0: полторы сотни пациентов на одного врача. Это показатели Минска. В каких регионах Беларуси не хватает врачей?
1: Минск остается лидером по количеству врачей в Беларуси. На каждые 10 тысяч жителей столицы 79 практикующих врачей. Для сравнения, в Минской области этот показатель составил всего 42 врача, почти в два раза меньше.
0: Такие данные публикуют Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
1: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
0: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители районов все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.
2: На данный момент в Беларуси остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Чтобы люди оставались работать в этой сфере, нужно создавать хорошие условия. Это достойная зарплата и поддержка специалистов. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
0: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь самый надежный друг и сторонник Китая.
5: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэнь, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
7: То, что в панцире ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
6: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
8: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
6: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
9: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
6: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы и высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
3: 2.
10: До.
3: 3.
10: Тин.
3: 4.
10: Чар.
3: 5.
10: Пач.
3: 6.
10: Че.
3: 7.
10: Сат.
3: 8.
10: Ат.
3: 9.
10: Но.
3: 10.
10: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
13: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
12: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
13: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
12: База?
13: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
12: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
13: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
12: То есть попадает прямо в мозг.
13: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
12: Человек перестает дышать.
13: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
12: Ага.
13: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
12: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума?
13: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
12: Ну вот.
13: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
12: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
14: В смысле микрозайма?
12: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство, смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
14: Да какой выбор?
12: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
14: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
12: Но человек же может остановиться?
14: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации и синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
12: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
14: Цифры жуткие, согласен.
12: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
14: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
12: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
15: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
12: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
15: Да какая экономия?
12: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
15: Ты реально думаешь, что они пьют незамерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
12: А почему еще?
15: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
12: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
15: Да, полная невозможность легально выразить злость.
12: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
15: Там экономическая агония.
12: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры, нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
15: Утрачен контроль над жизнью.
12: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
15: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
14: Бэ, ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
12: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
14: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
12: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикология забита, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
14: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
12: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
14: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
12: Да, потому что это их выбор.
14: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
12: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
14: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
12: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
14: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
12: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
14: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
12: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
14: Да.
12: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
14: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное – отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
12: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
14: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
12: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
14: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Системный архитектор международных брендов связи Дмитрий Конарев о борьбе с телефонным мошенничеством и подменой номеров.
16: Системность решений важна. То есть обязательно платформенные решения, да, которые смогут, позволят именно общую массу, провести общую массу анализа, да, соответственно, по номерам, при подмене, по алгоритмам, которые используют, соответственно, мошенники, и уже выработать противодействие. То есть если делать это местечково, как-то вот очагово, да, это не получится, да, соответственно, день на платформенный системный подход, он и решает эту проблему. Ну, если вы сравните года три назад, какое количество таких называемых фейковых звонков вам поступало, и сейчас, вот на порядке меньше, да, там, если бывает, то это прям какие-то прям нонсенс для меня, вот, по крайней мере, так, я так это вижу.
11: Важный сигнал.
17: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом – ужас.
18: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
17: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
19: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
17: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
20: Все стало. Бедняга машинных.
19: Капец.
21: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
17: На дорогах образовались реки. Жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
22: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
17: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Заюди.
23: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет. И мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке. И, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло. Я знаю, господин министр, вы два дня плотно работаете. В нашей стране есть целый ряд предложений. На территории, даже непосредственно города Минска, реализовали с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов, и в настоящее время они реализуются. Поэтому я уверен, что у нас есть, скажем, большое поле для дальнейших взаимных действий. Вы уже не первый раз в нашей стране, и во время прошлого вашего визита был подписан целый ряд важных документов, в том числе двухсторонних, между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, я уверен, дадут еще более мощный импульс для нашего увеличения наших или усиления наших торгово-экономических отношений. Поэтому я уверен, господин министр, что с вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах, и я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
2: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
1: Ну да.
2: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
1: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
2: Ой, ну какого диктата?
1: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
2: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
1: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
2: Ага.
1: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
2: Подожди, я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
5: Разве?
2: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
5: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
2: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
5: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
2: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
5: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
2: Угу.
5: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
2: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
5: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
2: Допустим.
5: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
2: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
5: В чем же здесь больше дурак?
2: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании. Не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
5: Ну, подожди.
2: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
5: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
2: Угу.
5: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
2: И каким же образом мы просто живем?
5: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
2: Но это стимулирует экономику.
5: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
2: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
5: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
2: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
5: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
2: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
5: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
2: Да, но только самое необходимое – Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
5: Но это крайности.
2: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
5: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
2: Амазон хотя бы продавал книги.
5: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
2: Стейблкоины.
5: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
2: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
5: Я с этим категорически не согласен.
2: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
5: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
2: О, да, любимая тема политиков.
5: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
2: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
5: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
2: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
5: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
2: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
5: Ну, это экстремальный сценарий развития.
2: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
5: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
2: Защите прав через спекулятивный токен.
5: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
2: Опять романтика пошла.
5: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Беларуси. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
2: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
5: Это плата за самосуверенитет.
2: 20% всех биткоинов в мире уже утеряно безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на 8 миллиардов долларов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
5: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непростого.

0: потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
1: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
0: И что это изменило фундаментально?
1: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
0: Она обслуживает реальный сектор экономики.
1: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
0: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
1: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
0: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
1: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
0: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
1: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
0: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
1: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с главой Ганы Джоном Драмани Махамой.
4: Господин президент, позвольте вас приветствовать в Беларуси уже в ранге президента страны. Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, 2 года тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.
2: Важный сигнал.
5: 1,5 сотни пациентов на одного врача. Это показатели Минска. В каких регионах Беларуси не хватает врачей?
6: Минск остается лидером по количеству врачей в Беларуси. На каждые 10 тысяч

0: 10 жителей столицы, 79 практикующих врачей. Для сравнения, в Минской области этот показатель составил всего 42 врача, почти в два раза меньше.
1: Такие данные публикуют Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
0: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
1: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители района все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.
2: На данный момент в Беларуси остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Чтобы люди оставались работать в этой сфере, нужно создавать хорошие условия. Это достойная зарплата и поддержка специалистов. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
1: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года, деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко встретился с главой Ганы Джоном Драмани Махамой.
6: Господин президент, позвольте вас приветствовать в Беларуси уже в ранге президента страны. Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, 2 года тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
8: Мосаме сарма.
7: Лето.
8: Мосаме гарма.
7: Весна.
8: Бахар.
7: Осень.
8: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
1: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
0: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
1: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
9: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
1: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
9: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
1: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
10: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
11: В Осиповичском районе во время ремонта мотоблока серьезно пострадал 84-летний мужчина. Инцидент произошел в деревне Птушичи. Пожилой мужчина самостоятельно ремонтировал мотоблок. Во время работы он выкрутил свечу зажигания и попытался ее прокалить, после чего произошла вспышка паров бензина. Огонь мгновенно перекинулся на одежду пенсионера. Пострадавший получил тяжелые термические ожоги и был госпитализирован в больницу. В результате происшествия также были повреждены мотоблок и личные вещи мужчины. В Слонимском районе может исчезнуть одно из трех природных озер. Жители Слонимского района обеспокоены состоянием озера Мохмалое. По свежим фотографиям видно, что водоем сильно обмелел и местами практически пересох. Власти связывают ситуацию со снижением уровня грунтовых вод и изменением климата, отмечая, что подобная проблема наблюдается и в других регионах Беларуси. Однако местные жители напоминают, что озеро уже пересыхало несколько десятилетий назад. Тогда водоем расчистили с помощью техники, после чего уровень воды восстановился благодаря подземным источникам. Будут ли приниматься меры по спасению озера на этот раз, пока не сообщается. Слуцкие спасатели вытащили корову из погреба. Курьезный инцидент произошел в деревне Великий Быков Слуцкого района. На территории частного подворья буренка умудрилась провалиться в погребную яму, а вот выбраться обратно самостоятельно уже не смогла. На помощь приехали сотрудники МЧС. Крупногабаритную пленницу успешно извлекли на поверхность. Животное в результате своего подземного приключения не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
5: Представитель МВД Владимир Горегляд о пресечении в Минске незаконной схемы миграции.
12: Сотрудниками 5-го управления по городу Минску, ГУБО ПК МВД, при силовой поддержке бойцов ОМОНа и спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» в Минске пресечена незаконная схема миграции. Установлено содействие представителям стран Ближнего Востока в нелегальном въезде и пребывании на территорию нашей страны оказывали три женщины. Две 53-летние фигурантки создали для этих целей IT-фирмы. Они изготавливали и предоставляли в госучреждения заведомо подложные документы о трудоустройстве иностранных граждан на должности инженеров-программистов. На самом деле мигранты занимались продвижением онлайн-казино для своих земляков, так как деятельность таких игорных площадок запрещена на их родине. Для рекламы бизнеса, чтобы увеличить просмотры стримов в одном из арендованных домов на территории Минского района, была организована студия по изготовлению эротических материалов. Третья из задержанных, 21-летняя минчанка, находила клиентов. Помощь в этом ей оказывали 28- и 33-летние жители ближневосточного региона. Таким образом, используя серую схему, аферистки обеспечили получение виз и разрешений на временное проживание в Беларуси как минимум 40 иностранцам. За свои услуги брали от 1,5 до 2 тысяч долларов с человека. Возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Нелегалов ждет принудительная высылка из страны. Устанавливаются иные участники преступной деятельности. МВД напоминает, Беларусь открыта для иностранных гостей. В то же время нарушения миграционного законодательства не останутся без внимания правоохранителей. Работа в данном направлении будет продолжена.
3: Важный сигнал.
1: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
0: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
1: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
0: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
1: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
13: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
1: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
14: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
1: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «Время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что местоположение Беларуси – главное конкурентное преимущество для инвесторов.
15: Наше главное конкурентное преимущество для инвесторов – география, превращенная в экономику. Беларусь расположена на стыке Европейского Союза и Евразийского экономического союза в эпицентре огромного рынка, где в радиусе 2000 километров от Минска создается более четверти мировой экономики. Любой товар, произведенный в Беларуси, получает свободный доступ на рынок Евразийского экономического союза. Это свыше 180 миллионов потребителей в 5 странах. Инвестируя у нас, вы получаете производственную базу не только для Беларуси, но и для всей Евразии. Беларусь – индустриальная и одновременно инновационная экономика. Четверть ВВП формирует промышленность. Причем это не только классическое машиностроение, химия и деревообработка, но и быстро растущие сектора электроника, фармацевтика, биотехнологии, умная техника, оптика. Инвесторы приходят туда, где есть люди, ресурсы и предсказуемые правила игры. В Беларуси сильная инженерная школа. Около 50 университетов, компетенции механики, программирования, микроэлектроники, робототехники.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк».
17: Привет!
16: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
17: Ага, ну, например, пилот или хирург.
16: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
17: А, путеец. Монтер пути.
16: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
17: Угу.
16: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
17: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
16: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
17: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма-катастрофы.
16: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие «Минское отделение Белорусской железной дороги» столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
17: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов – это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
16: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
17: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
16: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
17: Интересно.
16: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
17: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
16: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
17: Подожди. Сколько?
16: 36.
17: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
16: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
17: Именно.
16: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
17: Какая?
16: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
17: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
16: Вот-вот.
17: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
16: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
17: Ну да, когда работать вообще некому.
16: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
17: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
16: Точно.
17: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
16: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
17: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
16: Да, около 300 долларов.
17: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
16: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
17: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
16: Кажется, что да, но...
17: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
16: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
17: Ну да, логично.
16: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
17: А то есть, если из этих $300 вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль.
16: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу. Ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
17: И сколько это?
16: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около $450-470. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
17: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
16: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на $300, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
17: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
16: Нет, конечно.
17: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
16: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на $300 или даже $500 жилье сам не снимешь. Значит, предприятие должно арендовать хостелы.
17: Ага. А еще медстраховка нужна.
16: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
17: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
16: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
17: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
16: Да, именно так система и работает.
17: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
16: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
17: А то есть денег в бюджете на всех нет?
16: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
17: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
16: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
17: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
16: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
17: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
16: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
17: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
16: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
17: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
16: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
17: В смысле, как турагентство?
16: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД. Предприятие оплачивает визы, билеты. Человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
17: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
16: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
17: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
16: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
17: Ну, разница с $300 очевидна.
16: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700, плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит $1500-1800.
17: На этом фоне предложение в $300 выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
16: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
17: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
16: Согласен.
17: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
16: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
17: А кому обслуживать, если людей нет?
16: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
17: А когда массово увольняли за нелояльность?
16: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
17: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
16: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
17: Жутко звучит.
16: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
17: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
16: О чем именно?
17: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
16: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
17: Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: Военное лето. В аэропорту Сочи коллапс. Тысячи пассажиров не могут улететь из-за атак беспилотников. На пляжах Анапы и Крыма тоже беда. С 5 июня аэропорт Сочи работает с серьезными сбоями на фоне атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров не могут вылететь из курортного города уже несколько дней. По данным онлайн-табло, задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет. Часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал. Свободных мест не осталось. Пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики как подстилки. За это время аэропорт открывался в общей сложности лишь на 8 минут, отмечают местные телеграм-каналы. По информации пресс-службы аэропорта, авиакомпания и службы работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. При этом пресс-служба утверждает, что обстановка спокойная.
19: Все операции от регистрации до посадки на рейсы выполняются в штатном режиме.
18: По словам местных жителей, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. При этом региональные власти приглашают россиян на курорты Краснодарского края. Особо губернатор Вениамин Кондратьев выделил Анапу и Геленджик, в которых, по его словам, масштабно строятся новые инфраструктурные объекты. Глава региона отметил, что недавно одна из известнейших тайских компаний открыла гостиницу в Анапе.
20: Совсем недавно не хочу делать рекламу, одна из известнейших компаний тайских, буквально мировой бренд. Вместе мы открывали гостиницу в Анапе. Там не просто все включено, там даже песок, о котором много говорили, они смотрели, и они сказали, что он по качеству не уступает песку, который в Таиланде. И мне было очень это интересно услышать из уст, в том числе совладельца этой тайской компании.
18: В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на пляжах Анапы чище, чем на Лазурном берегу Франции. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что те пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, безопасны и могут принимать туристов. Несмотря на агитацию властей, курорт пока не может массово привлечь туристов. Не лучшая ситуация и в Крыму. Там на фоне острой нехватки бензина люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введение ограничений на их продажу. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины.
21: Сбор свежих овощей начнется, молодого картофеля, буквально через неделю. То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
18: На фоне этих заявлений люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов. А теперь и подавно, отмечают эксперты.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
22: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункты захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
2: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
11: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются три потенциальные площадки: в Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, в Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.
6: В Беларуси создана БелРАО, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем БелРАО в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатома для того, чтобы максимально эффективно эту задачу решить.
11: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
6: Но одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчислений, концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
11: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологии, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
7: В случае Беларуси с высокой долей вероятности речь будет идти именно о при поверхностном захоронении. Потому что, ну, почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна, чем игла ядерных отходов, утилизация ядерных отходов, на которую Беларусь тоже подсажена.
11: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года – государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Штраф за тунеядцев. Зачем к родителям белорусский, которая давно живет и работает в России, нагрянула милиция? Как рассказала девушка на своей странице в одной из соцсетей, ее маме, которая живет в Беларуси, поступил звонок от представителей власти.
9: Меня разыскивают в Беларуси. Я тоже охерела, честно говоря. Знаете за что? За тунеядство, Два месяца назад моей маме поступил звонок. Демченко Дарья Сергеевна, прописана в вашем доме. Она нигде не работает. Откуда деньги, все дела? Она тунеядка.
8: Женщина объяснила, что ее дочь уже давно живет в России, имеет паспорт этой страны и ведет там бизнес. Но это чиновников не убедило, и они вызвали милицию.
9: Пришла милиция домой, она им объяснила то же самое. Ну, в общем, вроде как-то они там объяснились и от нее отстали, но просто сам факт. Они сказали, что ну а что, мы будем штрафовать, потому что гражданин Беларуси не может не работать.
8: Автор видео считает произошедшее абсурдом.
9: Знаете, насколько батька крут в своем проявлении? То есть он штрафует работодателей за то, что они не оформляют сотрудников, и еще штрафует людей за то, что они нигде не оформлены. Двойное давление на бизнес. Круто, да? Батька молодец.
8: Ранее Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. Президент сказал, что в Беларуси не должно быть бомжей и тунеядцев.
10: Готовьтесь. Бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Мы поможем. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать.
8: В комментариях одни рассказывают, как не могут найти работу, болеют или живут за границей, но все равно сталкиваются с высокими платежами. Другие пытались объяснить логику государства. Мол, если человек официально не работает, значит, должен компенсировать это через коммуналку. Как известно, тунеядцы сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги, отопление, горячую воду и газ. При этом чиновники не оставили идею ввести для тунеядцев ограничения по бесплатной медицине. Председатель Совета Республики Наталья Качанова ранее возмутилась, что некоторые белорусы работают за границей, а в Беларуси числятся безработными и сидят на социальном обеспечении. Досталось и семьям таких людей, мол, тоже пользуются всеми социальными благами в Беларуси. Особенно чиновники акцентируют внимание на дальнобойщиках.
23: Вроде бы все говорят, мол, они привозят деньги, которые там идут в экономику Беларуси, и это вроде бы хорошо. Но сегодня любой работодатель Беларуси платит фонд соцзащиты отчисления в виде 34% от зарплаты на пенсионное обеспечение, а у нас каждый четвертый пенсионер. Что касается Запада, то дальнобойщик только в той стране, допустим, в Польше, платит налоги. Нам эти 34% не попадают.
8: В то же время МВД предлагало ввести административную ответственность для некоторого населения из-за невыполнения обязанностей по трудоустройству и прохождению лечения. Речь о тех, кто находился в лечебно-трудовом профилактории и стоит на учете в милиции. К борьбе с тунеядством подключилась также милиция. При этом в Брестской милиции и вовсе пригрозили некоторым тунеядцам штрафами и даже арестом. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
0: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни велись, с россиянами,

0: и 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
1: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
0: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле, соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
2: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
0: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдухе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
3: Концы с концами еле сходятся.
4: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
5: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он такой во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
6: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
0: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
7: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Заюди.
9: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет, и мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло. Я знаю, господин министр, вы 2 дня плотно работаете. В нашей стране есть целый ряд предложений. На территории даже непосредственно города Минска реализовались с помощью инвесторов из в вашей стране целый ряд знаковых проектов, и в настоящее время они реализуются. Поэтому я уверен, что у нас есть, скажем, большое поле для дальнейших взаимных действий. Вы уже не первый раз

0: в нашей стране, и во время прошлого вашего визита был подписан целый ряд важных документов, в том числе двухсторонних, между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, я уверен, дадут еще более мощный импульс для нашего увеличения наших или усиления наших торгово-экономических отношений. Поэтому я уверен, господин министр, что с вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах. И я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
3: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
2: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом ни такого смысла.
4: Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
2: Кулуаров форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
5: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду. Но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
2: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом – ужас.
7: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
6: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
7: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
6: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
8: Все стало. Бедняга машинных.
9: Капец.
10: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
6: На дорогах образовались реки. Жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
11: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании, то есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
6: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Отработанный материал военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
12: У меня открытый перелом, братан.
13: Где, блядь, Катя, командир, я не знаю, мы не хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
1: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
14: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком, какие тренировки. Его с таким с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
1: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
14: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
1: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
14: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
1: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
15: Сяха.
9: Синий.
15: Нила.
9: Коричневый.
15: Бура.
9: Зеленый.
15: Сабз.
9: Оранжевый.
15: Наранджи.
9: Фиолетовый.
15: Джамуни.
9: Красный.
15: Сурх.
9: Белый.
15: Сафед.
9: Желтый.
15: Пила.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
18: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
17: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
18: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
17: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
19: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
17: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
20: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
17: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «Время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о всеобъемлющем сотрудничестве с Китаем.
23: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. Поэтому дело не только в разговорах. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики.
21: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства. Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
24: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, и мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
1: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарик Бабаян.
25: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по... потому что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
1: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов выше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас — это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец МГР «Армения».
0: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что Армении, армяно-российские отношения, которые, у которых есть, появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
1: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
2: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
1: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
3: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
1: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
22: Президент Александр Лукашенко о всеобъемлющем сотрудничестве с Китаем.
23: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят, поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики.
9: Учим пакистанский! Вместе!
4: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали! 11.
15: Гяра.
4: 12.
15: Бара.
4: 13.
15: Тера.
4: 14.
15: Чодаха.
4: 15.
15: Пандраха.
4: 16.
15: Солаха.
4: 17.
15: Сатраха.
4: 18.
15: Атара.
4: 19.
15: Унис.
4: 20.
15: Бис.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
6: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
5: Но, слушай, политика есть политика.
6: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
5: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
6: Ну, давай.
5: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
6: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг. Потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно. Ну, реально, как по расписанию, летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
5: Метеозонды, да-да.
6: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации. Это намеренная наглая подмена понятий».
5: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
6: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
5: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
6: Гениальный.
5: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение розы ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
6: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
5: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
6: И ради чего?
5: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
6: То есть они вычисляют их позиции?
5: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
6: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
5: С военной точки зрения, да.
6: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
5: Естественно. Они видят все.
6: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
5: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
6: Платить страной.
5: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
6: Но это же...
5: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
6: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
5: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
6: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
5: Военным хабом.
6: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
5: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
6: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
5: Это инструмент.
6: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
5: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
6: Причем тут эмоции – это факты.
5: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
6: Да, пилоты вслепую сажают борта.
5: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
6: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
5: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
6: сам факт.
5: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
6: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
5: И ты начинаешь нервничать.
6: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
5: Логично.
6: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
5: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
6: Да ладно?
5: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
6: Истощать противника?
5: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Беларуси – это вообще стратегическая катастрофа.
6: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
5: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
6: Но они стоят там и ждут удара.
5: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
6: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
5: Ну, давай.
6: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
5: Но.
6: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государство, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
5: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
6: Да неужели?
5: Да, она прошла через жесткую трансформацию, логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
6: С огромным дисконтом.
5: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
6: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
5: Ну, наличку можно...
6: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну-изгоя.
5: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все, консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
6: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
5: Что, заборы с двух сторон?
6: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
5: Транзит умер, да.
6: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
5: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
6: Идеальный? Да ты издеваешься?
5: Я анализирую, закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
6: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
5: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
6: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
5: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
6: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
5: Какой?
6: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
5: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
8: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
7: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
10: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
7: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
10: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
7: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
7: О чем жилье? Минчане жалуются на состояние квартир под аренду в Минск-Мире. За $300 там сдают комнату без ремонта и туалета.
11: Кто сейчас ищет квартиру в аренду в Минске? Держитесь, я с вами. Это начнем с того, что в Минск-Мире сдают люди бетон без толчка. За $250, а в объявлении написано «Санузел в фойе». То есть, чтобы пописать, нужно выходить и идти куда-то за $250. То есть там в квартире вообще ни хи.
7: И за это просят минимум $250 в месяц, возмущается минчанка Ксения. Но даже на этом прелести поиска жилья не заканчиваются.
11: 99% объявлений без детей и без животных. Ладно, на детей, у меня нет детей, но у меня есть кот. Что вам сделал кот, если заключается договор аренды, если вносится залог за сохранность имущества, что может сделать кот с бабушкиным проперженным диваном, за который люди хотят $400?
7: Выходит, замкнутый круг. Из-за высоких цен многие белорусы сегодня просто не могут позволить себе покупку собственной квартиры, даже в кредит. Поэтому все чаще выбирают аренду. Из-за высокого спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у самих арендаторов, жалуется еще одна минчанка Полина.
12: Арендодатели, вы охуели? Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите, как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю, смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина хуйня это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими вот. Это сдается за $350.
7: Областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья там также стабильно высокий, а цены растут, пусть и менее интенсивно, чем в Минске. В крупных городах Гомеле, Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве арендные ставки обычно на 15-30% ниже столичных. Если в Минске двухкомнатная квартира в среднем стоит около $500-650 в месяц, то в областных центрах ее стоимость чаще не превышает 450. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
14: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят телевизоры, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что нам не нужны студенты, а нам нужны воины, вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
13: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
14: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь, а? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
13: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
17: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
13: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
22: Вице-премьер правительства Николай Снапков о новом качестве белорусско-китайского взаимодействия.
18: Счастье приветствовать вас в Беларуси, в стране, которая из 35 лет своего суверенного существования 34 года последовательно посвящает развитию глубоких политических и экономических отношений с Китайской Народной Республикой. За этим стоит не только дипломатия, но и личный выбор президента нашей страны. Первый официальный визит Александра Григорьевича Лукашенко как первого президента Республики Беларусь, страну, не граничащую с Белоруссией, состоялся именно в Китае в 1995 году. За небольшой по историческим меркам период мы прошли путь от простого стороннего взаимодействия до доверительного всепокойного и взаимовыгодного сотрудничества. Наша многолетняя дружба крепла, созрела и стала ценнейшим активом, который мы можем приумножить, переходя к следующему этапу – углубление промышленных контактов.

0: Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункт захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
1: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
0: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются 3 потенциальные площадки. В Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.
2: В Беларуси создана БелРАО, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем БелРАО в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатома для того, чтобы максимально эффективно эту задачу решить.
0: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
2: Но одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчислений, концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
0: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологии, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
3: В случае Беларуси с высокой долей вероятности речь будет идти именно о при поверхностном захоронении. Потому что, ну, почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна, чем игла ядерных отходов, утилизации ядерных отходов, на которую Беларусь тоже подсажена.
0: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от одного.

0: одного до десяти. Поехали. Один.
1: Ик.
0: Два.
1: До.
0: Три.
1: Тин.
0: Четыре.
1: Чар.
0: Пять.
1: Пач.
0: Шесть.
1: Че.
0: Семь.
1: Сат.
0: Восемь.
1: Ат.
0: Девять.
1: Но.
0: Десять.
1: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
3: Независимый белорусский эксперт, кандидат наук, доцент Александр Козлов о том, что опыт союзного государства может лечь в основу единого роуминга в ЕАЭС.
4: Оптимизация, применение каких-то новых правил, стандартов, которые позволили бы сблизить внешние тарифы с внутренними. Да, вы правильно отметили, что Республика Беларусь и Российская Федерация здесь являются законодательными моды и достигли наибольшего прогресса. В рамках Евразийского экономического союза, как отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Ермолович, вот я присутствовал, слушал выступление, он так и отметил, что две страны достигли наибольшего прогресса. Все остальные страны на пятерку. Это и Армения, и Казахстан, и Кыргызстан. Только стремятся к достижению вот этого единого тарифа. Единого тарифа внутреннего для внешнего использования.
2: Новости регионов на радиосигнал.
5: Смертельное ДТП на трассе М6 под Гродно. Трагедия произошла на автодороге М6 Минск-Гродно. Вблизи съезда на дорогу Н-60-38 столкнулись мотоцикл Кавасаки под управлением 44-летнего мужчины и грузовой автомобиль ДАВ с полуприцепом, за рулем которого находился 36-летний водитель. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия от полученных травм. Его 17-летняя дочь, ехавшая в качестве пассажира, госпитализирована с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП назначена проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются. Очередной пожар на птицефабрике в Витебском районе. Ночью поступило сообщение о загорании в ангаре птицефабрики в деревне Тригубцы. Когда спасатели прибыли на место, из-под кровли постройки уже шел густой дым. К счастью, ангар пустовал, птиц внутри не было. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину и обстоятельства инцидента. В Рассонах Витебской области на аукцион выставили комплекс зданий бывшего молочного завода. Начальная стоимость объекта составляет 492 700 рублей. Покупатель получит производственные помещения общей площадью более 1350 квадратных метров, а также право аренды земельного участка площадью 1,28 гектара сроком на 30 лет. Когда-то Рассонский молочный завод был одним из крупнейших предприятий района, однако в 2003 году его присоединили к Полоцкому молочному комбинату. После этого производство на площадке постепенно свернули, оставив только пункт приемки и охлаждения молока. Сегодня предприятие ищет нового владельца, а сам Полоцкий молочный комбинат переживает непростую финансовую ситуацию с многомиллионными долгами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
6: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
5: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле, соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
7: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
5: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в третьем квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдухе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
8: Концы с концами еле сходятся.
9: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
10: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
11: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
5: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
2: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
13: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
12: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
14: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
12: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
15: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
12: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы и высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
16: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэнь, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: 150 пациентов на одного врача. Это показатели Минска. В каких регионах Беларуси не хватает врачей?
18: Минск остается лидером по количеству врачей в Беларуси. На каждые 10 тысяч жителей столицы 79 практикующих врачей. Для сравнения, в Минской области этот показатель составил всего 42 врача, почти в два раза меньше.
17: Такие данные публикует Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
18: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области 52 врача. В Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 000 специалистов среднего медперсонала.
17: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители районов все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.
19: На данный момент в Беларуси остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Чтобы люди оставались работать в этой сфере, нужно создавать хорошие условия. Это достойная зарплата и поддержка специалистов. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
17: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
16: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэнь, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни Nord Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
13: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на головы москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
12: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
14: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район. Подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике. Некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры. Только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
12: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
15: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
12: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы и высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
2: 2.
1: До.
2: 3.
1: Тин.
2: 4.
1: Чар.
2: 5.
1: Пач.
2: 6.
1: Че.
2: 7.
1: Сат.
2: 8.
1: Ат.
2: 9.
1: Но.
2: 10.
1: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
22: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
21: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
22: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
21: База?
22: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
21: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
22: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
21: То есть попадает прямо в мозг?
22: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
21: Человек перестает дышать?
22: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
21: Ага.
22: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
21: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
22: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, Они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
21: Ну вот.
22: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
21: Слушай, это биологическая картина, это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
0: В смысле микрозайма?
21: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство, смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
0: Да какой выбор?
21: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
0: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
21: Но человек же может остановиться.
0: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации и синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
21: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
0: Цифры жуткие, согласен.
21: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
0: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
21: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
22: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
21: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
22: Да какая экономия?
21: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
22: Ты реально думаешь, что они пьют не за мерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
21: А почему еще?
22: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
21: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
22: Да, полная невозможность легально выразить злость.
21: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
22: Там экономическая агония.
21: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
22: Утрачен контроль над жизнью.
21: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
22: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
0: Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
21: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
22: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
21: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забита, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
22: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
21: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
22: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
21: Да, потому что это их выбор.
22: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
21: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
22: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
21: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
22: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
21: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
22: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
21: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
22: Да.
21: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
22: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
21: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
4: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
21: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
4: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Системный архитектор международных брендов связи Дмитрий Конарев о борьбе с телефонным мошенничеством и подменой номеров.
6: системность решений важна. То есть обязательно платформенные решения, да, которые смогут, позволят именно общую массу, провести общую массу анализа, да, соответственно, по номерам, по подмене, по алгоритмам, которые используют, соответственно, мошенники, и уже выработать противодействие. То есть если делать это местечково, как-то вот очагово, да, это не получится, да, соответственно, единоплатформенный системный подход, он и решает эту проблему. Ну, если вы сравните года три назад, сколько, какое количество таких называемых фейковых звонков вам поступало, и сейчас, вот на порядке меньше, да, там, если бывает, то это прям какие-то прям нонсенс для меня, вот, по крайней мере, так, я так это вижу.
20: Важный сигнал.
5: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом. Ужас.
7: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
5: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев, разбушевавшийся бури, показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
8: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
5: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
23: Все стало. Бедняга машина.
24: Капец.
25: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
5: На дорогах образовались реки. Жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
26: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
5: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Зиюди.
27: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет. И мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке. И, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло. Я знаю, господин министр, вы два дня плотно работаете. В нашей стране есть целый ряд предложений. На территории даже непосредственно города Минска реализовались с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов. И в настоящее время они реализуются. Поэтому я уверен, что у нас есть скажем, большое поле для дальнейших взаимных действий. Вы уже не первый раз в нашей стране, и во время прошлого вашего визита был подписан целый ряд важных документов, в том числе двухсторонних, между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, я уверен, дадут еще более мощный импульс для нашего увеличения наших или усиления наших торгово-экономических отношений. Поэтому я уверен, господин министр, что с вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах. И я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
10: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
9: Ну да.
10: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
11: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
10: Ой, ну какого диктата?
11: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
10: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
11: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
10: Ага.
11: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
10: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
11: Разве?
10: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора, За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
13: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
10: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
13: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
10: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
13: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
10: Угу.
13: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
10: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
13: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
10: Допустим.
13: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергия. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
10: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
13: В чем же здесь больше дурак?
10: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
13: Ну, подожди.
10: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
13: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
10: Угу.
13: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
10: И каким же образом мы просто живем?
13: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
10: Но это стимулирует экономику.
13: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
10: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
13: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
10: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
13: То есть инфляция — это стимул избавляться от денег?
10: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин — главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
13: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
10: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
13: Но это крайности.
10: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
11: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
10: Амазон хотя бы продавал книги.
11: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
10: Стейблкоины.
11: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
10: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
11: Я с этим категорически не согласен.
10: Но подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
11: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
10: О, да, любимая тема политиков.
11: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии эквайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
10: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
11: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
10: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
11: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
10: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
11: Ну, это экстремальный сценарий развития.
10: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
11: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
10: Защите прав через спекулятивный токен.
11: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
10: Опять романтика пошла.
11: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
10: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
11: Это плата за самосуверенитет.
10: 20% всех биткоинов в мире уже утеряно безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
11: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
10: А проблема криминала?
11: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
10: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
11: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
10: И что это изменило фундаментально?
11: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров.

0: остался на старом грязном алгоритме.
1: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
0: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
1: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
0: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
1: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
0: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
1: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с главой Ганы Джоном Драмани Махамой.
4: Господин президент, позвольте вас приветствовать в Беларуси уже в ранге президента страны. Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, 2 года тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.
2: Важный сигнал.
5: 1,5 сотни пациентов на одного врача. Это показатели Минска. В каких регионах Беларуси не хватает врачей?
6: Минск остается лидером по количеству врачей в Беларуси. На каждые 10 тысяч жителей столицы 79 практикующих врачей. Для сравнения, в Минской области этот показатель составил всего 42 врача, почти в 2 раза меньше.
5: Такие данные публикует Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
6: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области – 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
5: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители района все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.
7: На данный момент в Беларуси остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Чтобы люди оставались работать в этой сфере, нужно создавать хорошие условия. Это достойная зарплата и поддержка.

0: поддержка специалистов. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
1: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко встретился с главой Ганы Джоном Драмани Махамой.
5: Господин президент, позвольте вас приветствовать в Беларуси уже в ранге президента страны. Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, года 2 тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
2: Лето.
6: Мосаме гарма.
2: Весна.
6: Бахар.
2: Осень.
6: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
1: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
7: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
1: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
8: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
1: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
8: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
1: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
9: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского...
2: Новости регионов. На радиосигнал.
10: В Осиповичском районе во время ремонта мотоблока серьезно пострадал 84-летний мужчина. Инцидент произошел в деревне Птушичи. Пожилой мужчина самостоятельно ремонтировал мотоблок. Во время работы он выкрутил свечу зажигания и попытался ее прокалить, после чего произошла вспышка паров бензина. Огонь мгновенно перекинулся на одежду пенсионера. Пострадавший получил тяжелые термические ожоги и был госпитализирован в больницу. В результате происшествия также были повреждены мотоблок и личные вещи мужчины. В Слонимском районе может исчезнуть одно из трех природных озер. Жители Слонимского района обеспокоены состоянием озера Мохмалое. По свежим фотографиям видно, что водоем сильно обмелел и местами практически пересох. Власти связывают ситуацию со снижением уровня грунтовых вод и изменением климата, отмечая, что подобная проблема наблюдается и в других регионах Беларуси. Однако местные жители напоминают, что озеро уже пересыхало несколько десятилетий назад. Тогда водоем расчистили с помощью техники, после чего уровень воды восстановился благодаря подземным источникам. Будут ли приниматься меры по спасению озера на этот раз, пока не сообщается. Слуцкие спасатели вытащили корову из погреба. Курьезный инцидент произошел в деревне Великий Быков Слуцкого района. На территории частного подворья буренка умудрилась провалиться в погребную яму, а вот выбраться обратно самостоятельно уже не смогла. На помощь приехали сотрудники МЧС. Крупногабаритную пленницу успешно извлекли на поверхность. Животное в результате своего подземного приключения не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Представитель МВД Владимир Горегляд о пресечении в Минске незаконной схемы миграции.
11: Сотрудниками 5-го управления по городу Минску, ГУБО ПК МВД, при силовой поддержке бойцов ОМОНа и спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» в Минске пресечена незаконная схема миграции. Установлено содействие представителям стран Ближнего Востока в нелегальном въезде и пребывании на территорию нашей страны оказывали три женщины. Две 53-летние фигурантки создали для этих целей IT-фирмы. Они изготавливали и предоставляли в госучреждения заведомо подложные документы о трудоустройстве иностранных граждан на должности инженеров-программистов. На самом деле мигранты занимались продвижением онлайн-казино для своих земляков, так как деятельность таких игорных площадок запрещена на их родине. Для рекламы бизнеса, чтобы увеличить просмотры стримов в одном из арендованных домов на территории Минского района, была организована студия по изготовлению эротических материалов. Третья из задержанных, 21-летняя минчанка, находила клиентов. Помощь в этом ей оказывали 28- и 33-летние жители ближневосточного региона. Таким образом, используя серую схему, аферистки обеспечили получение виз и разрешений на временное проживание в Беларуси как минимум 40 иностранцам. За свои услуги брали от 1,5 до 2 тысяч долларов с человека. Возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Нелегалов ждет принудительная высылка из страны. Устанавливаются иные участники преступной деятельности. МВД напоминает, Беларусь открыта для иностранных гостей. В то же время нарушения миграционного законодательства не останутся без внимания правоохранителей. Работа в данном направлении будет продолжена.
2: Важный сигнал.
1: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
7: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
1: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
7: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
1: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
12: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
1: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
13: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
1: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что местоположение Беларуси – главное конкурентное преимущество для инвесторов.
14: Наше главное конкурентное преимущество для инвесторов – география, превращенная в экономику. Беларусь расположена на стыке Европейского Союза и Евразийского экономического союза в эпицентре огромного рынка, где в радиусе 2000 километров от Минска создается более четверти мировой экономики. Любой товар, произведенный в Беларуси, получает свободный доступ на рынок Евразийского экономического союза. Это свыше 180 миллионов потребителей в 5 странах. Инвестируя у нас, вы получаете производственную базу не только для Беларуси, но и для всей Евразии. Беларусь – индустриальная и одновременно инновационная экономика. Четверть ВВП формирует промышленность. Причем это не только классическое машиностроение, химия и деревообработка, но и быстро растущие сектора электроника, фармацевтика, биотехнологии, умная техника, оптика. Инвесторы приходят туда, где есть люди, ресурсы и предсказуемые правила игры. В Беларуси сильная инженерная школа. Около 50 университетов, компетенции механики, программирования, микроэлектроники, робототехники.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк».
16: Привет!
15: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
16: Ага, ну, например, пилот или хирург.
15: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
16: А путеец, монтер пути.
15: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
16: Угу.
15: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
16: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
15: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
16: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма-катастрофы.
15: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
16: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
15: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
16: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
15: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
16: Интересно.
15: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
16: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
15: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
16: Подожди. Сколько?
15: 36.
16: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
15: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
16: Именно.
15: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
16: Какая?
15: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
16: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
15: Вот-вот.
16: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
15: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
16: Ну да, когда работать вообще некому.
15: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
16: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
15: Точно.
16: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными. Но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
15: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
16: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
15: Да, около 300 долларов.
16: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
15: Именно.
17: И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
16: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции $300 – это ведь огромные деньги, разве нет?
17: Кажется, что да, но...
16: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в $300 должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
17: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
16: Ну да, логично.
17: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
16: А то есть, если из этих $300 вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
17: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
16: И сколько это?
17: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около $450–470. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
16: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
17: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на $300, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
16: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
17: Нет, конечно.
16: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
17: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на $300 или даже $500 жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
16: Ага. А еще медстраховка нужна.
17: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
16: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
17: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
16: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
17: Да, именно так система и работает.
16: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
17: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
16: А то есть денег в бюджете на всех нет?
17: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
16: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
17: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
16: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
17: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
16: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
17: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
16: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
15: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
16: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
15: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
16: В смысле, как турагентство?
15: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
16: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
15: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
16: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
15: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
16: Ну, разница с 300 долларами очевидна.
15: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают 500-700 долларов, плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
16: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
15: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
16: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
15: Согласен.
16: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
15: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
16: А кому обслуживать, если людей нет?
15: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
16: А когда массово увольняли за нелояльность?
15: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
16: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
15: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
16: Жутко звучит.
15: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
16: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
15: О чем именно?
16: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
15: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
16: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: Военное лето. В аэропорту Сочи коллапс. Тысячи пассажиров не могут улететь из-за атак беспилотников. На пляжах Анапы и Крыма тоже беда. С 5 июня аэропорт Сочи работает с серьезными сбоями на фоне атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров не могут вылететь из курортного города уже несколько дней. По данным онлайн-табло, задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет. Часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал. Свободных мест не осталось. Пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики как подстилки. За это время аэропорт открывался в общей сложности лишь на 8 минут, отмечают местные телеграм-каналы. По информации пресс-службы аэропорта, аэропорт, авиакомпания и службы работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. При этом пресс-служба утверждает, что обстановка спокойная.
19: Все операции от регистрации до посадки на рейсы выполняются в штатном режиме.
18: По словам местных жителей, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. При этом региональные власти приглашают россиян на курорты Краснодарского края. Особо губернатор Вениамин Кондратьев выделил Анапу и Геленджик, в которых, по его словам, масштабно строятся новые инфраструктурные объекты. Глава региона отметил, что недавно одна из известнейших тайских компаний открыла гостиницу в Анапе.
20: Совсем недавно, не хочу делать рекламу, одна из известнейших компаний тайских, буквально мировой бренд, вместе мы открывали гостиницу в Анапе. Там не просто все включено, там даже песок, о котором много говорили, они смотрели, и они сказали, что он по качеству не уступает песку, который в Таиланде. И мне было очень это интересно услышать из уст, в том числе совладельца этой тайской компании.
18: В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на пляжах Анапы чище, чем на Лазурном берегу Франции. А ранее в Роспотребнадзоре заявили, что те пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, безопасны и могут принимать туристов. Несмотря на агитацию властей, курорт пока не может массово привлечь туристов. Не лучшая ситуация и в Крыму. Там на фоне острой нехватки бензина люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введение ограничений на их продажу. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой «социальной корзины».
21: Сбор свежих овощей начнется, молодого картофеля, буквально через неделю. То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
18: На фоне этих заявлений люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов. А теперь и подавно, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. при условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункт захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
22: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
10: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются три потенциальные площадки: в Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, в Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.
23: В Беларуси создан БелРАО, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем БелРАО в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатом для того, чтобы максимально эффективно эту задачу решить.
10: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
23: Но одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчислений концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
10: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологий, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
6: В случае Беларуси с высокой долей вероятности речь будет идти именно о приповерхностном захоронении. Потому что, ну почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна, чем игла ядерных отходов, утилизации ядерных отходов, на которую Беларусь тоже подсажена.
10: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года – государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
8: Штраф за тунеядцев. Зачем к родителям белоруски, которая давно живет и работает в России, нагрянула милиция? Как рассказала девушка на своей странице в одной из соцсетей, ее маме, которая живет в Беларуси, поступил звонок от представителей власти.
9: «Меня разыскивают в Беларуси. Я тоже охерел, честно говоря. Знаете за что? За тунеядство, 2 месяца назад моей маме поступил звонок. Демченко Дарья Сергеевна прописана в вашем доме. Она нигде не работает. Откуда деньги, все дела? Она тунеядка».
8: Женщина объяснила, что ее дочь уже давно живет в России, имеет паспорт этой страны и ведет там бизнес. Но это чиновников не убедило, и они вызвали милицию.
9: Пришла милиция домой, она им объяснила то же самое. Ну, в общем, вроде как-то они там объяснились и от нее отстали, но просто сам факт. Они сказали, что ну а что, мы будем штрафовать, потому что гражданин Беларуси не может не работать.
8: Автор видео считает произошедшее абсурдом.
9: Знаете, насколько батька крут в своем проявлении? То есть он штрафует работодателей за то, что они не оформляют сотрудников, и еще штрафует людей за то, что они нигде не оформлены. Двойное давление на бизнес. Круто, да? Батька молодец.
8: Ранее Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. Президент сказал, что в Беларуси не должно быть бомжей и тунеядцев.
11: Готовьтесь, бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Мы поможем. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать.
8: В комментариях одни рассказывают, как не могут найти работу, болеют или живут за границей, но все равно сталкиваются с высокими платежами. Другие пытались объяснить логику государства. Мол, если человек официально не работает, значит, должен компенсировать это через коммуналку. Как известно, тунеядцы сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги, отопление, горячую воду и газ. При этом чиновники не оставили идею ввести для тунеядцев ограничения по бесплатной медицине. Председатель Совета Республики Наталья Качанова Кирсанова ранее возмутилась, что некоторые белорусы работают за границей, а в Беларуси числятся безработными и сидят на социальном обеспечении. Досталось и семьям таких людей, мол, тоже пользуются всеми социальными благами в Беларуси. Особенно чиновники акцентируют внимание на дальнобойщиках.
1: Вроде бы все говорят, мол, они привозят деньги, которые там идут в экономику Беларуси, и это вроде бы хорошо. Но сегодня любой работодатель Беларуси платит в фонд соцзащиты отчисления в виде 34% от зарплаты на пенсионное обеспечение, а у нас каждый четвертый пенсионер. Что касается Запада, то дальнобойщик только в той стране, допустим, в Польше, платят налоги. Нам эти 34% не попадают.
8: В то же время МВД предлагало ввести административную ответственность для некоторого населения из-за невыполнения обязанностей по трудоустройству и прохождению лечения. Речь о тех, кто находился в лечебно-трудовом профилактории и стоит на учете в милиции. К борьбе с тунеядством подключилась также милиция. При этом в Брестской милиции и вовсе пригрозили некоторым тунеядцам штрафами и даже арестом. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
7: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэнь, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат – Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте – Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
12: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
10: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле, соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
13: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
10: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3 500 рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
14: Концы с концами еле сходятся.
15: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
16: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
17: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, ну, кое-что из молочных продуктов.
10: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупатель

0: saja. Радиосигнал от первого лица.
1: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Заюди.
2: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет. И мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке. И, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло. Я знаю, господин министр, вы 2 дня плотно работаете. В нашей стране есть целый ряд предложений. На территории, даже непосредственно города Минска, реализовались с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов, и в настоящее время они реализуются. Поэтому я уверен, что у нас есть, скажем, большое поле для дальнейших взаимных действий. Вы уже не первый раз в нашей стране, и во время прошлого вашего визита был подписан целый ряд важных документов, в том числе двусторонних, между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, я уверен, дадут еще более мощный импульс для нашего увеличения наших или усиления наших торгово-экономических отношений. Поэтому я уверен, господин министр, что с вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах, и я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
4: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
3: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом ни такого смысла.
5: 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
3: Куларов форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
6: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду. Но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раз...

0: раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
1: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом. Ужас.
4: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
3: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
5: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
3: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
6: Все стало. Бедняга машина.
7: Капец.
8: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
3: На дорогах образовались реки. Жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
9: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
3: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Отработанный материал военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
11: У меня открытый перелом, братан.
12: Где, Катя, командир, я не знаю, мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоту, штурмовиков.
10: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
7: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
10: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки и годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
7: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
10: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
7: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
10: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
12: Сяха.
2: Синий.
12: Нила.
2: Коричневый.
12: Бура.
2: Зеленый.
12: Сабз.
2: Оранжевый.
12: Наранджи.
2: Фиолетовый.
12: Джамуни.
2: Красный.
12: Сурх.
2: Белый.
12: Сафед.
2: Желтый.
12: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
15: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
14: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
15: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
14: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
16: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
14: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
17: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
14: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «Время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о всеобъемлющем сотрудничестве с Китаем.
19: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. Поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес к Китайской Народной Республике.
13: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Новости союзного государства.
20: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
0: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, и мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
20: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарик Бабаян.
21: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по... потому что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране, любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
20: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас — это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец Мгер Армения.
22: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что Армении, армяно-российские отношения, у которых появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
20: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
23: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
20: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
24: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
20: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о всеобъемлющем сотрудничестве с Китаем.
19: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят, поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес к Китайской Народной Республике.
2: Учим пакистанский вместе.
1: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
1: 12.
12: Бара.
1: 13.
12: Тера.
1: 14.
12: Чодаха.
1: 15.
12: Пандраха.
1: 16.
12: Солаха.
1: 17.
12: Сатраха.
1: 18.
12: Атара.
1: 19.
12: Унис.
1: 20.
12: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
6: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
5: Но, слушай, политика есть политика.
6: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
5: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
6: Ну, давай.
5: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
6: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно. Ну, реально, как по расписанию, летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
5: Метеозонды, да-да.
6: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
5: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
6: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
5: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
6: Гениальный.
5: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там, температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
6: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
5: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
6: И ради чего?
5: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
6: То есть они вычисляют их позиции?
5: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
6: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
5: С военной точки зрения, да.
6: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
5: Естественно. Они видят все.
6: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
5: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
6: Платить страной.
5: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
6: Но это же...
5: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
6: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
5: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
6: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
5: Военным хабом.
6: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
5: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
6: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
5: Это инструмент.
6: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
5: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
6: Причем тут эмоции – это факты.
5: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
6: Да, пилоты вслепую сажают борта.
5: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
6: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
5: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиниями. Но
6: сам факт.
5: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
6: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
5: И ты начинаешь нервничать.
6: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
5: Логично.
6: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
5: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
6: Да ладно?
5: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
6: Истощать противника.
5: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
6: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
5: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
6: Но они стоят там и ждут удара.
5: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
6: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
5: Ну, давай.
6: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
5: Ну.
6: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
5: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
6: Да неужели?
5: Да, она прошла через жесткую трансформацию, логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
6: С огромным дисконтом.
5: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
6: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
5: Ну, наличку можно...
6: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
5: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
6: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
5: Что, заборы с двух сторон?
6: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
5: Транзит умер, да.
6: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
5: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
6: Идеальный? Да ты издеваешься?
5: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
6: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
5: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
6: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
5: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
6: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но... Он висит в воздухе.
5: Какой?
6: Давай представим, что этот режим рухнет завтра. Вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
5: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
3: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
14: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
7: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
14: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
7: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
14: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
14: Почем жилье? Минчане жалуются на состояние квартир под аренду в Минск-Мире. За $300 там сдают комнату без ремонта и туалета.
8: Кто сейчас ищет квартиру в аренду в Минске? Держитесь, я с вами. Это начнем с того, что в Минск-Мире сдают люди бетон без толчка за $250, а в объявлении написано «Санузел фойе». То есть, чтобы пописать, нужно выходить и идти куда-то за $250. То есть там в квартире вообще ни хи**.
14: И за это просят минимум $250 в месяц, возмущается минчанка Ксения. Но даже на этом прелести поиска жилья не заканчиваются.
8: 99% объявлений без детей и без животных. Ладно, на детей, у меня нет детей, но у меня есть кот. Что вам сделал кот, если заключается договор аренды, если вносится залог за сохранность имущества, что может сделать кот с бабушкиным проперженным диваном, за который люди хотят $400?
14: Выходит, замкнутый круг. Из-за высоких цен многие белорусы сегодня просто не могут позволить себе покупку собственной квартиры, даже в кредит. Поэтому все чаще выбирают аренду. Из-за высокого спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у самих арендаторов, жалуется еще одна минчанка Полина.
9: Арендодатели, вы Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите, как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю, смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина хуйня это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими, вот. Это сдается за 350 долларов.
14: Областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья там также стабильно высокий, а цены растут, пусть и менее интенсивно, чем в Минске. В крупных городах Гомеле, Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве арендные ставки обычно на 15-30% ниже столичных. Если в Минске двухкомнатная квартира в среднем стоит около 500-650 долларов в месяц, то в областных центрах ее стоимость чаще не превышает 450. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
16: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят телевизоры, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что нам не нужны студенты, а нам нужны воины, вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
15: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
16: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь, а? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала, нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
15: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
0: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
15: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Вице-премьер правительства Николай Снабков о новом качестве белорусско-китайского взаимодействия.
17: Счастье приветствовать вас в Беларуси, в стране, которая из 35 лет своего суверенного существования 34 года последовательно посвящает развитию глубоких политических и экономических отношений с Китайской Народной Республикой. За этим стоит не только дипломатия, но и личный выбор президента нашей страны. Первый официальный визит Александра Григорьевича Лукашенко как первого президента Республики Беларусь страну, не граничащую с Белоруссией, состоялся именно в Китае в 1995 году. За небольшой по историческим меркам период мы прошли путь от простого стороннего взаимодействия до доверительного всепоглубного и взаимовыгодного сотрудничества. Наша многолетняя дружба крепла, созрела и стала ценнейшим активом, который мы можем приумножить, переходя к следующему этапу – углубление промышленной кооперации. Сегодня мы говорим уже не просто о инвестициях, а о новом качестве взаимодействия партнеров, от отдельных проектов к строительству общего индустриального пространства будущего. Это означает переход от разовых сделок к альянсам, от простой торговли к интеграции производственных цепочек и обмена технологиями и компетенциями.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункт захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
22: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
21: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются три потенциальные площадки. В Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.
13: В Белоруссии создана БелРАО, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем БелРАО в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатома для того, чтобы максимально эффективно задачу решить.
21: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
13: Ну, одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчислений концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
21: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологии, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Беспилотников.

0: словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
1: 2.
2: До.
1: 3.
2: Тин.
1: 4.
2: Чар.
1: 5.
2: Пач.
1: 6.
2: Че.
1: 7.
2: Сат.
1: 8.
2: Ат.
1: 9.
2: Но.
1: 10.
2: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
4: Независимый белорусский эксперт, кандидат наук, доцент Александр Козлов о том, что опыт союзного государства может лечь в основу единого роуминга в ЕАЭС.
5: Оптимизация, применение каких-то новых правил, стандартов, которые позволили бы сблизить внешние тарифы с внутренними. Да, вы правильно отметили, что Республика Беларусь и Российская Федерация здесь являются законодателями моды и достигли наибольшего прогресса. В рамках Евразийского экономического союза, как отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Ермолович, вот я присутствовал, слушал выступление, он так и отметил, что две страны достигли наибольшего прогресса. Все остальные страны на пятерку. Это и Армения, и Казахстан, и Кыргызстан. Только стремятся к достижению вот этого единого тарифа. Единого тарифа внутреннего для внешнего использования.
1: Новости регионов на радио «Сигнал».
0: Смертельное ДТП на трассе М6 под Гродно. Трагедия произошла на автодороге М6 Минск-Гродно. Вблизи съезда на дорогу Н-6038 столкнулись мотоцикл «Кавасаки» под управлением 44-летнего мужчины и грузовой автомобиль «ДАВ» с полуприцепом, за рулем которого находился 36-летний водитель. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия от полученных травм. Его 17-летняя дочь, ехавшая в качестве пассажира, госпитализирована с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП назначена проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются. Очередной пожар на птицефабрике в Витебском районе. Ночью поступило сообщение о загорании в ангаре птицефабрики в деревне Тригубцы. Когда спасатели прибыли на место, из-под кровли постройки уже шел густой дым. К счастью, ангар пустовал, птиц внутри не было. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину и обстоятельства инцидента. В Рассонах Витебской области на аукцион выставили комплекс зданий бывшего молочного завода. Начальная стоимость объекта составляет 492 700 рублей. Покупатель получит производственные помещения общей площадью более 1350 квадратных метров, а также право аренды земельного участка площадью 1,28 гектара сроком на 30 лет. Когда-то Рассонский молочный завод был одним из крупнейших предприятий района, однако в 2003 году его присоединили к Полоцкому молочному комбинату. После этого производство на площадке постепенно свернули, оставив только пункт приемки и охлаждения молока. Сегодня предприятие ищет нового владельца, а сам Полоцкий молочный комбинат переживает непростую финансовую ситуацию с многомиллионными долгами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика

0: зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
1: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
0: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле, соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% — это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
2: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
0: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
3: Концы с концами еле сходятся.
4: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
5: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
6: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
0: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
7: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни Nord Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
9: То, что в панцире ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
8: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
10: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
8: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
11: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
8: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы и высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
13: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэнь, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: 150 пациентов на одного врача. Это показатели Минска. В каких регионах Беларуси не хватает врачей?
15: Минск остается лидером по количеству врачей в Беларуси. На каждые 10 тысяч жителей столицы 79 практикующих врачей. Для сравнения, в Минской области этот показатель составил всего 42 врача, почти в два раза меньше.
14: Такие данные публикует Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
15: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
14: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители района все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.
16: На данный момент в Беларуси остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Чтобы люди оставались работать в этой сфере, нужно создавать хорошие условия. Это достойная зарплата и поддержка специалистов. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
14: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
13: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни велись, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэн, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
9: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
8: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
10: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район. Подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике. Некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры. Только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
8: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
11: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
8: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы и высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
7: 2.
17: До.
7: 3.
17: Тин.
7: 4.
17: Чар.
7: 5.
17: Пач.
7: 6.
17: Че.
7: 7.
17: Сат.
7: 8.
17: Ат.
7: 9.
17: Но.
7: 10.
17: Дас.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
19: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
18: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
19: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
18: База?
19: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
18: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
19: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
18: То есть попадает прямо в мозг.
19: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
18: Человек перестает дышать.
19: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
18: Ага.
19: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
18: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума?
19: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
18: Ну вот.
19: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
18: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
20: В смысле микрозайма?
18: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
20: Да какой выбор?
18: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
20: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
18: Но человек же может остановиться?
20: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
18: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
20: Цифры жуткие, согласен.
18: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
20: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
18: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
2: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
18: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
2: Да какая экономия?
18: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
2: Ты реально думаешь, что они пьют не замерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
18: А почему еще?
2: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
18: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
2: Да, полная невозможность легально выразить злость.
18: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
2: Там экономическая агония.
18: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
2: Утрачен контроль над жизнью.
18: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
2: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
20: Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
18: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила, дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
20: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
18: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
20: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
18: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
20: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
18: Да, потому что это их выбор.
20: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
18: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
20: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
18: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
20: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
18: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
20: Категорически не согласен. Такой мяснический подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
18: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
20: Да.
18: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
20: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное – отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
18: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
20: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
18: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
20: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Thank you. из первых уст.
12: Системный архитектор международных брендов связи Дмитрий Конарев о борьбе с телефонным мошенничеством и подменой номеров.
1: Системность решений важна. То есть обязательно платформенные решения, да, которые смогут, позволят именно общую массу, провести общую массу анализа, да, соответственно, по номерам, по подмене, по алгоритмам, которые используют, соответственно, мошенники, и уже выработать противодействие. То есть если делать это местечково, как-то вот очагово, да, это не получится. Да, соответственно, единоплатформенный системный подход, он и решает эту проблему. Ну, если вы сравните года три назад, какое количество таких называемых фейковых звонков вам поступало, и сейчас, вот на порядке меньше. Да, там, если бывает, то это прям какие-то прям нонсенс для меня, вот, по крайней мере, так. Я так это вижу.
7: Важный сигнал.
0: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом. Ужас.
21: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
0: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
22: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
0: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
23: Все стало. Бедняга машина.
24: Капец.
25: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
0: На дорогах образовались реки. Жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
26: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
0: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Заюди.
27: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет. И мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке. И, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло. Я знаю, господин министр, вы два дня плотно работаете. В нашей стране есть целый ряд предложений. На территории даже непосредственно города Минска реализовали с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов, и в настоящее время они реализуются. Поэтому я уверен, что у нас есть, скажем, большое поле для дальнейших взаимных действий. Вы уже не первый раз в нашей стране, и во время прошлого вашего визита был подписан целый ряд важных документов, в том числе двухсторонних, между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, я уверен, дадут еще более мощный импульс для нашего увеличения наших или усиления наших торгово-экономических отношений. Поэтому я уверен, господин министр, что с вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах, и я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
4: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
3: Ну да.
4: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
5: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
4: Ой, ну какого диктата?
5: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
4: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
5: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
4: Ага.
5: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
4: Подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что Фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
6: Разве?
4: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
6: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
4: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
6: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
4: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
6: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
4: Угу.
6: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
4: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
6: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
4: Допустим.
6: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергия. Эмиссия строго 21 миллион монет. И не сатоши больше.
4: Хорошо. Слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
6: В чем же здесь больше дурак?
4: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
6: Ну, подожди.
4: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
6: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами Фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
4: Угу.
6: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
4: И каким же образом мы просто живем?
6: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
4: Но это стимулирует экономику.
6: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
4: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
6: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
4: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
6: То есть инфляция — это стимул избавляться от денег?
4: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин — главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
6: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
4: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
8: Но это крайности.
4: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
5: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
4: Амазон хотя бы продавал книги.
5: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
4: Стейблкоины.
5: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
4: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
5: Я с этим категорически не согласен.
4: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
5: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы, и центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
4: О, да, любимая тема политиков.
5: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии и квайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
4: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
5: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
4: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
5: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
4: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
5: Ну, это экстремальный сценарий развития.
4: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
5: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
4: Защите прав через спекулятивный токен.
5: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартсон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
4: Опять романтика пошла.
5: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
4: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
5: Это плата за самосуверенитет.
4: 20% всех биткоинов в мире уже утеряно безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на 8 миллиардов долларов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программы вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
5: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
4: А проблема криминала?
5: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
4: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
5: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
4: И что это изменило фундаментально?
5: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
4: Она обслуживает реальный сектор экономики.
5: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
4: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
5: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама. Но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней. Куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
4: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах. Но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
5: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
4: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
5: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
4: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
5: До встречи в следующих разборах. Пока.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко встретился с главой Ганы Джоном Драмани Махамой.
8: Господин президент, позвольте вас приветствовать в Беларуси уже в ранге президента страны. Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, 2 года тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.

0: врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
1: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители районов все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.
2: На данный момент в Беларуси остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Чтобы люди оставались работать в этой сфере, нужно создавать хорошие условия. Это достойная зарплата и поддержка специалистов. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
1: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко встретился с главой Ганы Джоном Драмани Махамой.
6: Господин президент, позвольте вас приветствовать в Беларуси.

0: уже в ранге президента страны. Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, года два тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
1: Лето.
2: Мосаме гарма.
1: Весна.
2: Бахар.
1: Осень.
2: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
5: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
4: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
6: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
4: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
6: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
4: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
7: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
8: В Осиповичском районе во время ремонта мотоблока серьезно пострадал 84-летний мужчина. Инцидент произошел в деревне Птушичи. Пожилой мужчина самостоятельно ремонтировал мотоблок. Во время работ он выкрутил свечу зажигания и попытался ее прокалить, после чего произошла вспышка паров бензина. Огонь мгновенно перекинулся на одежду пенсионера. Пострадавший получил тяжелые термические ожоги и был госпитализирован в больницу. В результате происшествия также были повреждены мотоблок и личные вещи мужчины. В Слонимском районе может исчезнуть одно из трех природных озер. Жители Слонимского района обеспокоены состоянием озера Мохмалое. По свежим фотографиям видно, что водоем сильно обмелел и местами практически пересох. Власти связывают ситуацию со снижением уровня грунтовых вод и изменением климата, отмечая, что подобная проблема наблюдается и в других регионах Беларуси. Однако местные жители напоминают, что озеро уже пересыхало несколько десятилетий назад. Тогда водоем расчистили с помощью техники, после чего уровень воды восстановился благодаря подземным источникам. Будут ли приниматься меры по спасению озера на этот раз, пока не сообщается. Слуцкие спасатели вытащили корову из погреба. Курьезный инцидент произошел в деревне Великий Быков Слуцкого района. На территории частного подворья буренка умудрилась провалиться в погребную яму, а вот выбраться обратно самостоятельно уже не смогла. На помощь приехали сотрудники МЧС. Крупногабаритную пленницу успешно извлекли на поверхность. Животное в результате своего подземного приключения не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
9: Представитель МВД Владимир Горегляд о пресечении в Минске незаконной схемы миграции.
10: Сотрудниками 5-го управления по городу Минску, ГУБО ПК МВД, при силовой поддержке бойцов ОМОНа и спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» в Минске пресечена незаконная схема миграции. Установлено содействие представителям стран Ближнего Востока в нелегальном въезде и пребывании на территорию нашей страны оказывали три женщины. Две 53-летние фигурантки создали для этих целей IT-фирмы. Они изготавливали и предоставляли в госучреждения заведомо подложные документы о трудоустройстве иностранных граждан на должности инженеров-программистов. На самом деле мигранты занимались продвижением онлайн-казино для своих земляков, так как деятельность таких игорных площадок запрещена на их родине. Для рекламы бизнеса, чтобы увеличить просмотры стримов в одном из арендованных домов на территории Минского района, была организована студия по изготовлению эротических материалов. Третья из задержанных, 21-летняя минчанка, находила клиентов. Помощь в этом ей оказывали 28- и 33-летние жители ближневосточного региона. Таким образом, используя серую схему, аферистки обеспечили получение виз и разрешений на временное проживание в Беларуси как минимум 40 иностранцам. За свои услуги брали от 1,5 до 2 тысяч долларов с человека. Возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Нелегалов ждет принудительная высылка из страны. Устанавливаются иные участники преступной деятельности. МВД напоминает, Беларусь открыта для иностранных гостей. В то же время нарушения миграционного законодательства не останутся без внимания правоохранителей. Работа в данном направлении будет продолжена.
3: Важный сигнал.
4: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
11: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
4: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
11: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
4: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
12: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
4: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
13: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
4: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что местоположение Беларуси – главное конкурентное преимущество для инвесторов.
14: Наше главное конкурентное преимущество для инвесторов – география, превращенная в экономику. Беларусь расположена на стыке Европейского Союза и Евразийского экономического союза в эпицентре огромного рынка, где в радиусе 2000 километров от Минска создается более четверти мирового ВВП. Любой товар, произведенный в Беларуси, получает свободный доступ на рынок Евразийского экономического союза. Это свыше 180 миллионов потребителей в 5 странах. Инвестируя у нас, вы получаете производственную базу не только для Беларуси, но и для всей Евразии. Беларусь – индустриальная и одновременно инновационная экономика. Четверть ВВП формирует промышленность. Причем это не только классическое машиностроение, химия и деревообработка, но и быстро растущие сектора электроника, фармацевтика, биотехнологии, умная техника, оптика. Инвесторы приходят туда, где есть люди, ресурсы и предсказуемые правила игры. В Беларуси сильная инженерная школа. Около 50 университетов, компетенции механики, программирования, микроэлектроники, робототехники.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк».
16: Привет!
15: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
16: Ага, ну, например, пилот или хирург.
15: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
16: А, путеец, монтер пути.
15: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
16: Угу.
15: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
16: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
15: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
16: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма-катастрофы.
15: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
16: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну типа в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
15: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы. Экономика часто держится на приезжих.
16: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
15: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
16: Интересно.
15: И самое главное здесь, почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
16: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
15: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт International», с запросом всего на 36 человек.
16: Подожди. Сколько?
15: 36.
16: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
15: Слушай, ну 36 человек это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
16: Именно.
15: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
16: Какая?
15: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
16: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
15: Вот-вот.
16: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
15: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
16: Ну да, когда работать вообще некому.
15: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
16: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
15: Точно.
16: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей с другого конца света.
15: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
16: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
15: Да, около 300 долларов.
16: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
15: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
16: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
15: Кажется, что да, но...
16: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
15: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
16: Ну да, логично.
15: Главная цель откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
16: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
15: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
16: И сколько это?
15: От 1500 рублей чистыми на руки. то есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
16: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
15: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
16: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
15: Нет, конечно.
16: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
15: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
16: Ага. А еще медстраховка нужна.
15: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
16: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
15: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
16: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
15: Да, именно так система и работает.
16: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
15: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
16: А то есть денег в бюджете на всех нет?
15: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
16: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
15: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
16: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
15: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
16: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
15: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
16: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
15: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
16: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
15: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
16: В смысле, как турагентство?
15: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
16: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
15: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
16: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
15: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
16: Ну, разница с $300 очевидна.
15: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
16: На этом фоне предложение в $300 выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
15: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
16: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
15: Согласен.
16: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
15: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
16: А кому обслуживать, если людей нет?
15: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
16: А когда массово увольняли за нелояльность?
15: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
16: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
15: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
16: Жутко звучит.
15: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
16: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
15: О чем именно?
16: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
15: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
16: Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
17: Военное лето. В аэропорту Сочи коллапс. Тысячи пассажиров не могут улететь из-за атак беспилотников. На пляжах Анапы и Крыма тоже беда. С 5 июня аэропорт Сочи работает с серьезными сбоями на фоне атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров не могут вылететь из курортного города уже несколько дней. По данным онлайн-табло, задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет. Часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал. Свободных мест не осталось. Пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики как подстилки. За это время аэропорт открывался в общей сложности лишь на 8 минут, отмечают местные телеграм-каналы. По информации пресс-службы аэропорта, авиакомпания и службы работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. При этом пресс-служба утверждает, что обстановка спокойная.
18: Все операции от регистрации до посадки на рейсы выполняются в штатном режиме.
17: По словам местных жителей, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. При этом региональные власти приглашают россиян на курорты Краснодарского края. Особо губернатор Вениамин Кондратьев выделил Анапу и Геленджик, в которых, по его словам, масштабно строятся новые инфраструктурные объекты. Глава региона отметил, что недавно одна из известнейших тайских компаний открыла гостиницу в Анапе.
19: Совсем недавно, не хочу делать рекламу, одна из известнейших компаний тайских, буквально мировой бренд, вместе мы открывали гостиницу в Анапе. Там не просто все включено, там даже песок, о котором много говорили, они смотрели, и они сказали, что он по качеству не уступает песку который в Таиланде. И мне было очень это интересно услышать из уст, в том числе совладельца этой тайской компании.
17: В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на пляжах Анапы чище, чем на лазурном берегу Франции. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что те пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, безопасны и могут принимать туристов. Несмотря на агитацию властей, курорт пока не может массово привлечь туристов. Не лучшая ситуация и в Крыму. Там на фоне острой нехватки бензина люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введение ограничений на их продажу. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой «социальной корзины».
20: Сбор свежих овощей начнется молодого картофеля буквально через неделю. То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль, что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам, там сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
17: На фоне этих заявлений люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов. А теперь и подавно, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункт захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
0: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
8: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются 3 потенциальные площадки. В Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.
5: В Беларуси создана БелРАО, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем БелРАО в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатом для того, чтобы максимально эффективно задачу решить.
8: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
5: Ну, одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчислений, концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
8: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологии, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
22: В случае Беларуси с высокой долей вероятности речь будет идти именно о при поверхностном захоронении. Потому что, почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна, чем игла ядерных отходов, утилизации ядерных отходов, на которую Беларусь тоже подсажена.
8: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Штраф за тунеядцев. Зачем к родителям белорусский, которая давно живет и работает в России, нагрянула милиция? Как рассказала девушка на своей странице в одной из соцсетей, ее маме, которая живет в Беларуси, поступил звонок от представителей власти.
7: Меня разыскивают в Беларуси. Я тоже честно говоря, знаете за что? За тунеядство. Два месяца назад моей маме поступил звонок. Демченко Дарья Сергеевна, прописана в вашем доме. Она нигде не работает. Откуда деньги, все дела? Она тунеядка.
6: Женщина объяснила, что ее дочь уже давно живет в России, имеет паспорт этой страны и ведет там бизнес. Но это чиновников не убедило, и они вызвали милицию.
7: Пришла милиция домой, она им объяснила то же самое. Ну, в общем, вроде как-то они там объяснились и от нее отстали, но просто сам факт. Они сказали, что ну а что, мы будем штрафовать, потому что гражданин Беларуси не может не работать.
6: Автор видео считает произошедшее абсурдом.
7: Знаете, насколько батька крут в своем проявлении? То есть он штрафует работодателей за то, что они не оформляют сотрудников, и еще штрафует людей за то, что они нигде не оформлены. Двойное давление на бизнес. Круто, да? Батька молодец.
6: Ранее Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. Президент сказал, что в Беларуси не должно быть бомжей и тунеядцев.
10: Готовьтесь, бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Мы поможем. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать.
6: В комментариях одни рассказывают, как не могут найти работу, болеют или живут за границей, но все равно сталкиваются с высокими платежами. Другие пытались объяснить логику государства. Мол, если человек официально не работает, значит, должен компенсировать это через коммуналку. Как известно, тунеядцы сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги, отопление, горячую воду и газ. При этом чиновники не оставили идею ввести для тунеядцев ограничения по бесплатной медицине. Председатель Совета Республики Наталья Качан ранее возмутилась, что некоторые белорусы работают за границей, а в Беларуси числятся безработными и сидят на социальном обеспечении. Досталось и семьям таких людей, мол, тоже пользуются всеми социальными благами в Беларуси. Особенно чиновники акцентируют внимание на дальнобойщиках.
23: Вроде бы все говорят, мол, они привозят деньги, которые там идут в экономику Беларуси, и это вроде бы хорошо. Но сегодня любой работодатель Беларуси платит в фонд соцзащиты отчисления в виде 34% от зарплаты на пенсионное обеспечение, а у нас каждый четвертый пенсионер. Что касается Запада, то дальнобойщик только в той стране, допустим, в Польше, платит налоги. Нам эти 34% не попадают.
6: В то же время МВД предлагало ввести административную ответственность для некоторого населения из-за невыполнения обязанностей по трудоустройству и прохождению лечения. Речь о тех, кто находился в лечебно-трудовом профилактории и стоит на учете в милиции. К борьбе с тунеядством подключилась также милиция. При этом в Брестской милиции и вовсе пригрозили некоторым тунеядцам штрафами и даже арестом. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
4: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэнь, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат – Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте – Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
16: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
8: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
11: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
8: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
12: Концы с концами еле сходятся.
13: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
24: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
25: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
8: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Заюди.
3: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет. И мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке. И, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычную.

0: я уверен, дадут еще более мощный импульс для нашего увеличения наших или усиления наших торгово-экономических отношений. Поэтому я уверен, господин министр, что с вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах. И я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
3: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
2: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом ни такого смысла.
4: Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
2: Кулуаров форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
5: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду. Но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
2: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом – ужас.
7: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
6: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
8: Вот эти машины, они вот

0: не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
1: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
2: Все стало. Бедняга машина.
3: Капец.
4: Дорогие машины, вот понеслимся сюда.
1: На дорогах образовались реки. Жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
5: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
1: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Отработанный материал военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
8: У меня открытый перелом, братан. Где, блядь, Катя, блядь? Командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
7: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
9: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
7: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
9: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
7: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
9: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
7: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сяха.
6: Синий.
3: Нила.
6: Коричневый.
3: Бура.
6: Зеленый.
3: Сабз.
6: Оранжевый.
3: Наранджи.
6: Фиолетовый.
3: Джамуни.
6: Красный.
3: Сурх.
6: Белый.
3: Сафед.
6: Желтый.
3: Пила.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
12: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
11: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
12: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
11: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
13: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
11: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
14: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
11: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «Время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о всеобъемлющем сотрудничестве с Китаем.
17: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. Поэтому дело не только в разговорах. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес к Китайской Народной Республике.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
19: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, и мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
18: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарик Бабаян.
20: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по потому что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране, любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
18: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас — это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец МГР «Армения».
0: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что Армении, армяно-российские отношения, которые, у которых есть, появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
18: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
21: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
18: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
22: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
18: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко о всеобъемлющем сотрудничестве с Китаем.
17: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят, поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики.
6: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
6: 12.
3: Бара.
6: 13.
3: Тера.
6: 14.
3: Чодаха.
6: 15.
3: Пандраха.
6: 16.
3: Сола.
6: 17.
3: Сатра.
6: 18.
3: Атара.
6: 19.
3: Унис.
6: 20.
3: Бис.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк».
2: Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
4: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
2: Но, слушай, политика есть политика.
4: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
2: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
4: Ну, давай.
2: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
4: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
5: Метеозонды, да-да.
4: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
5: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
4: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
2: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
4: Гениальный.
2: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение розы ветров, там, температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
4: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседних страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
2: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
4: И ради чего?
2: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
4: То есть они вычисляют их позиции?
2: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
4: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
2: С военной точки зрения, да.
4: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
2: Естественно. Они видят все.
4: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
2: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
4: Платить страной.
2: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный тотальный отказ от суверенитета.
4: Но это же...
2: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
4: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
2: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
4: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
2: Военным хабом.
4: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
2: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
4: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
2: Это инструмент.
4: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
2: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
4: Причем тут эмоции – это факты.
2: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
4: Да, пилоты вслепую сажают борта.
2: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
4: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
2: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиниями. Но
4: сам факт.
2: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
4: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
2: И ты начинаешь нервничать.
4: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
2: Логично.
4: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
2: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
4: Да ладно?
2: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
4: Истощать противника?
2: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
4: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
2: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
4: Но они стоят там и ждут удара.
2: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
4: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
2: Ну, давай.
4: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
2: Ну.
4: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
2: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
4: Да неужели?
2: Да, она прошла через жесткую трансформацию, логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
4: С огромным дисконтом.
2: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
4: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
2: Ну, наличку можно...
4: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
2: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все, консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
4: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
2: Что, заборы с двух сторон?
4: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
2: Транзит умер, да.
4: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
2: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
4: Идеальный? Да ты издеваешься?
2: Я анализирую, закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
4: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
2: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
4: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
2: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
4: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
2: Какой?
4: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
5: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
1: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
11: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
7: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
11: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
7: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
11: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
11: Почем жилье? Минчане жалуются на состояние квартир под аренду в Минск-Мире. За $300 там сдают комнату без ремонта и туалета.
8: Кто сейчас ищет квартиру в аренду в Минске? Держитесь, я с вами. Это начнем с того, что в Минск-Мире сдают люди бетон без толчка за $250, а в объявлении написано «Санузел фойе». То есть, чтобы пописать, нужно выходить и идти куда-то за $250. То есть там в квартире вообще ни хи**.
11: И за это просят минимум $250 в месяц, возмущается минчанка Ксения. Но даже на этом прелести поиска жилья не заканчиваются.
8: 99% объявлений без детей и без животных. Ладно, на детей, у меня нет детей, но у меня есть кот. Что вам сделал кот, если заключается договор аренды, если вносится залог за сохранность имущества, что может сделать кот с бабушкиным проперженным диваном, за который люди хотят $400?
11: Выходит, замкнутый круг. Из-за высоких цен многие белорусы сегодня просто не могут позволить себе покупку собственной квартиры, даже в кредит. Поэтому все чаще выбирают аренду. Из-за высокого спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у самих арендаторов, жалуется еще одна минчанка Полина.
9: Арендодатели, вы охуели? Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите, как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю, смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина хуйня это. Без дверей, тут не видно на фотографии с обломанными этими, вот. Это сдается за $350.
11: Областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья там также стабильно высокий, а цены растут, пусть и менее интенсивно, чем в Минске. В крупных городах Гомеле, Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве арендные ставки обычно на 15-30% ниже столичных. Если в Минске двухкомнатная квартира в среднем стоит около $500-650 в месяц, то в областных центрах ее стоимость чаще не превышает 450. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
13: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят телевизоры, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что нам не нужны студенты, а нам нужны воины. Вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
12: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
13: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь, а? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
12: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
14: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
12: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Вице-премьер правительства Николай Снабков о новом качестве белорусско-китайского взаимодействия.
23: Счастье приветствовать вас в Беларуси, в стране, которая из 35 лет своего суверенного существования 34 года последовательно посвящает развитию глубоких политических и экономических отношений с Китайской Народной Республикой. За этим стоит не только дипломатия, но и личный выбор президента нашей страны. Первый официальный визит Александра Григорьевича Юрьевича Лукашенко как первого президента Республики Беларусь, страну, не граничащую с Белоруссией, состоялся именно в Китае в 1995 году. За небольшой по историческим меркам период мы прошли путь от простого стороннего взаимодействия до доверительного всепокойного и взаимовыгодного сотрудничества. Наша многолетняя дружба крепла, созрела и стала ценнейшим активом, который мы можем приумножить, переходя к следующему этапу – углубление промышленной кооперации. Сегодня мы говорим уже не просто о инвестициях, а о новом качестве взаимодействия партнеров, от отдельных проектов к строительству общего индустриального пространства будущего. Это означает переход от разовых сделок к альянсам, от простой торговли к интеграции производственных цепочек и обмена технологиями и компетенциями.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункт захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
19: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
15: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются три потенциальные площадки. В Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.
20: В Беларуси создана БелРАО, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем БелРАО в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатом для того, чтобы максимально эффективно эту задачу решить.
15: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
20: Но одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчислений, концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
15: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологии, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
24: В случае Беларуси с
17: высокой долей вероятности речь будет идти именно о приповерхностном захоронении. Потому что, ну, почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна, чем игла ядерных отходов. Утилизация ядерных отходов, на которую Беларусь тоже подсажена.
15: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ.

0: чем пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
2: Независимый белорусский эксперт, кандидат наук, доцент Александр Козлов о том, что опыт союзного государства может лечь в основу единого роуминга в ЕАЭС.
3: Оптимизация, применение каких-то новых правил, стандартов, которые позволили бы сблизить внешние тарифы с внутренними. Да, вы правильно отметили, что Республика Беларусь и Российская Федерация здесь являются законодателями моды и достигли наибольшего прогресса. В рамках Евразийского экономического союза, как отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Ермолович, вот я присутствовал, слушал выступление, он так и отметил, что две страны достигли наибольшего прогресса. Все остальные страны на пятерку. Это и Армения, и Казахстан, и Кыргызстан. Только стремятся к достижению вот этого единого тарифа внутреннего для внешнего использования.
4: Новости регионов на радио «Сигнал».
5: Смертельное ДТП на трассе М6 под Гродно. Трагедия произошла на автодороге М6 Минск-Гродно. Вблизи съезда на дорогу Н-6038 столкнулись мотоцикл «Кавасаки» под управлением 44-летнего мужчины и грузовой автомобиль «ДАВ» с полуприцепом, за рулем которого находился 36-летний водитель. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия от полученных травм. Его 17-летняя дочь, ехавшая в качестве пассажира, госпитализирована с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП назначена проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются. Очередной пожар на птицефабрике в Витебском районе. Ночью поступило сообщение о загорании в ангаре птицефабрики в деревне Тригубцы. Когда спасатели прибыли на место, из-под кровли постройки уже шел густой дым. К счастью, ангар пустовал, птиц внутри не было. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину и обстоятельства инцидента. В Рассонах Витебской области на аукцион выставили комплекс зданий бывшего молочного завода. Начальная стоимость объекта составляет 492 700 рублей. Покупатель получит производственное помещение общей площадью более 1350 квадратных метров, а также право аренды земельного участка площадью 1,28 гектара сроком на 30 лет. Когда-то Рассонский молочный завод был одним из крупнейших предприятий района, однако в 2003 году его присоединили к Полоцкому молочному комбинату. После этого производство на площадке постепенно свернули, оставив только пункт приемки и охлаждения молока. Сегодня предприятие ищет нового владельца, а сам Полоцкий молочный комбинат переживает непростую финансовую ситуацию с многомиллионными долгами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
6: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
5: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень

0: уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле, соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
1: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
0: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3 500 рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3.5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2.5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
2: Концы с концами еле сходятся.
3: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
4: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
5: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
0: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
6: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни Nord Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
8: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
7: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
9: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
7: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
10: мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
7: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы и высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
12: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэнь, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: 150 пациентов на одного врача. Это показатели Минска. В каких регионах Беларуси не хватает врачей?
14: Минск остается лидером по количеству врачей в Беларуси. На каждые 10 тысяч жителей столицы 79 практикующих врачей. Для сравнения, в Минской области этот показатель составил всего 42 врача, почти в два раза меньше.
13: Такие данные публикуют Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
14: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
13: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители районов все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.
15: На данный момент в Беларуси остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Чтобы люди оставались работать в этой сфере, нужно создавать хорошие условия. Это достойная зарплата и поддержка специалистов. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
13: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
12: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни велись, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэнь, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
8: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
7: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
9: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район. Подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике. Некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры. Только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
7: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
10: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
7: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы и высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
6: 2.
16: До.
6: 3.
16: Тин.
6: 4.
16: Чар.
6: 5.
16: Пач.
6: 6.
16: Че.
6: 7.
16: Сат.
6: 8.
16: Ат.
6: 9.
16: Но.
6: 10.
16: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
18: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
17: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
18: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
17: База?
18: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
17: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
18: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
17: То есть попадает прямо в мозг.
18: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
17: Человек перестает дышать.
18: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
17: Ага.
18: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
17: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
18: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
17: Ну вот.
18: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
17: Слушай, это биологическая картина, это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
19: В смысле микрозайма?
17: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство, смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
19: Да какой выбор?
17: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
19: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
17: Но человек же может остановиться.
19: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
17: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
19: Цифры жуткие, согласен.
17: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
19: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
17: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
18: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
17: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
18: Да какая экономия?
17: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
18: Ты реально думаешь, что они пьют не замерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
17: А почему еще?
18: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
17: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
18: Да, полная невозможность легально выразить злость.
17: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
18: Там экономическая агония.
17: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры, нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
18: Утрачен контроль над жизнью.
17: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
18: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
19: Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
17: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
18: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
17: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
18: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
17: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
18: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
17: Да, потому что это их выбор.
18: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
17: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
18: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
17: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
18: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
17: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
18: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
17: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
18: Да.
17: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
18: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
17: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
20: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
17: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
20: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Системный архитектор международных брендов связи Дмитрий Конарев о борьбе с телефонным мошенничеством и подменой номеров.
21: Система с решением важна. То есть обязательно платформенные решения, да, которые смогут, позволят именно общую массу, провести общую массу анализа, да, соответственно, по номерам, по подмене, по алгоритмам, которые используют, соответственно, мошенники, и уже выработать противодействие. То есть если делать местечково, как-то вот очагово, да, это не получится, да, соответственно, день платформенный системный подход, он и решает эту проблему. Ну, если вы сравните года три назад, сколько, какое количество таких называемых фейковых звонков вам поступало, и сейчас, вот на порядке меньше, да, там, если бывает, то это прям какие-то прям нонсенс для меня, вот, по крайней мере, так, я так это вижу.
6: Важный сигнал.
0: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом. Ужас.
1: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
0: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
2: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
0: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
22: Все стало. Бедняга машина.
23: Капец.
24: Дорогие машины, лучше не суньтесь сюда.
0: На дорогах образовались реки. Жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
25: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
0: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Заюди.
26: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет, и мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло. Я знаю, господин министр, вы 2 дня плотно работаете. В нашей стране есть целый ряд предложений. На территории даже непосредственно города Минска реализовались с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов. И в настоящее время они реализуются. Поэтому я уверен, что у нас есть, скажем, большое поле для дальнейших взаимных действий. Вы уже не первый раз в нашей стране, и во время прошлого вашего визита был подписан целый ряд важных документов, в том числе двухсторонних, между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, я уверен, дадут еще более мощный импульс для нашего увеличения наших или усиления наших торгово-экономических отношений. Поэтому я уверен, господин министр, что с вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах. И я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
4: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
3: Ну да.
4: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
3: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
4: Ой, ну какого диктата?
3: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
4: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
3: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
4: Ага.
3: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
4: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
3: Разве?
4: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
3: Ну, авианосцы – это, конечно, сильно.
4: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
3: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
4: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? просто магия кода.
5: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
4: Угу.
5: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
4: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
5: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
4: Допустим.
5: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергия. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
4: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
5: В чем же здесь больше дурак?
4: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
5: Ну, подожди.
4: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
5: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
4: Угу.
5: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
4: И каким же образом мы просто живем?
5: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
4: Но это стимулирует экономику.
5: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
4: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
5: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
4: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
5: То есть инфляция — это стимул избавляться от денег?
4: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин — главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
5: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
4: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль, мы проходили это во время Великой депрессии.
5: Но это крайности.
4: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
5: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
4: Амазон хотя бы продавал книги.
5: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
4: Стейблкоины.
5: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
4: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии. это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
5: Я с этим категорически не согласен.
4: Но подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
5: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы, и центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
4: О, да, любимая тема политиков.
5: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии и квайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
4: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
5: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
4: Банками, коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
5: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
4: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
5: Ну, это экстремальный сценарий развития.
4: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
5: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
4: Защите прав через спекулятивный токен.
5: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартсон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
4: Опять романтика пошла.
5: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
4: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
5: Это плата за самосуверенитет.
4: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
5: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
4: А проблема криминала?
5: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
4: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
8: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
4: И что это изменило фундаментально?
8: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
4: Она обслуживает реальный сектор экономики.
8: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
4: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
8: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
4: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
8: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
4: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
8: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
4: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
8: До встречи в следующих разборах. Пока.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко встретился с главой Ганы Джоном Драмани Махамой.
9: Господин президент, позвольте вас приветствовать в Беларуси уже в ранге президента страны. Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, 2 года тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.
6: Важный сигнал.
10: 1,5 сотни пациентов на одного врача. Это показатели Минска. В каких регионах Беларуси не хватает врачей?
14: Минск остается лидером по количеству врачей в Беларуси. На каждые 10 тысяч жителей столицы 79 практикующих врачей. Для сравнения, в Минской области этот показатель составил всего 42 врача, почти в два раза меньше.
10: Такие данные публикует Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
14: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
10: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители района все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.

0: крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с главой Ганы Джоном Драмани Махамой.
4: Господин президент, позвольте вас приветствовать в Беларуси уже в ранге президента страны. Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, года 2 тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: чем пакистанский вместе.
1: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
1: Лето.
2: Мосаме гарма.
1: Весна.
2: Бахар.
1: Осень.
2: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
5: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
4: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
6: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
4: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
6: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопросы, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
4: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
7: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
9: В Осиповичском районе во время ремонта мотоблока серьезно пострадал 84-летний мужчина. Инцидент произошел в деревне Птушичи. Пожилой мужчина самостоятельно ремонтировал мотоблок. Во время работы он выкрутил свечу зажигания и попытался ее прокалить, после чего произошла вспышка паров бензина. Огонь мгновенно перекинулся на одежду пенсионера. Пострадавший получил тяжелые термические ожоги и был госпитализирован в больницу. В результате происшествия также были повреждены мотоблок и личные вещи мужчины. В Слонимском районе может исчезнуть одно из трех природных озер. Жители Слонимского района обеспокоены состоянием озера Мохмалое. По свежим фотографиям видно, что водоем сильно обмелел и местами практически пересох. Власти связывают ситуацию со снижением уровня грунтовых вод и изменением климата, отмечая, что подобная проблема наблюдается и в других регионах Беларуси. Однако местные жители напоминают, что озеро уже пересыхало несколько десятилетий назад. Тогда водоем расчистили с помощью техники, после чего уровень воды восстановился благодаря подземным источникам. Будут ли приниматься меры по спасению озера на этот раз, пока не сообщается. Слуцкие спасатели вытащили корову из погреба. Курьезный инцидент произошел в деревне Великий Быков Слуцкого района. На территории частного подворья буренка умудрилась провалиться в погребную яму, а вот выбраться обратно самостоятельно уже не смогла. На помощь приехали сотрудники МЧС. Крупногабаритную пленницу успешно извлекли на поверхность. Животное в результате своего подземного приключения не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
10: Представитель МВД Владимир Горегляд о пресечении в Минске незаконной схемы миграции.
11: Сотрудниками 5-го управления по городу Минску, ГУБО ПК МВД, при силовой поддержке бойцов ОМОНа и спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» в Минске пресечена незаконная схема миграции. Установлено содействие представителям стран Ближнего Востока в нелегальном въезде и пребывании на территорию нашей страны оказывали 3 женщины. Две 53-летние фигурантки создали для этих целей IT-фирмы. Они изготавливали и предоставляли в госучреждения заведомо подложные документы о трудоустройстве иностранных граждан на должности инженеров-программистов. На самом деле мигранты занимались продвижением онлайн-казино для своих земляков, так как деятельность таких игорных площадок запрещена на их родине. Для рекламы бизнеса, чтобы увеличить просмотры стримов в одном из арендованных домов на территории Минского района, была организована студия по изготовлению эротических материалов. Третья из задержанных, 21-летняя минчанка, находила клиентов. Помощь в этом ей оказывали 28- и 33-летние жители Ближневосточного региона. Таким образом, используя серую схему, аферистки обеспечили получение виз и разрешений на временное проживание в Беларуси как минимум 40 иностранцам. За свои услуги брали от 1,5 до 2 тысяч долларов с человека. Возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Нелегалов ждет принудительная высылка из страны. Устанавливаются иные участники преступной деятельности. МВД напоминает, Беларусь открыта для иностранных гостей. В то же время нарушения миграционного законодательства не останутся без внимания правоохранителей. Работа в данном направлении будет продолжена.
3: Важный сигнал.
4: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
5: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
4: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
5: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
4: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
12: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
4: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
13: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
4: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «Время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что местоположение Беларуси – главное конкурентное преимущество для инвесторов.
14: Наше главное конкурентное преимущество для инвесторов – география, превращенная в экономику. Беларусь расположена на стыке Европейского Союза и Евразийского экономического союза в эпицентре огромного рынка, где в радиусе 2000 километров от Минска создается более четверти мирового экономики. Любой товар, произведенный в Беларуси, получает свободный доступ на рынок Евразийского экономического союза. Это свыше 180 миллионов потребителей в 5 странах. Инвестируя у нас, вы получаете производственную базу не только для Беларуси, но и для всей Евразии. Беларусь – индустриальная и одновременно инновационная экономика. Четверть ВВП формирует промышленность. Причем это не только классическое машиностроение, химия и деревообработка, но и быстро растущие сектора электроника, фармацевтика, биотехнологии, умная техника, оптика. Инвесторы приходят туда, где есть люди, ресурсы и предсказуемые правильные рынки. В Беларуси сильная инженерная школа. Около 50 университетов, компетенции механики, программирования, микроэлектроники, робототехники.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк».
16: Привет!
15: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
16: Ага, ну, например, пилот или хирург.
15: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
16: А, путеец. Монтер пути.
15: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
16: Угу.
15: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
16: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
15: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
16: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
15: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
16: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
15: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
16: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
15: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
16: Интересно.
15: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
16: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
15: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
16: Подожди. Сколько?
15: 36.
16: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
15: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
16: Именно.
15: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
16: Какая?
15: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
16: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
15: Вот-вот.
16: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
15: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
16: Ну да, когда работать вообще некому.
15: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
16: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
15: Точно.
16: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными. Но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
15: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
16: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
15: Да, около 300 долларов.
16: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
15: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
16: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
15: Кажется, что да, но...
16: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
15: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
16: Ну да, логично.
15: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
16: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
15: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
16: И сколько это?
15: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
16: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
15: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
16: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
15: Нет, конечно.
16: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
15: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
16: Ага. А еще медстраховка нужна.
15: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
16: Жесть, это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
15: Итоговый чек на одного необученного мигранта около 3000 рублей в месяц.
16: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
15: Да, именно так система и работает.
16: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
15: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
16: А то есть денег в бюджете на всех нет?
15: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив 1000 за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
16: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
15: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
16: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
15: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
16: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
15: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
16: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
15: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
16: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
15: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
16: В смысле, как турагентство?
15: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД. Предприятие оплачивает визы, билеты. Человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
16: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
15: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
16: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
15: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
16: Ну, разница с 300 долларами очевидна.
15: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают 500-700 долларов, плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
16: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
15: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
16: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
15: Согласен.
16: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
15: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
16: А кому обслуживать, если людей нет?
15: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
16: а когда массово увольняли за нелояльность.
15: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров, тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
16: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
15: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
16: Жутко звучит.
15: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
16: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
15: О чем именно?
16: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
15: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
16: Пока.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Военное лето. В аэропорту Сочи коллапс. Тысячи пассажиров не могут улететь из-за атак беспилотников. На пляжах Анапы и Крыма тоже беда. С 5 июня аэропорт Сочи работает с серьезными сбоями на фоне атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров не могут вылететь из курортного города уже несколько дней. По данным онлайн-табло, задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет. Часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал. Свободных мест не осталось. Пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики как подстилки. За это время аэропорт открывался в общей сложности лишь на 8 минут, отмечают местные телеграм-каналы. По информации пресс-службы аэропорта, авиакомпания и службы работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. При этом пресс-служба утверждает, что обстановка спокойная.
18: Все операции от регистрации до посадки на рейсы выполняются в штатном режиме.
17: По словам местных жителей, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. При этом региональные власти приглашают россиян на курорты Краснодарского края. Особо губернатор Вениамин Кондратьев выделил Анапу и Геленджик, в которых, по его словам, масштабно строятся новые инфраструктурные объекты. Глава региона отметил, что недавно одна из известнейших тайских компаний открыла гостиницу в Анапе.
19: Совсем недавно, не хочу делать рекламу, одна из известнейших компаний тайских, буквально мировой бренд, вместе мы открывали гостиницу в Анапе. Там не просто все включено, там даже песок, о котором много говорили, они смотрели, и они сказали, что он по качеству не уступает песку, который в Таиланде. И мне было очень это интересно услышать из уст, в том числе совладельца этой тайской компании.
17: В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на пляжах Анапы чище, чем на Лазурном берегу Франции. А ранее в Роспотребнадзоре заявили, что те пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, безопасны и могут принимать туристов. Несмотря на агитацию властей, курорт пока не может массово привлечь туристов. Не лучшая ситуация и в Крыму. Там на фоне острой нехватки бензина люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введение ограничений на их продажу. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой «социальной корзины».
20: Сбор свежих овощей начнется, молодого картофеля, буквально через неделю. То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам, там сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
17: На фоне этих заявлений люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов. А теперь и подавно, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункт захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
0: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
9: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются три потенциальные площадки. В Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.
1: В Беларуси создан БелРАО, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем БелРАО в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатома для того, чтобы максимально эффективно эту задачу решить.
9: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
1: Но одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчислений и концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
9: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологий, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
22: В случае Беларуси с высокой долей вероятности речь будет идти именно о при поверхностном захоронении. Потому что, ну, почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна, чем игла ядерных отходов, утилизации ядерных отходов, на которую Беларусь тоже подсажена.
9: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года – государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: штраф за тунеядцев. Зачем к родителям белорусский, которая давно живет и работает в России, нагрянула милиция? Как рассказала девушка на своей странице в одной из соцсетей, ее маме, которая живет в Беларуси, поступил звонок от представителей власти.
7: Меня разыскивают в Беларуси. Я тоже охерела, честно говоря. Знаете за что? За тунеядство. Два месяца назад моей маме поступил звонок. Демченко Дарья Сергеевна, прописана в вашем доме. Она нигде не работает. Откуда деньги, все дела? Она тунеядка.
6: Женщина объяснила, что ее дочь уже давно живет в России, имеет паспорт этой страны и ведет там бизнес. Но это чиновников не убедило, и они вызвали милицию.
7: Пришла милиция домой, она им объяснила то же самое. Ну, в общем, вроде как-то они там объяснились и от нее отстали, но просто сам факт. Они сказали, что ну а что, мы будем штрафовать, потому что гражданин Беларуси не может не работать.
6: Автор видео считает произошедшее абсурдом.
7: Представляете, насколько батька крут в своем проявлении? То есть он штрафует работодателей за то, что они не оформляют сотрудников, и еще штрафует людей за то, что они нигде не оформлены. Двойное давление на бизнес. Круто, да? Батька молодец.
6: Ранее Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. Президент сказал, что в Беларуси не должно быть бомжей и тунеядцев.
11: Готовьтесь, бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Мы поможем. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать.
6: В комментариях одни рассказывают, как не могут найти работу, болеют или живут за границей, но все равно сталкиваются с высокими платежами. Другие пытались объяснить логику государства. Мол, если человек официально не работает, значит, должен компенсировать это через коммуналку. Как известно, тунеядцы сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги, отопление, горячую воду и газ. При этом чиновники не оставили идею ввести для тунеядцев ограничения по бесплатной медицине. Председатель Совета Республики Наталья Качанова ранее возмутилась, что некоторые белорусы работают за границей, а в Беларуси числятся безработными и сидят на социальном обеспечении. Досталось и семьям таких людей, мол, тоже пользуются всеми социальными благами в Беларуси. Особенно чиновники акцентируют внимание на дальнобойщиках.
23: Вроде бы все говорят, мол, они привозят деньги, которые там идут в экономику Беларуси, и это вроде бы хорошо. Но сегодня любой работодатель Беларуси платит фонд соцзащиты отчисления в виде 34% от зарплаты на пенсионное обеспечение, а у нас каждый четвертый пенсионер. Что касается Запада, то дальнобойщик только в той стране, допустим, в Польше, платит налоги. Нам эти 34% не попадают.
6: В то же время МВД предлагало ввести административную ответственность для некоторого населения из-за невыполнения обязанностей по трудоустройству и прохождению лечения. Речь о тех, кто находился в лечебно-трудовом профилактории и стоит на учете в милиции. К борьбе с тунеядством подключилась также милиция. При этом в Брестской милиции и вовсе пригрозили некоторым тунеядцам штрафами и даже арестом. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
11: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни велись, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэнь, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
16: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
9: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле, соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
4: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
9: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в третьем квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдухе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
5: Концы с концами еле сходятся.
12: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
13: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
24: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
9: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Заюди.
25: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет. И мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке. И, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло. Я знаю, господин министр, вы 2 дня плотно работаете. В нашей стране есть целый ряд предложений. На территории, даже непосредственно города Минска, реализовались с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов, и в настоящее время они реализуются. Поэтому я уверен, что у нас есть, скажем, большое поле для дальнейших взаимных действий. Вы уже не первый раз в нашей стране, и во время прошлого вашего визита был подписан целый ряд важных документов, в том числе двухсторонних, между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, я уверен, дадут еще более мощный импульс для нашего увеличения наших или усиления наших торгово-экономических отношений. Поэтому я уверен, господин министр, что с вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах, и я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
8: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
1: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
0: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом ни такого смысла.
2: Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
0: Кулуаров форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
3: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду, но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
0: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом – ужас.
6: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
5: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
7: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
5: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
8: Все стало. Бедняга машина.
9: Капец.
10: Дорогие машины, лучше не суньтесь сюда.
5: На дорогах образовались реки. Жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
11: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду

0: естественным путем перерабатывает. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
1: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Отработанный материал военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
4: У меня открытый перелом, братан.
5: Где, Катя, командир, я не знаю, мы не хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
3: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
6: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
3: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки и годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
6: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
3: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
6: Я уже во все инстанции трублю. Огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
3: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сяха.
2: Синий.
7: Нила.
2: Коричневый.
7: Бура.
2: Зеленый.
7: Сабз.
2: Важный сигнал.
8: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
9: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
8: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
9: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
8: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
10: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
8: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
11: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
8: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о всеобъемлющем сотрудничестве с Китаем.
13: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. Поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства. Вместо России Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
14: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, и мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
3: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарек Бабаян.
15: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по потому что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране, любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
3: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов выше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец Мгер Армения.
16: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что Армении, армяно-российские отношения, у которых есть появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
3: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
17: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
3: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
18: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
3: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о всеобъемлющем сотрудничестве с Китаем.
13: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят, Поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
19: 12.
7: Бара.
19: 13.
7: Тера.
19: 14.
7: Чодаха.
19: 15.
7: Пандраха.
19: 16.
7: Сола.
19: 17.
7: Сатраха.
19: 18.
7: Атара.
19: 19.
7: Унис.
19: 20.
7: Бис.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
21: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
20: Но, слушай, политика есть политика.
21: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
20: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
21: Ну, давай.
20: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
21: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг. Потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно. Ну, реально, как по расписанию, летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
20: Метеозонды, да-да.
21: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
20: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
21: Нас смешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
20: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
21: Гениальный.
20: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую это не нарушен.
21: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
20: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
21: И ради чего?
20: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
21: То есть они вычисляют их позиции?
20: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
21: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
20: С военной точки зрения, да.
21: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
20: Естественно. Они видят все.
21: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
20: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Но давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
21: Платить страной.
20: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
21: Но это же...
20: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
21: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
20: Ну, субъектность – это иллюзия в таком положении.
21: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
20: Военным хабом.
21: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
20: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
21: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
20: Это инструмент.
21: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой, в мороз, через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
20: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
21: Причем тут эмоции – это факты.
20: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
21: Да, пилоты вслепую сажают борта.
20: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
21: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
20: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиниями. Но
21: сам факт.
20: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
21: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
20: И ты начинаешь нервничать.
21: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
20: Логично.
21: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
20: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
21: Да ладно?
20: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
21: Истощать противника.
20: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
21: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
20: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
21: Но они стоят там и ждут удара.
20: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
21: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
20: Ну, давай.
21: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
20: Ну.
21: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
20: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
21: Да неужели?
20: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
21: С огромным дисконтом.
20: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
21: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
20: Ну, наличку можно...
21: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну-изгоя.
20: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
21: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
20: Что заборы с двух сторон?
21: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
20: Транзит умер, да.
21: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
20: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
21: Идеальный? Да ты издеваешься?
20: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
21: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
20: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
21: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники. Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего.
20: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
21: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но... Он висит в воздухе.
20: Какой?
21: Давай представим, что этот режим рухнет завтра. Вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
20: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
1: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
8: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
4: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
8: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
4: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
8: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
8: Почем жилье? Минчане жалуются на состояние квартир под аренду в Минск-Мире. За $300 там сдают комнату без ремонта и туалета.
22: Кто сейчас ищет квартиру в аренду в Минске? Держитесь, я с вами. Это начнем с того, что в Минск-Мире сдают люди бетон без толчка. За $250, а в объявлении написано «Санузел фойе». То есть, чтобы пописать, нужно выходить и идти куда-то за $250. То есть там в квартире вообще ни хи.
8: И за это просят минимум $250 в месяц, возмущается минчанка Ксения. Но даже на этом прелести поиска жилья не заканчиваются.
22: 99% объявлений без детей и без животных. Ладно, на детей, у меня нет детей, но у меня есть кот. Что вам сделал кот, если заключается договор аренды, если вносится залог за сохранность имущества, что может сделать кот с бабушкиным проперженным диваном, за который люди хотят $400?
8: Выходит, замкнутый круг. Из-за высоких цен многие белорусы сегодня просто не могут позволить себе покупку собственной квартиры, даже в кредит. Поэтому все чаще выбирают аренду. Из-за высокого спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у самих арендаторов, жалуется еще одна минчанка Полина.
5: Арендодатели, вы Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите, как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю, смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина хуйня это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими. Вот, это сдается за 350 долларов.
8: Областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья там также стабильно высокий, а цены растут, пусть и менее интенсивно, чем в Минске. В крупных городах Гомеле, Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве арендные ставки обычно на 15-30% ниже столичных. Если в Минске двухкомнатная квартира в среднем стоит около 500-650 долларов в месяц, то в областных центрах ее стоимость чаще не превышает 450. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
9: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят с телевизора, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что вам не нужны студенты, а нам нужны воины, вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
6: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
9: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. А? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала, нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
6: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
10: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
6: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Вице-премьер правительства Николай Снапков о новом качестве белорусско-китайского взаимодействия.
11: Счастье приветствовать вас в Беларуси, стране, которая из 35 лет своего суверенного существования 34 года последовательно посвящает развитию глубоких политических и экономических отношений с Китайской Народной Республикой. За этим стоит не только дипломатия, но и личный выбор президента нашей страны. Первый официальный визит Александра Григорьевича Лукашенко как первого президента Республики Беларусь страну, не граничащую с Белоруссией, состоялся именно в Китае в 1995 году. За небольшой по историческим меркам период мы прошли путь от простого стороннего взаимодействия до доверительного всепогодного и взаимовыгодного сотрудничества. Наша многолетняя дружба крепла, созрела и стала ценнейшим активом, который мы можем приумножить, переходя к следующему этапу – углубление промышленных кооперации. Сегодня мы говорим уже не просто о инвестициях, а о новом качестве взаимодействия партнеров, от отдельных проектов к строительству общего индустриального пространства будущего. Это означает переход от разовых сделок к альянсам, от простой торговли к интеграции производственных цепочек и обмена технологиями и компетенциями.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункт захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
23: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
14: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются три потенциальные площадки. В Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.
15: В Белоруссии создана Белрао, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем Белрао в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатома для того, чтобы максимально эффективно эту задачу решить.
14: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
15: Но одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчислений, концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
14: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологии, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
16: В случае Беларуси с высокой долей вероятности речь будет идти именно о при поверхностном захоронении. Потому что, ну, почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна, чем игла ядерных отходов, утилизации ядерных отходов, на которую Беларусь тоже подсажена.
14: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года – государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
19: 2.
7: До.
19: 3.
7: Тин.
19: 4.
7: Чар.
19: 5.
7: Пач.
19: 6.
7: Че.
19: 7.
7: Сат.
19: 8.
7: Ат.
19: 9.
7: Но.
19: 10.
7: Дас.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
12: Независимый белорусский эксперт, кандидат наук, доцент Александр Козлов о том, что опыт союзного государства может лечь в основу единого роуминга в ЕАЭС.
17: Оптимизация, применение каких-то новых правил, стандартов, которые позволили бы сблизить внешние тарифы с внутренними. Да, вы правильно отметили, что Республика Беларусь и Российская Федерация здесь являются законодателями моды и достигли наибольшего прогресса. В рамках Евразийского экономического союза, как отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Ермолович, вот я присутствовал, слушал выступление, он так и отметил, что две страны достигли наибольшего прогресса. Все остальные страны на пятерку. Это и Армения, и Казахстан, и Кыргызстан. Только стремятся к достижению вот этого единого тарифа. Единого тарифа внутреннего для внешнего использования.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
14: Смертельное ДТП на трассе М6 под Гродно. Трагедия произошла на автодороге М6 Минск-Гродно. Вблизи съезда на дорогу Н-6038 столкнулись мотоцикл Кавасаки под управлением 44-летнего мужчины и грузовой автомобиль ДАВ с полуприцепом, за рулем которого находился 36-летний водитель. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия от полученных травм. Его 17-летняя дочь, ехавшая в качестве пассажира, госпитализирована с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП назначена проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются. Очередной пожар на птицефабрике в Витебском районе. Ночью поступило сообщение о загорании в ангаре птицефабрики в деревне Три Губцы. Когда спасатели

0: района. Однако в 2003 году его присоединили к Полоцкому молочному комбинату. После этого производство на площадке постепенно свернули, оставив только пункт приемки и охлаждения молока. Сегодня предприятие ищет нового владельца, а сам Полоцкий молочный комбинат переживает непростую финансовую ситуацию с многомиллионными долгами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
2: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
0: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле, соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
3: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
0: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в третьем квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдухе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
4: Концы с концами еле сходятся.
5: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
6: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
7: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
0: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
1: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Новости союзного государства.
9: Зачем Москву за?

0: обстреливает ПВО, панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
1: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
0: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
2: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
0: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
3: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
0: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы и высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
6: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэнь, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: 1,5 сотни пациентов на одного врача. Это показатели Минска. В каких регионах Беларуси не хватает врачей?
8: Минск остается лидером по количеству врачей в Беларуси. На каждые 10 тысяч жителей столицы 79 практикующих врачей. Для сравнения, в Минской области этот показатель составил всего 42 врача, почти в два раза меньше.
7: Такие данные публикуют Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
8: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
7: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители районов все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.
9: На данный момент в Беларуси остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Чтобы люди оставались работать в этой сфере, нужно создавать хорошие условия. Это достойная зарплата и поддержка специалистов. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
7: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
6: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэн, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Новости союзного государства.
0: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни Nord Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
1: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
0: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
2: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район. Подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике. Некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры. Только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
0: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
3: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
0: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы и высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
4: 2.
11: До.
4: 3.
11: Тин.
4: 4.
11: Чар.
4: 5.
11: Пач.
4: 6.
11: Че.
4: 7.
11: Сат.
4: 8.
11: Ат.
4: 9.
11: Но.
4: 10.
11: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
14: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
13: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
14: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
13: База?
14: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
13: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
14: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
13: То есть попадает прямо в мозг.
14: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
13: Человек перестает дышать.
14: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
13: Ага.
14: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
13: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
14: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
13: Ну вот.
14: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
13: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
15: В смысле микрозайма?
13: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
15: Да какой выбор?
13: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
15: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
13: Но человек же может остановиться?
15: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации и синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
13: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
15: Цифры жуткие, согласен.
13: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
15: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
13: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
16: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
13: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
16: Да какая экономия?
13: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
16: Ты реально думаешь, что они пьют незамерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
13: А почему еще?
16: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
13: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
16: Да, полная невозможность легально выразить злость.
13: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
16: Там экономическая агония.
13: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры, нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
15: Утрачен контроль над жизнью.
13: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
15: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
14: Бы ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
13: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
14: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
13: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
14: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
13: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
14: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
13: Да, потому что это их выбор.
14: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
13: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
14: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
13: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
14: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
13: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
14: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
13: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
14: Да.
13: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
14: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное – отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
13: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля, Вымирание части населения, приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
14: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
13: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
14: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Системный архитектор международных брендов связи Дмитрий Конарев о борьбе с телефонным мошенничеством и подменой номеров.
17: Система с решением важна. То есть обязательно платформенные решения, да, которые смогут, позволят именно общую массу, провести общую массу анализа, да, соответственно, по номерам, по подмене, по алгоритмам, которые используют, соответственно, мошенники, и уже выработать противодействие. То есть если делать это местечково, как-то вот очагово, да, это не получится, да, соответственно, день на платформенный системный подход, он и решает эту проблему. Ну, если вы сравните года три назад, какое количество таких называемых фейковых звонков вам поступало, и сейчас, вот на порядке меньше, да, там, если бывает, то это прям какие-то прям нонсенс для меня, вот, по крайней мере, так, я так это вижу.
4: Важный сигнал.
18: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом – ужас.
19: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
18: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
20: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
18: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
21: Все стало. Бедняга машина.
20: Капец.
22: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
18: На дорогах образовались реки. Жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
23: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
18: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Заюди.
6: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет, и мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло. Я знаю, господин министр, вы 2 дня плотно работаете. В нашей стране есть целый ряд предложений. На территории, даже непосредственно города Минска, реализовали с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов, и в настоящее время они реализуются. Поэтому я уверен, что у нас есть, скажем, большое поле для дальнейших взаимных действий. Вы уже не первый раз в нашей стране, и во время прошлого вашего визита был подписан целый ряд важных документов, в том числе двусторонних, между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, я уверен, дадут еще более мощный импульс для нашего увеличения наших или усиления наших торгово-экономических отношений. Поэтому я уверен, господин министр, что с вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах, и я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. 2 человека, 2 противоположные позиции, аргументы за и против. 2 взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
8: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
7: Ну да.
8: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
7: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
8: Ой, ну какого диктата?
7: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
8: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
7: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
8: Ага.
7: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
8: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
7: Разве?
8: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
7: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
8: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
7: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
8: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
7: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
8: Угу.
7: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
8: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
7: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
8: Допустим.
7: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
8: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
7: В чем же здесь больше дурак?
8: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании. Не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
7: Ну, подожди.
8: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
7: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
8: Угу.
7: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
8: И каким же образом мы просто живем?
7: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
8: Но это стимулирует экономику.
7: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
8: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
7: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
8: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
7: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
8: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
7: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
8: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
7: Но это крайности.
8: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
7: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
8: Амазон хотя бы продавал книги.
7: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
8: Стейблкоины.
7: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
8: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
7: Я с этим категорически не согласен.
8: Ну, подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
7: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
8: О, да, любимая тема политиков.
7: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии эквайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
8: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
7: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
8: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
7: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
8: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
7: Ну, это экстремальный сценарий развития.
8: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
7: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
8: Защите прав через спекулятивный токен.
7: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
8: Опять романтика пошла.
7: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов Фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
8: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
7: Это плата за самосуверенитет.
8: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на 8 миллиардов долларов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
7: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
8: А проблема криминала?
7: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
8: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
7: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
8: И что это изменило фундаментально?
7: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
8: Она обслуживает реальный сектор экономики.
7: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
8: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
7: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
8: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
7: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
8: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
7: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
8: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
7: До встречи в следующих разборах. Пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко встретился с главой Ганы Джоном Драмани Махамой.
1: Господин президент, позвольте вас приветствовать в Беларуси уже в ранге президента страны. Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, года два тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.
2: Важный сигнал.
9: 150 пациентов на одного врача. Это показатели Минска. В каких регионах Беларуси не хватает врачей?
10: Минск остается лидером по количеству врачей в Беларуси. На каждые 10 тысяч жителей столицы 79 практикующих врачей. Для сравнения, в Минской области этот показатель составил всего 42 врача, почти в два раза меньше.
9: Такие данные публикуют Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
10: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
9: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители районов все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.
24: На данный момент в Беларуси остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Чтобы люди оставались работать в этой сфере, нужно создавать хорошие условия. Это достойная зарплата и поддержка специалистов. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
9: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
25: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственности.

0: юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с главой Ганы Джоном Драмани Махамой.
4: Господин президент, позвольте вас приветствовать в Беларуси уже в ранге президента страны. Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, года два тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
2: Лето.
5: Мосаме гарма.
2: Весна.
5: Бахар.
2: Осень.
5: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
7: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
6: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
8: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
6: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
8: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
6: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно.

0: Странно, но факт.
1: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. Радио «Сигнал».
2: В Осиповичском районе во время ремонта мотоблока серьезно пострадал 84-летний мужчина. Инцидент произошел в деревне Птушичи. Пожилой мужчина самостоятельно ремонтировал мотоблок. Во время работы он выкрутил свечу зажигания и попытался ее прокалить, после чего произошла вспышка паров бензина. Огонь мгновенно перекинулся на одежду пенсионера. Пострадавший получил тяжелые термические ожоги и был госпитализирован в больницу. В результате происшествия также были повреждены мотоблок и личные вещи мужчины. В Слонимском районе может исчезнуть одно из трех природных озер. Жители Слонимского района обеспокоены состоянием озера Мохмалое. По свежим фотографиям видно, что водоем сильно обмелел и местами практически пересох. Власти связывают ситуацию со снижением уровня грунтовых вод и изменением климата, отмечая, что подобная проблема наблюдается и в других регионах Беларуси. Однако местные жители напоминают, что озеро уже пересыхало несколько десятилетий назад. Тогда водоем расчистили с помощью техники, после чего уровень воды восстановился благодаря подземным источникам. Будут ли приниматься меры по спасению озера на этот раз, пока не сообщается. Слуцкие спасатели вытащили корову из погреба. Курьезный инцидент произошел в деревне Великий Быков Слуцкого района. На территории частного подворья буренка умудрилась провалиться в погребную яму, а вот выбраться обратно самостоятельно уже не смогла. На помощь приехали сотрудники МЧС. Крупногабаритную пленницу успешно извлекли на поверхность. Животное в результате своего подземного приключения не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
3: Представитель МВД Владимир Горегляд о пресечении в Минске незаконной схемы миграции.
4: Сотрудниками 5-го управления по городу Минску, ГУБО ПК МВД, при силовой поддержке бойцов ОМОНа и спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» в Минске пресечена незаконная схема миграции. Установлено содействие представителям стран Ближнего Востока в нелегальном въезде и пребывании на территорию нашей страны оказывали три женщины. Две 53-летние фигурантки создали для этих целей IT-фирмы. Они изготавливали и предоставляли в госучреждения заведомо подложные документы о трудоустройстве иностранных граждан на должности инженеров-программистов. На самом деле мигранты занимались продвижением онлайн-казино для своих земляков, так как деятельность таких игорных площадок запрещена на их родине. Для рекламы бизнеса, чтобы увеличить просмотры стримов в одном из арендованных домов на территории Минского района, была организована студия по изготовлению эротических материалов. Третья из задержанных, 21-летняя минчанка, находила клиентов. Помощь в этом ей оказывали 28- и 33-летние жители Ближневосточного региона. Таким образом, используя серую схему, аферистки обеспечили получение виз и разрешений на временное проживание в Беларуси как минимум 40 иностранцам. За свои услуги брали от 1,5 до 2 тысяч долларов с человека. Возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Нелегалов ждет принудительная высылка из страны. Устанавливаются иные участники преступной деятельности. МВД напоминает, Беларусь открыта для иностранных гостей. В то же время нарушения миграционного законодательства не останутся без внимания правоохранителей. Работа в данном направлении будет продолжена.
0: Важный сигнал.
5: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
6: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
5: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
6: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
5: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
7: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
5: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
8: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
5: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. «Но паниковать не стоит», — уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Вице-премьер правительства Николай Снопков о том, что местоположение Беларуси – главное конкурентное преимущество для инвесторов.
9: Наше главное конкурентное преимущество для инвесторов – география, превращенная в экономику. Беларусь расположена на стыке Европейского Союза и Евразийского экономического союза в эпицентре огромного рынка, где в рамках 2 тысяч километров от Минска создается более четверти мировой экономики. Любой товар, произведенный в Беларуси, получает свободный доступ на рынок Евразийского экономического союза. Это свыше 180 миллионов потребителей в 5 странах. Инвестируя у нас, вы получаете производственную базу не только для Беларуси, но и для всей Евразии. Беларусь – индустриальная и одновременно инновационная экономика. Четверть ВВП формирует промышленность. Причем это не только классическое машиностроение, химия и деревообработка, но и быстро растущие сектора электроника, фармацевтика, биотехнологии, умная техника, оптика. Инвесторы приходят туда, где есть люди, ресурсы и предсказуемые правильные люди. В Беларуси сильная инженерная школа. Около 50 университетов, компетенции механики, программирования, микроэлектроники, робототехники.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк».
11: Привет!
10: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
11: Ага, ну, например, пилот или хирург.
10: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
11: А, путеец, монтёр пути.
10: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
11: Угу.
10: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
11: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
10: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
11: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
10: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие «Минское отделение Белорусской железной дороги» столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
11: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов – это нестандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
10: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
11: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
10: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
11: Интересно.
10: И самое главное здесь, почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете. Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
11: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
10: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
11: Подожди. Сколько?
10: 36.
11: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
10: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
11: Именно.
10: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
11: Какая?
10: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
11: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
10: Вот-вот.
11: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
10: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
11: Ну да, когда работать вообще некому.
10: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
11: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
10: Точно.
11: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей с другого конца света.
10: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
11: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
10: Да, около 300 долларов.
11: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
10: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
11: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
10: Кажется, что да, но...
11: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
10: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
11: Ну да, логично.
10: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
11: А то есть, если из этих $300 вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль.
10: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу. Ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
11: И сколько это?
10: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около $450-470. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
11: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
10: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на $300, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
11: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
10: Нет, конечно.
11: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
10: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на $300 или даже $500 жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
11: Ага. А еще медстраховка нужна.
10: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
11: Жесть, это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
10: Итоговый чек на одного необученного мигранта около 3000 рублей в месяц.
11: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
10: Да, именно так система и работает.
11: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
10: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
11: А то есть денег в бюджете на всех нет?
10: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
11: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
10: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
11: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
10: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
11: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
10: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
11: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
10: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
11: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
10: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
11: В смысле, как турагентство?
10: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
11: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
10: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
11: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
10: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
11: Ну, разница с 300 долларами очевидна.
10: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают 500-700 долларов, плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
11: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
10: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
11: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
10: Согласен.
11: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
10: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
11: А кому обслуживать, если людей нет?
10: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
11: А когда массово увольняли за нелояльность?
10: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
11: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
10: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
11: Жутко звучит.
10: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
11: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
10: О чем именно?
11: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
10: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
11: Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Военное лето. В аэропорту Сочи коллапс. Тысячи пассажиров не могут улететь из-за атак беспилотников. На пляжах Анапы и Крыма тоже беда. С 5 июня аэропорт Сочи работает с серьезными сбоями на фоне атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров не могут вылететь из курортного города уже несколько дней. По данным онлайн-табло, задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет. Часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал. Свободных мест не осталось. Пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики как подстилки. За это время аэропорт открывался в общей сложности лишь на 8 минут, отмечают местные телеграм-каналы. По информации пресс-службы аэропорт, авиакомпания и службы работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. При этом пресс-служба утверждает, что обстановка спокойная.
13: Все операции от регистрации до посадки на рейсы выполняются в штатном режиме.
12: По словам местных жителей, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. При этом региональные власти приглашают россиян на курорты Краснодарского края. Особо губернатор Вениамин Кондратьев выделил Анапу и Геленджик, в которых, по его словам, масштабно строятся новые инфраструктурные объекты. Глава региона отметил, что недавно одна из известнейших тайских компаний открыла гостиницу в Анапе.
14: совсем недавно, не хочу делать рекламу, одна из известнейших компаний тайских, буквально мировой бренд, вместе мы открывали гостиницу в Анапе. Там не просто все включено, там даже песок, о котором много говорили, они смотрели, и они сказали, что он по качеству не уступает песку, который в Таиланде. И мне было очень это интересно услышать из уст, в том числе совладельца этой тайской компании.
12: В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на пляжах Анапы чище, чем на Лазурном берегу Франции. А ранее в Роспотребнадзоре заявили, что те пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, безопасны и могут принимать туристов. Несмотря на агитацию властей, курорт пока не может массово привлечь туристов. Не лучшая ситуация и в Крыму. Там на фоне острой нехватки бензина люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введение ограничений на их продажу. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой «социальной корзины».
15: Сбор свежих овощей начнется, молодого картофеля, буквально через неделю. То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там некоторым продуктам, там сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
12: На фоне этих заявлений люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов. А теперь и подавно, отмечают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункт захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
17: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
2: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются 3 потенциальные площадки. В Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.
18: В Беларуси создан БелРАО, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем БелРАО в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатом для того, чтобы максимально эффективно эту задачу решить.
2: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
18: Но одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчислений, концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
2: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологии, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
19: В случае Беларуси с высокой долей вероятности речь будет идти именно о приповерхностном захоронении. Потому что, ну почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна, чем игла ядерных отходов, утилизация ядерных отходов, на которую Беларусь тоже подсажена.
2: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года – государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
20: Штраф за тунеядцев. Зачем к родителям белорусский, которая давно живет и работает в России, нагрянула милиция? Как рассказала девушка на своей странице в одной из соцсетей, ее маме, которая живет в Беларуси, поступил звонок от представителей власти.
21: «Меня разыскивают в Беларуси. Я тоже честно говоря, знаете за что? За тунеядство, 2 месяца назад моей маме поступил звонок. Демченко Дарья Сергеевна, прописана в вашем доме. Она нигде не работает. Откуда деньги, все дела? Она тунеядка».
20: Женщина объяснила, что ее дочь уже давно живет в России, имеет паспорт этой страны и ведет там бизнес. Но это чиновников не убедило, и они вызвали милицию.
21: Пришла милиция домой, она им объяснила то же самое. Ну, в общем, вроде как-то они там объяснились и от нее отстали, но просто сам факт. Они сказали, что ну а что, мы будем штрафовать, потому что гражданин Беларуси не может не работать.
20: Автор видео считает произошедшее абсурдом.
21: Знаете, насколько батька крут в своем проявлении? То есть он штрафует работодателей за то, что они не оформляют сотрудников, и еще штрафует людей за то, что они нигде не оформлены. Двойное давление на бизнес. Круто, да? Батька молодец.
20: Ранее Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. Президент сказал, что в Беларуси не должно быть бомжей и тунеядцев.
22: Готовьтесь, бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Мы поможем. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать.
20: В комментариях одни рассказывают, как не могут найти работу, болеют или живут за границей, но все равно сталкиваются с высокими платежами. Другие пытались объяснить логику государства. Мол, если человек официально не работает, значит, должен компенсировать это через коммуналку. Как известно, тунеядцы сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги, отопление, горячую воду и газ. При этом чиновники не оставили идею ввести для тунеядцев ограничения по бесплатной медицине. Председатель Совета Республики Наталья Качан ранее возмутилась, что некоторые белорусы работают за границей, а в Беларуси числятся безработными и сидят на социальном обеспечении. Досталось и семьям таких людей, мол, тоже пользуются всеми социальными благами в Беларуси. Особенно чиновники акцентируют внимание на дальнобойщиках.
23: Вроде бы все говорят, мол, они привозят деньги, которые там идут в экономику Беларуси, и это вроде бы хорошо. Но сегодня любой работодатель Беларуси платит в фонд соцзащиты отчисления в виде 34% от зарплаты на пенсионное обеспечение, а у нас каждый четвертый пенсионер. Что касается Запада, то дальнобойщик только в той стране, допустим, в Польше, платит налоги. Нам эти 34% не попадают.
20: В то же время МВД предлагало ввести административную ответственность для некоторого населения из-за невыполнения обязанностей по трудоустройству и прохождению лечения. Речь о тех, кто находился в лечебно-трудовом профилактории и стоит на учете в милиции. К борьбе с тунеядством подключилась также милиция. При этом в Брестской милиции и вовсе пригрозили некоторым тунеядцам штрафами и даже арестом. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
1: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэнь, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат – Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте – Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
11: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
2: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
4: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
2: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в третьем квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
6: Концы с концами еле сходятся.
7: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
24: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
25: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, ну, кое-что из молочных продуктов.
2: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Зиюди.
5: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет. И мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке. И, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло. Я знаю, господин министр, вы 2 дня плотно работаете. В нашей стране есть целый ряд предложений. На территории даже непосредственно города Минска реализовали с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов, и в настоящее время они реализуются. Поэтому я уверен, что у нас есть, скажем, большое поле для дальнейших взаимных действий. Вы уже не первый раз в нашей стране, и во время прошлого вашего визита был подписан целый ряд важных документов, в том числе двухсторонних, между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, я уверен, дадут еще более мощный импульс для нашего увеличения наших или усиления наших торгово-экономических отношений. Поэтому я уверен, господин министр, что с вашей помощью мы придем уже целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах, и я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
9: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
8: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом ни такого смысла.
10: 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 20 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
11: Кулуар форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
12: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду, но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной.

0: Уважний сигнал.
1: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом. Ужас.
2: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
1: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
3: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
1: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
4: Все стало. Бедняга машина.
5: Капец.
6: Дорогие машины, лучше не суньтесь сюда.
1: На дорогах образовались реки. Жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
7: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
1: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Отработанный материал военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
9: У меня открытый перелом, братан.
10: Где, блядь, Катя, блядь? Командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоты, штурмовиков.
8: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря

0: несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
1: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
0: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
1: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
0: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
1: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
0: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сяха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
6: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
5: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
6: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
5: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
7: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
5: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
8: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
5: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «Время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о всеобъемлющем сотрудничестве с Китаем.
11: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. Поэтому дело не только в разговорах. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес к Китайской Народной Республике.
9: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства. Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивное отношение с Россией.
12: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие, членство в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, и мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
0: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарик Бабаян.
13: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по тому, что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
0: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов выше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас — это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец МГР «Армения».
14: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что у Армении, армяно-российские отношения, у которых есть, появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
0: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
15: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
0: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
16: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
0: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о всеобъемлющем сотрудничестве с Китаем.
11: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят, поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики.
2: Учим пакистанский! Вместе!
17: Учимся считать на языке урду. от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
17: 12.
3: Бара.
17: 13.
3: Тера.
17: 14.
3: Чодага.
17: 15.
3: Пандрага.
17: 16.
3: Сола.
17: 17.
3: Сатрага.
17: 18.
3: Атара.
17: 19.
3: Униз.
17: 20.
3: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
19: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
18: Но, слушай, политика есть политика.
19: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
18: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
19: Ну, давай.
18: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
19: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
18: Метеозонды, да-да.
19: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
18: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
19: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
18: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
19: Гениальный.
18: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение розы ветров, там, температуры, ни один международный закон напрямую это не нарушен.
19: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседних страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
18: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
19: И ради чего?
18: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
19: То есть они вычисляют их позиции?
18: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
19: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
18: С военной точки зрения, да.
19: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
18: Естественно. Они видят все.
19: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
18: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
19: Платить страной.
18: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
19: Но это же...
18: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
19: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
18: Ну, субъектность – это иллюзия в таком положении.
19: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
18: Военным хабом.
19: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
18: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
19: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
18: Это инструмент.
19: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
18: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
19: Причем тут эмоции – это факты.
18: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
19: Да, пилоты вслепую сажают борта.
18: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
19: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
18: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот Летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиниями. Но
19: сам факт.
18: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
19: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
18: И ты начинаешь нервничать.
19: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
18: Логично.
19: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
18: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
19: Да ладно?
18: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
19: Истощать противника.
18: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Беларуси – это вообще стратегическая катастрофа.
19: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
18: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
19: Но они стоят там и ждут удара.
18: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
19: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платит экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
18: Ну, давай.
19: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
18: Но.
19: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государство, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
18: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
19: Да неужели?
18: Да, она прошла через жесткую трансформацию, логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
19: С огромным дисконтом.
18: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
19: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
18: Ну, наличку можно...
19: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну-изгоя.
18: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
19: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
18: Что, заборы с двух сторон?
19: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
18: Транзит умер, да.
19: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
18: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
19: Идеальный? Да ты издеваешься?
18: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
19: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
18: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
19: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
18: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
19: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
18: Какой?
19: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
18: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
1: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
5: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
21: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
5: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
21: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
5: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
5: О чем жилье? Минчане жалуются на состояние квартир под аренду в Минск-Мире. За $300 там сдают комнату без ремонта и туалета.
22: Кто сейчас ищет квартиру в аренду в Минске? Держитесь, я с вами. Это начнем с того, что в Минск-Мире сдают люди бетон без толчка. За $250, а в объявлении написано «Санузел фойе». То есть, чтобы пописать, нужно выходить и идти куда-то за $250. То есть там в квартире вообще ни хи**.
5: И за это просят минимум $250 в месяц, возмущается минчанка Ксения. Но даже на этом прелести поиска жилья не заканчиваются.
22: 99% объявлений без детей и без животных. Ладно, на детей. У меня нет детей, но у меня есть кот. Что вам сделал кот? Если заключается договор аренды, если вносится залог за сохранность имущества, что может сделать кот с бабушкиным проперженным диваном, за который люди хотят $400?
5: Выходит, замкнутый круг. Из-за высоких цен многие белорусы сегодня просто не могут позволить себе покупку собственной квартиры, даже в кредит. Поэтому все чаще выбирают аренду. Из-за высокого спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у самих арендаторов, жалуется еще одна минчанка Полина.
23: Арендодатели, вы охуели? Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите, как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю, смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина хуйня это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими вот. Это сдается за $350.
5: Областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья там также стабильно высокий, а цены растут, пусть и менее интенсивно, чем в Минске. В крупных городах – Гомеле, Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве – арендные ставки обычно на 15-30% ниже столичных. Если в Минске двухкомнатная квартира в среднем стоит около $500-650 в месяц, то в областных центрах ее стоимость чаще не превышает 450. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
7: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят телевизоры, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что нам не нужны студенты, а нам нужны воины, вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
6: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
7: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. А? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
6: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
8: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
6: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Вице-премьер правительства Николай Снапков о новом качестве белорусско-китайского взаимодействия.
12: Счастье приветствовать вас в Беларуси, в стране, которая из 35 лет своего суверенного существования 34 года последовательно посвящает развитию глубоких политических и экономических отношений с Китайской Народной Республикой. За этим стоит не только дипломатия, но и личный выбор президента нашей страны. Первый официальный визит Александра Григорьевича Лукашенко как первого президента Республики Беларусь в страну, не граничащую с Белоруссией, состоялся именно в Китае в 1995 году. За небольшой по историческим меркам период мы прошли путь от простого стороннего взаимодействия до доверительного всепокойного и взаимовыгодного сотрудничества. Наша многолетняя дружба крепла, созрела и стала ценнейшим активом, который мы можем приумножить, переходя к следующему этапу – углубление промышленной кооперации. Сегодня мы говорим уже не просто о инвестициях, а о новом качестве взаимодействия партнеров, от отдельных проектов к строительству общего индустриального пространства будущего. Это означает переход от разовых сделок к альянсам, от простой торговли к интеграции производственных цепочек и обмена технологиями и компетенциями.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункт захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
14: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
13: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются 3 потенциальные площадки. В Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.
15: В Беларуси создана БелРАО, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем БелРАО в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатом для того, чтобы максимально эффективно эту задачу решить.
13: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
15: Но одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчислений концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
13: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологии, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
0: В случае Беларуси с высокой долей вероятности речь будет идти именно о приповерхностном захоронении. Потому что, ну почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна, чем игла ядерных отходов, утилизации ядерных отходов, на которую Беларусь тоже подсажена.
13: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года – государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Из первых уст.
10: Независимый белорусский эксперт, кандидат наук, доцент Александр Козлов о том, что опыт союзного государства может лечь в основу единого роуминга в ЕАЭС.
11: Оптимизация, применение каких-то новых правил, стандартов, которые позволили бы сблизить внешние тарифы с внутренними. Да, вы правильно отметили, что Республика Беларусь и Российская Федерация здесь являются законодателями моды и достигли наибольшего прогресса. В рамках Евразийского экономического союза, как отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Ермолович, вот я присутствовал, слушал выступление, он так и отметил, что две страны достигли наибольшего прогресса. Все остальные страны на пятерку. Это и Армения, и Казахстан, и Кыргызстан. Только стремятся к достижению вот этого единого тарифа. Единого тарифа внутреннего для внешнего использования.
20: Новости регионов на радиосигнал.
13: Смертельное ДТП на трассе М6 под Гродно. Трагедия произошла на автодороге М6 Минск-Гродно. Вблизи съезда на дорогу Н-6038 столкнулись мотоцикл Кавасаки под управлением 44-летнего мужчины и грузовой автомобиль ДАВ с полуприцепом, за рулем которого находился 36-летний водитель. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия от полученных травм. Его 17-летняя дочь, ехавшая в качестве пассажира, госпитализирована с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП назначена проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются. Очередной пожар на птицефабрике в Витебском районе. Ночью поступило сообщение о загорании в ангаре птицефабрики в деревне Тригубцы. Когда спасатели прибыли на место, из-под кровли постройки уже шел густой дым. К счастью, ангар пустовал, птиц внутри не было. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину и обстоятельства инцидента. В Рассонах Витебской области на аукцион выставили комплекс зданий бывшего молочного завода. Начальная стоимость объекта составляет 492 700 рублей. Покупатель получит производственные помещения общей площадью более 1350 квадратных метров, а также право аренды земельного участка площадью 1,28 гектара сроком на 30 лет. Когда-то Рассонский молочный завод был одним из крупнейших предприятий района, однако в 2003 году его присоединили к Полоцкому молочному комбинату. После этого производство на площадке постепенно свернули, оставив только пункт приемки и охлаждения молока. Сегодня предприятие ищет нового владельца, а сам Полоцкий молочный комбинат переживает непростую финансовую ситуацию с многомиллионными долгами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
20: Важный

0: составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
1: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
0: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
2: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
0: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
3: Концы с концами еле сходятся.
4: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
5: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
6: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
0: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
7: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
9: То, что в «Панцире» ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация «Панциря» без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
8: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных

0: со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
1: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район. Подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике. Некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры. Только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
0: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
2: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
0: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы и высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
5: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэнь, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: 1,5 пациентов на одного врача. Это показатели Минска. В каких регионах Беларуси не хватает врачей?
7: Минск остается лидером по количеству врачей в Беларуси. На каждые 10 тысяч жителей столицы 79 практикующих врачей. Для сравнения, в Минской области этот показатель составил всего 42 врача, почти в два раза меньше.
6: Такие данные публикуют Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
7: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
6: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители района все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.
8: На данный момент в Беларуси остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Чтобы люди оставались работать в этой сфере, нужно создавать хорошие условия. Это достойная зарплата и поддержка специалистов. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
6: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь самый надежный друг и сторонник Китая.
5: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни велись, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэн, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки «Дом в Сокольниках» военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни «Норд Стар Тауэр» на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
9: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
0: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
1: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район. Подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике. Некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры. Только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
0: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
2: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
0: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы и высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
3: 2.
10: До.
3: 3.
10: Тин.
3: 4.
10: Чар.
3: 5.
10: Пач.
3: 6.
10: Че.
3: 7.
10: Сат.
3: 8.
10: Ат.
3: 9.
10: Но.
3: 10.
10: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
12: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
11: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
12: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
11: База?
12: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
11: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
12: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
11: То есть попадает прямо в мозг.
12: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
11: Человек перестает дышать.
12: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
11: Ага.
12: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
11: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
12: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, Они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
11: Ну вот.
12: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
11: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
13: В смысле микрозайма?
11: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
13: Да какой выбор?
11: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
13: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
11: Но человек же может остановиться?
13: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
11: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
13: Цифры жуткие, согласен.
11: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
13: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
11: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
12: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
11: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
12: Да какая экономия?
11: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
12: Ты реально думаешь, что они пьют незамерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
11: А почему еще?
12: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
11: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
12: Да, полная невозможность легально выразить злость.
11: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
12: Там экономическая агония.
11: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры, нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
12: Утрачен контроль над жизнью.
11: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
12: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления. Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
11: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
12: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
11: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикология забита, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
12: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
11: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
12: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
11: Да, потому что это их выбор.
12: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
11: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
12: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
11: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
12: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
11: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
12: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
11: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
12: Да.
11: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
12: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное – отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
11: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
12: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
11: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
12: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: системный архитектор международных брендов связи Дмитрий Конарев о борьбе с телефонным мошенничеством и подменой номеров.
14: Системность решений важна. То есть обязательно платформенные решения, да, которые смогут, позволят именно общую массу, провести общую массу анализа, да, соответственно, по номерам, по подмене, по алгоритмам, которые используют, соответственно, мошенники, и уже выработать противодействие. То есть если делать местечково, как-то вот очагово, да, это не получится, да, соответственно, единоплатформенный системный подход, он и решает эту проблему. Ну, если вы сравните года три назад, какое количество таких называемых фейковых звонков вам поступало, и сейчас, это на порядке меньше, да, там, если бывает, то это прям какие-то прям нонсенс для меня, по крайней мере, так, я так это вижу.
3: Важный сигнал.
15: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом. Ужас.
16: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
15: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
17: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
15: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
18: Все стало. Бедняга машина.
19: Капец.
20: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
15: На дорогах образовались реки. Жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
21: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
15: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Заюди.
22: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет. И мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке. И, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло. Я знаю, господин министр, вы два дня плотно работаете. В нашей стране есть целый ряд предложений. На территории даже непосредственно города Минска реализовали с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов, и в настоящее время они реализуются. Поэтому я уверен, что у нас есть, скажем, большое поле для дальнейших взаимных действий. Вы уже не первый раз в нашей стране, и во время прошлого вашего визита был подписан целый ряд важных документов, в том числе двухсторонних, между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, я уверен, дадут еще более мощный импульс для нашего увеличения наших или усиления наших торгово-экономических отношений. Поэтому я уверен, господин министр, что с вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах. И я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
8: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
6: Ну да.
8: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
6: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
8: Ой, ну какого диктата?
6: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
8: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
6: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
8: Ага.
6: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
8: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но Это очень серьезное упрощение.
5: Разве?
8: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
5: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
8: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
5: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
8: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
5: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
8: Угу.
5: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
8: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
5: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
8: Допустим.
5: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергия. Эмиссия строго 21 миллион монет. И не сатоши больше.
8: Хорошо. Слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
5: В чем же здесь больше дурак?
8: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
5: Ну, подожди.
8: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
5: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
8: Угу.
5: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
8: И каким же образом мы просто живем?
5: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
8: Но это стимулирует экономику.
5: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
8: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
5: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
8: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
5: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
8: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
5: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
8: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
5: Ну это крайности.
8: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
5: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
8: Амазон хотя бы продавал книги.
5: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
8: Стейблкоины.
5: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
8: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
5: Я с этим категорически не согласен.
8: Но подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
5: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
8: О, да, любимая тема политиков.
5: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии и квайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
8: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC — это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
5: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
8: Банками, коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
5: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
8: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
5: Ну, это экстремальный сценарий развития.
8: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
5: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
8: Защите прав через спекулятивный токен.
5: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
8: Опять романтика пошла.
5: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
8: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
5: Это плата за самосуверенитет.
8: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
6: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
8: А проблема криминала?
6: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
8: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
6: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
8: И что это изменило фундаментально?
6: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
8: Она обслуживает реальный сектор экономики.
6: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
8: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
6: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама. Но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней. Куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
8: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
6: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
8: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
6: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
8: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
6: До встречи в следующих разборах. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко встретился с главой Ганы Джоном Драмани Махамой.
1: Господин президент, позвольте вас приветствовать в Беларуси уже в ранге президента страны. Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, 2 года тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.
3: Важный сигнал.
2: 1,5 сотни пациентов на одного врача. Это показатели Минска. В каких регионах Беларуси не хватает врачей?
7: Минск остается лидером по количеству врачей в Беларуси. На каждые 10 тысяч жителей столицы 79 практикующих врачей. Для сравнения, в Минской области этот показатель составил всего 42 врача, почти в два раза меньше.
2: Такие данные публикуют Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
7: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области – 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
2: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители района все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.
9: На данный момент в Беларуси остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Чтобы люди оставались работать в этой сфере, нужно создавать хорошие условия. Это достойная зарплата и поддержка специалистов. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
2: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко встретился с главой Ганы Джоном Драмани Махамой.
1: Господин

0: государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
1: Лето.
2: Мосаме гарма.
1: Весна.
2: Бахар.
1: Осень.
2: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
5: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
4: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
6: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
4: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
6: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
4: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
7: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей.

0: кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник – благодаря своей репутации попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Осиповичском районе во время ремонта мотоблока серьезно пострадал 84-летний мужчина. Инцидент произошел в деревне Птушичи. Пожилой мужчина самостоятельно ремонтировал мотоблок. Во время работы он выкрутил свечу зажигания и попытался ее прокалить, после чего произошла вспышка паров бензина. Огонь мгновенно перекинулся на одежду пенсионера. Пострадавший получил тяжелые термические ожоги и был госпитализирован в больницу. В результате происшествия также были повреждены мотоблок и личные вещи мужчины. В Слонимском районе может исчезнуть одно из трех природных озер. Жители Слонимского района обеспокоены состоянием озера Мохмалое. По свежим фотографиям видно, что водоем сильно обмелел и местами практически пересох. Власти связывают ситуацию со снижением уровня грунтовых вод и изменением климата, отмечая, что подобная проблема наблюдается и в других регионах Беларуси. Однако местные жители напоминают, что озеро уже пересыхало несколько десятилетий назад. Тогда водоем расчистили с помощью техники, после чего уровень воды восстановился благодаря подземным источникам. Будут ли приниматься меры по спасению озера на этот раз, пока не сообщается. Слуцкие спасатели вытащили корову из погреба. Курьезный инцидент произошел в деревне Великий Быков Слуцкого района. На территории частного подворья буренка умудрилась провалиться в погребную яму, а вот выбраться обратно самостоятельно уже не смогла. На помощь приехали сотрудники МЧС. Крупногабаритную пленницу успешно извлекли на поверхность. Животное в результате своего подземного приключения не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Представитель МВД Владимир Горегляд о пресечении в Минске незаконной схемы миграции.
5: Сотрудниками 5-го управления по городу Минску, ГУБО ПК МВД, при силовой поддержке бойцов ОМОНа и спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» в Минске пресечена незаконная схема миграции. Установлено содействие представителям стран Ближнего Востока в нелегальном въезде и пребывании на территорию нашей страны оказывали 3 женщины. Две 53-летние фигурантки создали для этих целей IT-фирмы. Они изготавливали и предоставляли в госучреждения заведомо подложные документы о трудоустройстве иностранных граждан на должности инженеров-программистов. На самом деле мигранты занимались продвижением онлайн-казино для своих земляков, так как деятельность таких игорных площадок запрещена на их родине. Для рекламы бизнеса, чтобы увеличить просмотры стримов, в одном из арендованных домов на территории Минского района была организована студия по изготовлению эротических материалов. Третья из задержанных, 21-летняя минчанка, находила клиентов. Помощь в этом ей оказывали 28- и 33-летние жители Ближневосточного региона. Таким образом, используя серую схему, аферистки обеспечили получение виз и разрешений на временное проживание в Беларуси как минимум 40 иностранцам. За свои услуги брали от 1,5 до 2 тысяч долларов с человека. Возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Нелегалов ждет принудительная высылка из страны. Устанавливаются иные участники преступной деятельности. МВД напоминает, Беларусь открыта для иностранных гостей. В то же время нарушения миграционного законодательства не останутся без внимания правоохранителей. Работа в данном направлении будет продолжена.
2: Важный сигнал.
6: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
7: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
6: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
7: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
6: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
8: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
6: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
9: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
6: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что местоположение Беларуси – главное конкурентное преимущество для инвесторов.
10: Наше главное конкурентное преимущество для инвесторов – география, превращенная в экономику. Беларусь расположена на стыке Европейского Союза и Евразийского экономического союза в эпицентре огромного рынка, где в радиусе 2000 километров от Минска создается более четверти мировой экономики. Любой товар, произведенный в Беларуси, получает свободный доступ на рынок Евразийского экономического союза. Это свыше 180 миллионов потребителей в 5 странах. Инвестируя у нас, вы получаете производственную базу не только для Беларуси, но и для всей Евразии. Беларусь – индустриальная и одновременно инновационная экономика. Четверть ВВП формирует промышленность. Причем это не только классическое машиностроение, химия и деревообработка, но и быстро растущие сектора электроника, фармацевтика, биотехнологии, умная техника, оптика. Инвесторы приходят туда, где есть люди, ресурсы и предсказуемые правила игры. В Беларуси сильная инженерная школа. Около 50 университетов, компетенции механики, программирования, микроэлектроники, робототехники.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк».
12: Привет!
11: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
12: Ага, ну, например, пилот или хирург.
11: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
12: А, путеец, монтер пути.
11: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
12: Угу.
11: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
12: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
11: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
12: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
11: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
12: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну типа в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
11: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы. Экономика часто держится на приезжих.
12: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
11: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
12: Интересно.
11: И самое главное здесь, почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете. Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
12: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек.
11: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт International», с запросом всего на 36 человек.
12: Подожди. Сколько?
11: 36.
12: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
11: Слушай, ну 36 человек это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
12: Именно.
11: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
12: Какая?
11: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
12: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
11: Вот-вот.
12: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
11: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
12: Ну да, когда работать вообще некому.
11: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
12: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
11: Точно.
12: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
11: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
12: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
11: Да, около 300 долларов.
12: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
11: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
12: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
11: Кажется, что да, но...
12: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
11: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
12: Ну да, логично.
11: Главная цель откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
12: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
11: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
12: И сколько это?
11: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
12: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
11: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
12: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
11: Нет, конечно.
12: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
11: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на $300 или даже $500 жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
12: Ага. А еще медстраховка нужна.
11: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
12: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
11: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
12: Что? Подожди. То есть... Они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
11: Да, именно так система и работает.
12: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
11: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
12: А то есть денег в бюджете на всех нет?
11: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив 1000 за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
12: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
11: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
12: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
11: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
12: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
11: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
12: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
11: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
12: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
11: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
12: В смысле, как турагентство?
11: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
12: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
11: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
12: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
11: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
12: Ну, разница с $300 очевидна.
11: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
12: На этом фоне предложение в $300 выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
11: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
12: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
11: Согласен.
12: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
11: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
12: А кому обслуживать, если людей нет?
11: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
12: А когда массово увольняли за нелояльность?
11: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров, тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
12: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
11: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
12: Жутко звучит.
11: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
12: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
11: О чем именно?
12: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
11: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
12: Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
13: Военное лето. В аэропорту Сочи коллапс. Тысячи пассажиров не могут улететь из-за атак беспилотников. На пляжах Анапы и Крыма тоже беда. С 5 июня аэропорт Сочи работает с серьезными сбоями на фоне атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров не могут вылететь из курортного города уже несколько дней. По данным онлайн-табло, задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет. Часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал. Свободных мест не осталось. Пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики как подстилки. За это время аэропорт открывался в общей сложности лишь на 8 минут, отмечают местные телеграм-каналы. По информации пресс-службы аэропорт, авиакомпания и службы работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. При этом пресс-служба утверждает, что обстановка спокойная.
14: Все операции от регистрации до посадки на рейсы выполняются в штатном режиме.
13: По словам местных жителей, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. При этом региональные власти приглашают россиян на курорты Краснодарского края. Особо губернатор Вениамин Кондратьев выделил Анапу и Геленджик, в которых, по его словам, масштабно строятся новые инфраструктурные объекты. Глава региона отметил, что недавно одна из известнейших тайских компаний открыла гостиницу в Анапе.
15: Совсем недавно, не хочу делать рекламу, одна из известнейших компаний тайских, буквально мировой бренд, вместе мы открывали гостиницу в Анапе. Там не просто все включено, там даже песок, о котором много говорили, они смотрели, и они сказали, что он по качеству не уступает песку, который в Таиланде. И мне было очень это интересно услышать из уст, в том числе совладельца этой тайской компании.
13: В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на пляжах Анапы чище, чем на лазурном берегу Франции. А ранее в Роспотребнадзоре заявили, что те пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, безопасны и могут принимать туристов. Несмотря на агитацию властей, курорт пока не может массово привлечь туристов. Не лучшая ситуация и в Крыму. Там на фоне острой нехватки бензина люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов продуктов и введение ограничений на их продажу. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой «социальной корзины».
16: Сбор свежих овощей начнется молодого картофеля буквально через неделю. То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль, что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам, сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
13: На фоне этих заявлений люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов. А теперь и подавно, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункт захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
18: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
3: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются 3 потенциальные площадки. В Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.
19: В Беларуси создан БелРАО, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем БелРАО в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатом для того, чтобы максимально эффективно эту задачу решить.
3: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
19: Но одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчислений, концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
3: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологии, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
20: В случае Беларуси с высокой долей вероятности речь будет идти именно о приповерхностном захоронении. Потому что, ну почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна, чем игла ядерных отходов, утилизации ядерных отходов, на которую Беларусь тоже подсажена.
3: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года – государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: штраф за тунеядцев. Зачем к родителям белорусской, которая давно живет и работает в России, нагрянула милиция? Как рассказала девушка на своей странице в одной из соцсетей, ее маме, которая живет в Беларуси, поступил звонок от представителей власти.
21: Меня разыскивают в Беларуси. Я тоже честно говоря, знаете за что? За тунеядство. Два месяца назад моей маме поступил звонок. Демченко Дарья Сергеевна, прописана в вашем доме. Она нигде не работает. Откуда деньги, все дела? Она тунеядка.
0: Женщина объяснила, что ее дочь уже давно живет в России, имеет паспорт этой страны и ведет там бизнес. Но это чиновников не убедило, и они вызвали милицию.
21: Пришла милиция домой, она им объяснила то же самое. Ну, в общем, вроде как-то они там объяснились и от нее отстали, но просто сам факт. Они сказали, что ну а что, мы будем штрафовать, потому что гражданин Беларуси не может не работать.
0: Автор видео считает произошедшее абсурдом.
21: Знаете, насколько батька крут в своем проявлении? То есть он штрафует работодателей за то, что они не оформляют сотрудников, и еще штрафует людей за то, что они нигде не оформлены. Двойное давление на бизнес. Круто, да? Батька молодец.
0: Ранее Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. Президент сказал, что в Беларуси не должно быть бомжей и тунеядцев.
22: Готовьтесь, бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Мы поможем. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать.
0: В комментариях одни рассказывают, как не могут найти работу, болеют или живут за границей, но все равно сталкиваются с высокими платежами. Другие пытались объяснить логику государства. Мол, если человек официально не работает, значит, должен компенсировать это через коммуналку. Как известно, тунеядцы сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги, отопление, горячую воду и газ. При этом чиновники не оставили идею ввести для тунеядцев ограничения по бесплатной медицине. Председатель Совета Республики Наталья Качан ранее возмутилась, что некоторые белорусы работают за границей, а в Беларуси числятся безработными и сидят на социальном обеспечении. Досталось и семьям таких людей, мол, тоже пользуются всеми социальными благами в Беларуси. Особенно чиновники акцентируют внимание на дальнобойщиках.
23: Вроде бы все говорят, мол, они привозят деньги, которые там идут в экономику Беларуси, и это вроде бы хорошо. Но сегодня любой работодатель Беларуси платит фонд соцзащиты отчисления в виде 34% от зарплаты на пенсионное обеспечение, а у нас каждый четвертый пенсионер. Что касается Запада, то дальнобойщик только в той стране, допустим, в Польше, платит налоги. Нам эти 34% не попадают.
0: В то же время МВД предлагало ввести административную ответственность для некоторого населения из-за невыполнения обязанностей по трудоустройству и прохождению лечения. Речь о тех, кто находился в лечебно-трудовом профилактории и стоит на учете в милиции. К борьбе с тунеядством подключилась также милиция. При этом в Брестской милиции и вовсе пригрозили некоторым тунеядцам штрафами и даже арестом. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
24: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
25: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни велись, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэнь, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей, и сторонников.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат – Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте – Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
12: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
3: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
5: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
3: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в третьем квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
6: Концы с концами еле сходятся.
7: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
8: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
9: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, ну, кое-что из молочных продуктов.
3: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Зиюди.
10: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет, и мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло.
1: Я знаю, господин министр, вы 2 дня плотно работаете. В нашей стране есть целый ряд предложений. На территории даже непосредственно города Минска реализовались с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов, и в настоящее время они реализуются. Поэтому я уверен, что у нас есть, скажем, большое поле для дальнейших взаимных действий. Вы уже не первый раз в нашей стране, и во время прошлого вашего визита был подписан целый ряд важных документов, в том числе двухсторонних, между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, я уверен, дадут еще более мощный импульс для нашего увеличения наших или усиления наших торгово-экономических отношений. Поэтому я уверен, господин министр, что с вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах, и я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
11: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
12: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом ни такого смысла.
13: 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
12: Кулуаров форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
14: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду, но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
12: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом. Ужас.
15: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
3: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев, разбушевавшийся о буре, показал кадры из автомобиля. Вся

0: Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
1: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
0: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Отработанный материал военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
4: У меня открытый перелом, братан.
5: Где, блядь, Катя, командир, я не знаю, мы не хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
3: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
6: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
3: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки и годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
6: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки.

0: в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
1: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и Следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
0: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
1: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сяха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
6: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
5: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
6: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
5: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
7: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
5: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
8: Кефир 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет, здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
9: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
10: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
11: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
5: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
13: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и Верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства. Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне авиаторов, построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5:26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
14: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водителя успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
1: Расстояние от дома на Колдунова 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова 2, рядом с которым была подорвана машина москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда БМВ проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
15: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
1: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
16: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
1: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и герой России, отмечают местные жители.
17: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
1: Ответа на этот вопрос пока нет, но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов, и каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. И если взрывы доходят до дворов военных, значит, линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
13: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
4: Учим пакистанский вместе.
18: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
18: 12.
3: Бара.
18: 13.
3: Тера.
18: 14.
3: Чода.
18: 15.
3: Пандра.
18: 16.
3: Сола.
18: 17.
3: Сатра.
18: 18.
3: Атара.
18: 19.
3: Унис.
18: 20.
3: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
20: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
19: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
20: Ага.
19: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
20: Да, и вносить данные в публичную базу.
19: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
20: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
19: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
20: Так.
19: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
20: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
19: Никаких чеков.
20: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
19: Угу.
20: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
19: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
20: О, да.
19: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
20: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, невероятно широко.
19: Мягко сказано.
20: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
19: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Позиция.
20: Угу.
19: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
20: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
19: Ты про дипломы?
20: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
19: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
20: Угу.
19: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
20: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
19: Ну да, откуда ему там взяться?
20: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
19: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
20: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
19: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
20: Такая максимальная прозрачность.
19: Да, максимальная прозрачность.
20: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов, с милицией для проверки административной истории, с налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
19: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же... это нереально.
20: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
19: Точно.
20: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
19: О да, это был провал.
20: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
19: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
20: Угу.
19: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
20: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
19: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публична, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
20: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
19: Вот именно.
20: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
19: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
20: Безусловно.
19: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
20: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
19: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
20: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
19: Математики, физики.
20: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
19: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
20: О, да. Красивая цифра.
19: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
20: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
19: Угу.
20: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
19: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
20: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
19: Ничего себе, 40%?
20: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
19: И вместо того, чтобы работать с причиной, ну, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
20: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
19: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
20: Именно. Никакой рекламы в интернете.
19: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
20: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
19: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
20: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
19: О, точно.
20: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
19: Но за это удобство придется платить огромную цену.
20: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
19: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
20: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
19: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
20: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
19: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
20: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
19: Угу. Оплата в стейблкоинах.
20: Которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
19: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
20: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
19: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
20: До новых встреч.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
2: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
5: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
2: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
5: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
6: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
5: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
22: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей». Молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства. Братский народец.
5: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
7: базу русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях: ну, белорусские рубли — это фейк, единственные рубли настоящие — это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
5: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
8: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Оказывается, не я даже сейчас стоял в этом элементе, забирал свой заказ, и на средней кассе эти великие говорят: а русскими рассчитаться можно? Мне это возмущает крайне, крайне возмущает.
5: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
8: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да, ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь позволить не может, потому что русы культурные. Нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И я вам рекомендую этим пользоваться. Потому что если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы каленым железом не выгоним, блядь. Поэтому надо, вот как только эти точки, блядь, культурщины, блядь, начинают прорастать, их здесь же надо гасить, сразу надо обсаживать.
5: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
9: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полицией, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
24: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
23: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
10: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
23: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
12: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
11: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в 1:03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:27. 17.37. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18.17 и прибудет в Минск 16 июня в 5.13, отметили в БЖД.
1: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.mойпоезд и по телефону контакт-центра 105.
14: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 Москва-Симферополь. После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по Украине. Украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще два человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
13: В результате ударов погиб машинист, ранены еще два человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
14: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов о смысле меморандума, о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными инстанциями, которые планируется подписать завтра.
16: Вы знаете, но одной из своих задач я вижу в построении эффективной судебной системы в целях справедливого, скорого и эффективного правосудия. Могу вам сказать, что единство правоприменения – это основной принцип доверия граждан к судебной системе. Основной вот принцип такой доверия судебной системе, чтобы люди понимали логику решений судов через правовые позиции Верховного суда. И вот в меморандуме, который мы завтра подпишем, заложены основные принципы работы верховных судов. В настоящее время мы уже плодотворно сотрудничаем, взаимодействуем, и применяется соглашение о взаимном исполнении судебных постановлений в рамках союзного государства. Поэтому будем продолжать эту работу и дальше.
15: Новости регионов на радиосигнал.
14: Два человека погибли в лобовом ДТП на Гомельщине. Смертельная авария произошла на автодороге Н-46-31 Будокошелёво-Пытьковка. По предварительной информации ГАИ, 27-летний водитель автомобиля «Джак» отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате сильного удара 55-летний водитель «Жигулей» и его 53-летний пассажир получили смертельные травмы и погибли на месте происшествия. В Могилеве 47-летний мужчина похитил детский велосипед, оставленный на игровой площадке. Девочка ненадолго оставила свой велосипед возле места для игр. Когда семья вернулась за ним, спустя некоторое время транспортного средства на месте уже не оказалось. Как выяснилось, велосипед забрал местный житель, который впоследствии собирался его продать. Похищенное имущество удалось вернуть, а действиям мужчины будет дана правовая оценка. В Калинковичах к дожинкам 2026 меняют розовую плитку на голубую. На площади Ленина перед зданием райисполкома затеяли масштабную перекладку тротуарного покрытия. На снимках прошлого года никаких дефектов на площади не видно. Старое покрытие выглядело вполне прилично. Однако вместо прежнего розового узора новая плитка будет с орнаментом необычного голубого цвета. Точная сумма контракта неизвестна, но по оценкам экспертов обновление 10 тысяч квадратных метров площади обойдется в сумму от 800 тысяч и до более 1 000 000 рублей. И это на фоне того, что в само здание райисполкома по тендерам уже вложили около 3 000 000 рублей. Правда, местные власти обещают безотходное производство. Всю демонтированную с площади плитку планируют пустить на благоустройство территорий местных школ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
14: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
4: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего назад возвращаетесь? Вы что за зарплатой поехали и прочее? Чужие.

0: свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в две, а то и в три смены.
1: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. Да, то есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
0: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
2: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные. А здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
0: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
5: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
4: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
6: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нет, он на Лукойле. Здрасте. А почему?
7: Я не могу узнать, вам не закончилось.
6: Нету бензина, да?
7: Да, ну пока нету, да.
6: Бензин заканчивается? Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться. Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
4: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
8: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно.

0: необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой, хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
1: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
4: Я приветствую и поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном ВЕЧ, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
2: Важный сигнал.
5: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
6: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
5: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
6: «Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них».
5: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
7: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
5: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
8: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
5: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
4: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
9: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
1: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
10: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нету на Лукойле. Здрасте. А почему?
11: Я не могу узнать, вам не закончилось.
10: Нету бензина, да?
11: Да, ну пока нету, да.
10: Бензин заканчивается. Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться. Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
1: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
0: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
1: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первое экстренное заседание, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
13: Гяра.
12: 12.
13: Бара.
12: 13.
13: Тера.
12: 14.
13: Чодаха.
12: 15.
13: Пандраха.
12: 16.
13: Солаха.
12: 17.
13: Сатраха.
12: 18.
13: Атара.
12: 19.
13: Унис.
12: 20.
13: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
15: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
14: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
15: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
14: Логично, да.
15: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
14: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
15: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
14: Страх упущенной выгоды.
15: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
14: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
15: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
14: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
15: Логично.
14: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
15: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
14: Налог на ликвидность?
15: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
14: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
15: Совершенно верно.
14: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
15: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
14: Так.
15: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
14: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
15: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
14: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
15: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
14: За концепцию?
15: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
14: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
15: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
14: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
15: Ну, так многие и думают.
14: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
15: География действительно сильно влияет на цифры, но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
14: Ага.
15: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
14: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
15: Это классическая иллюзия.
14: Да ладно?
15: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
14: Почему?
15: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
14: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
15: Да-да.
14: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
15: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
14: Вот. Для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
15: Да, разрыв колоссальный.
14: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
15: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
14: Ага.
15: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
14: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
15: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
14: Да, я помню те цены.
15: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
14: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
15: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
14: То есть нельзя быстро построить много квартир?
15: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
14: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню?
15: Да, именно так.
14: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
15: Совершенно верно.
14: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
15: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
14: Да уж.
15: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
14: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
15: Ох да.
14: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
15: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
14: Там же жесткие условия.
15: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
14: Ага.
15: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
14: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
15: Откажут 100%.
14: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
15: Выглядит красиво, согласен.
14: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
15: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. платеж в первые два года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
14: Так.
15: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
14: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты. Просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые два года.
15: Да.
14: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
15: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
14: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
15: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
14: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
15: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
14: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
15: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
14: Которые просто пытаются спасти деньги.
15: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
14: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
15: Именно.
14: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
15: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
14: Всего 3-4%?
15: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
14: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
15: Обязательно.
14: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
16: Окей.
14: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
15: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
14: Да, что делать-то?
15: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
14: Дорожает земля.
15: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
14: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
15: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
14: И тогда дефицит станет еще острее.
15: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
14: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
15: Угу.
14: покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
15: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
14: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
15: Точно.
14: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
15: В каком смысле?
14: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
15: О каком именно вопросе речь?
14: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
15: Так...
16: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
15: Ого, глубоко копаешь.
16: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
15: Какой?
16: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
15: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
16: Да, есть такое.
15: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
16: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
15: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
18: А документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
17: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
19: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
17: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
20: Некоторые районы и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
17: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
20: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
17: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
21: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
22: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
23: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
22: Это комфорт, за который стоит платить.
23: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
22: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
23: Но регистратура – это еще не вся медицина.
22: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
23: Уважение. Слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
5: Какое неравенство? 40 рублей.
23: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
5: Я не говорю, что это копейки, ну…
23: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
5: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
23: Нормальный график работы врача.
5: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
23: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
5: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
23: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
5: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
23: И что он делает эти 30 минут?
5: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
23: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
5: Бред. Врач лечит пациента.
23: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
5: И это плохо.
23: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
5: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
23: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
5: Ага, я про это и говорю.
23: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
5: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
23: Лечит, если случай понятный.
5: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
23: Почему же?
5: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
23: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
5: Что за конспирология?
23: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
5: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
23: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
5: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
23: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
5: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
23: А почему тогда?
5: Он ограничен жестким минимальным протоколом.
22: Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
23: Но это логично для бюджета.
22: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
23: Это преувеличение.
22: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
23: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
22: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
23: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
22: Ну давай.
23: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
22: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
23: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
22: Да, я знаю, что это такое.
23: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
22: Я с этим и не спорю.
23: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
22: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
23: Тебя перенаправят, если случай срочный.
22: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
23: Поликлиники ведут хроников.
22: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
23: Ну, электронные карты внедряются.
22: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
23: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
22: Опять я виновата.
23: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
22: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
23: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
22: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
23: Зато бесплатно.
22: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
23: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
22: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
23: Давай.
22: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на полгода вперед.
23: Там нет столько частников.
22: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
23: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
22: Какая монополия, если это частный бизнес?
23: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
22: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
4: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
22: Или в состоянии выгорания.
4: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
22: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
4: Ну да. Ищет, к чему придраться.
22: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
4: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
22: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
4: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
22: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
4: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
22: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
4: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
22: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
4: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
22: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
4: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
22: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
4: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
22: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
23: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
22: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
23: На этом мы закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
6: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.

0: подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
1: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
2: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
1: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
3: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
1: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
6: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
8: Мосаме сарма.
7: Лето.
8: Мосаме гарма.
7: Весна.
8: Бахар.
7: Осень.
8: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
1: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
9: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
1: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам.

0: там часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
1: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
0: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
2: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
0: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
4: Трагедия на рыбалке в Добружском районе. Возле агрогородка на Осовичи в искусственном водоеме было обнаружено тело 55-летнего мужчины. По предварительной информации, накануне он отправился на рыбалку вместе с приятелем, однако домой так и не вернулся. Утром рыбака нашли погибшим в воде. Предполагается, что мужчина мог запутаться в рыболовных сетях и не смог выбраться самостоятельно. Точные обстоятельства произошедшего еще устанавливают. В Витебске из-за размыва грунта временно отселяют жильцов многоквартирного дома. Из соображений безопасности жители дома по улице Шрадера, возле которого ушел под землю грунт, временно эвакуировали на период аварийно-восстановительных работ. По предварительной версии, из-за сильных ливней переувлажнился и просел грунт в месте, где ранее прокладывали канализационную трубу. Службы расчищают подъезды, укрепляют грунт подсыпкой и готовятся к укладке бетонных плит. Дети в Борисове отравились бифидином. Минздрав остановил производство завода. Санитарно-эпидемиологическая служба изъяла из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность после массового отравления детей в Минской области. Ранее десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин. Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
5: Экономист Вячеслав Таквель предупредил о главной ловушке кредитных карт.
6: Тут таких 3-5 пунктов, наверное, называть бессмысленно, потому что они, наверное, в общем будут рекомендации абсолютно для всех. Кредитки, которые имеют действительно хороший большой лимит, зачастую это как раз-таки та самая ловушка, в которой многие попадают, и после этого им тяжело выбраться. То есть, наверное, я бы тут порекомендовал не расширять свои кредитные лимиты по многим картам, потому что чем больше вы денег возьмете, да еще под высокие проценты, тем сложнее отдавать. Поэтому тут гораздо проще иметь какие-то кредитные карты на там, 30, 50, 100 тысяч рублей, которые вы там можете практически одной зарплатой, да, там, зачастую закрыть, чем у вас там кредитная карта, которая на 300, на 400, на 500 тысяч рублей, еще если это в разных банках, разные условия, разные какие-то сложности, это для вас будет гораздо более накладным. В некоторых случаях, если люди готовы на какие-то пойти на окончательные завершения с этими кредитками, то лучше переводить все в рамках одного банка. Зачастую, когда вы обращаетесь к какому-то банку и говорите, вот смотрите, у меня несколько сейчас кредиток, одна из них в вашем банке, я бы хотел расширение лимитов, да, и там закрыть у тех других банков и остаться в рамках вашего клиента. Это гораздо проще, потому что вы начинаете путаться в разные платежи, разные банки, где-то нужно сюда перекинуть денег. То есть, и это все усложнение. Гораздо проще это в рамках одного какого-то банка. А тут важен только факт того, что в рамках одного банка это гораздо комфортнее, гораздо проще, чем когда у вас целый набор.
3: Важный сигнал.
0: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
7: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
0: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
7: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
0: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
8: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
0: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
9: Кефир 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет, здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
10: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
11: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
12: И уже не первый раз берешь молоко. То горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
0: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
13: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел и четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
15: Так, а что именно там случилось?
14: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
15: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
14: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
15: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
14: Ого. Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
15: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
14: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
15: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
14: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
15: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
14: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
15: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
14: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
15: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
14: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
15: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
14: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
15: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
14: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
15: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
14: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
15: А между чем?
14: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
15: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
14: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
15: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
14: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
15: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
14: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
15: Так, давай по порядку. Что на самом дне?
14: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
15: Ну, гаражное производство.
14: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
15: Это такой яд медленного действия.
14: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
15: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
14: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
15: И даже имитация акцизных марок, наверное?
14: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
15: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
14: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
15: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
14: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
15: Угу, она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
14: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
15: Человек слепнет навсегда.
14: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
15: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
14: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
15: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
14: Да, именно они.
15: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
14: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
15: Ничего себе.
14: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
15: Ого.
14: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
15: Они их буквально разрывают изнутри.
14: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
15: И спасти может только экстренный гемодиализ.
14: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
15: Картина вырисовывается страшная. Но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
14: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
15: Но почему эти меры не работают на практике?
14: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
15: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
14: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
15: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
14: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
15: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
14: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
15: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
14: Классическая круговая порука.
15: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
14: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
15: Через неделю торговля возобновляется?
14: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
15: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
14: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
15: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
14: Какое?
15: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
14: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
15: Что само по себе немало, согласись.
14: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
15: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
14: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
15: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
14: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
15: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
14: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
15: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
14: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
15: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
14: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
15: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
14: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
15: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
14: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
15: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
14: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
15: И тогда в дело вступают органы опеки.
14: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
15: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
14: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
15: Да. Пока в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
14: Точно.
15: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
14: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
15: Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Бомжи своей страны. Беженцы из Курска пожаловались президенту на выселение из пунктов временного размещения. Беженцы из Донецкой, Луганской, Харьковской и Курской областей записали видеообращение к Владимиру Путину в связи с решением властей Тульской области выселить их из пунктов временного размещения. Согласно постановлению регионального правительства, с 1 сентября текущего года право на проживание в этих пунктах сохранят только инвалиды и многодетные семьи.
17: Руководство Тульской области приняло постановление номер 264 от 19 мая 2026 года об изменении и дополнении постановления правительства Тульской области от 21.02.2022 года номер 98. В связи с этими изменениями нас с 1.09.2026 года выгоняют на улицу без всяких альтернатив. На жилье нам ничего не предлагают. Автоматически мы теряем временную регистрацию, соответственно, медицинская помощь, работа, съем жилья, пенсии, детские сады и школы. Мы ничего не сможем оформить.
16: По словам беженцев, никаких выплат за утраченное в результате боевых действий жилье и имущество они не получали.
17: Никаких выплат мы не получали за утраченное имущество и утраченное жилье. Возможно, вам не до конца озвучивают ситуацию по переселенцам из зон боевых действий, куда входят Артемов, Бахмут, Солидар, Часовьярск, Северск, Красный Лиман, Славянск, Рубежная, Купянск, Волчанск, Изюм, Сватово, Кременная, Курск, Красноармейск. Нам угрожают ОМОНом, если мы добровольно не покинем ПВР до 1.09.2026 года. Среди нас есть старики, дети. Мы все попадаем на улицу. По факту мы остаемся бомжами.
16: Переселенцы говорят, что обращались в администрацию президента и к главе ДНР Денису Пушилину, но ответа не получили.
17: Пожалуйста, обратите внимание на нашу проблему. Мы неоднократно уже обращались к Денису Пушилину. Никакого ответа нет. Мы обращались к вам на горячую линию, на аппарат президента и Кремлин.ру. На данный момент по нашему вопросу нет никаких решений. Еще раз, никаких компенсаций мы не получаем и не получали. Соответственно, у нас нет никакой соцзащиты.
16: При этом собрание по поводу закрытия и расселения анонсировали жителям ПВР и Воронежской области, рассказал один из беженцев, проживающий в этом регионе.
18: В понедельник сообщили, что будет собрание с МЧС. Сегодня написали, что переносится встреча на неопределенное время. На Украине теперь враги и тут бомжи.
16: Многие из тех, кто лишился дома, боятся остаться совсем без жилья. Например, мать двоих детей заставили платить за найденную волонтерами квартиру. А денег катастрофически не хватает, говорит женщина.
19: Я попросилась я у хозяйки, получу мать-одиночка, вам оплачу. Она говорит, я не буду ждать, будет эта должность за газ, за свет, ты чем будешь отдать, как ты будешь оплачивать. Я им объясняю, что мне начали, звоню, объясняю, что как мне жить дальше с детьми, вы мне выплату прознали. Они мне говорят, это не наша проблема. Рожать знали как? Вот их вот такой вот вопрос. Вы рожать знали, как их воспитать детей, как вы надеялись на эти деньги?
16: При этом глава Комитета автомобильных дорог Курской области и бывший депутат облдумы от Суджанского района Александр Полин заявил, что государство всех содержать не может.
20: Но на дармовщинку жить все время нельзя. И люди привыкли, как хорошо, не работать, ничего не делать, но придется привыкать к старому. Такого ж не будет. Не будет государство содержать нас всех. Поэтому надо зарабатывать.
16: Люди называют это дискриминацией. По словам экспертов, на фоне падения общего уровня жизни в стране растет социальная напряженность, а отсутствие выплаты и выселения из пунктов временного размещения подбросили дров в и без того горящий огонь недовольства.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
22: Мосаме сарма.
2: Лето.
22: Мосаме гарма.
2: Весна.
22: Бахар.
2: Осень.
22: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в час 03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:27. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13, отметили в БЖД.
23: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.mойпоезд и по телефону контакт-центра 105.
4: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 Москва-Симферополь. После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще 2 человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
24: В результате ударов погиб машинист, ранены еще 2 человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
4: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
6: Тренер-тиран. В Полоцке скандал из-за тренировки по дзюдо. Ребенок пришел с побоями. Местная блогерка заявила, что ее сына избили после тренировки по дзюдо. По словам Анны Захаровой, ее сын Клим вернулся домой с тренировки с признаками побоев.
7: Не знаю, честно, с чего начать. Я уже вроде бы подуспокоилась. Никогда в жизни не записывала, вы знаете, такого рода видео. Но сегодня просто ситуация из ряда вон. У меня пришел только что Клим домой с тренировки по дзюдо, избитый. Его избила толпа его одногруппников, потому что тренер разрешила его так повоспитывать.
6: Женщина утверждает, что причиной конфликта стало упражнение, с которым мальчик не смог справиться.
7: У Клима не получалось сделать упражнение. Тренер сказал, пока Клим не доделает, у него не получится, все остальные приседают. Это там длилось какое-то количество времени. И в конце тренировки тренер сказал, ну, я разрешаю вам его наказать за это.
6: В подтверждение своих слов Захарова ссылается не только на рассказ сына, но и на показания его брата Марка, который также присутствовал на тренировке.
7: Марк ходит вместе с ним на эти же тренировки, и сейчас во время каникул они тренируются вместе. Марк, учитывая то, что он обычно такой, ну, любит поднасрать брату, здесь он подтвердил. Клима била толпа просто одногруппников. Марк пытался заступиться, и, ну, толпа не пустила просто его к нему.
6: Женщина в недоумении обратилась к подписчикам за поддержкой. Она убеждена, что такие педагогические методы неприемлемы.
7: У меня просто один вопрос. Я знаю, что на меня очень много тренеров подписано. И девочек, и мальчиков, в том числе из нашего полоцкого дзюшора. Вы мне, пожалуйста, объясните, это, ну, педагогические методы какие-то? Когда у меня ребенок приходит, у него просто полноса, ну, синевой уже отдает. Как мне с таким тренером можно отправить ребенка в лагерь, отпустить? Ну, естественно, это даже не обсуждается больше.
6: Инцидент заставляет серьезно задуматься о проблеме безопасности в белорусских школах, говорит юрист Андрей Рудой.
8: По моему мнению, эта история должна получить огласку общественности, чтобы в случае чего родители и ученики не замалчивали подобные инциденты и добивались справедливости. Попустительское отношение к своим обязанностям недопустимо, особенно когда речь идет о безопасности детей.
6: Случаи агрессии среди детей заметно участились в последние 4 года. По словам психологов, это не случайность. Ведь когда в информационном пространстве и в риторике взрослых ежедневно фигурируют военные новости, подсознательно насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем. Дети и подростки копируют ЭПИ-модель. Поэтому волна агрессии среди них – это лишь вершина айсберга общественной невротизации, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
10: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде
0: Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрей, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
5: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего назад возвращаетесь? Вы что за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить, там мусорку и прочее. Вот мы врачи, мы работать хотим. Нет, врачи у нас тут свои есть, а вы пока вот там.
4: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
11: Коллеги, поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
4: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж – не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в 2, а то и в 3 смены.
12: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. То есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
4: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
13: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные. А здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
4: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
14: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Беларусью и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. А масштаба с разрушений пока информации нет. Но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
17: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние 2 года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
15: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
16: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
15: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже

0: разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
1: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
0: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
2: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
0: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
2: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
0: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Данила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
5: Чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Не знаю, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
4: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит, голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
6: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
4: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественное осколочное ранение, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
7: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпиталь.

0: госпитализацию для решения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
1: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
4: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
3: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
4: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
3: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
5: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
3: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
6: Кефир 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
7: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
8: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
9: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
3: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
11: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйствования. И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем, у вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне авиаторов, построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5:26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
13: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водителя успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
12: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
14: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
12: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
15: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
12: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и герой России, отмечают местные жители.
16: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
12: Ответа на этот вопрос пока нет, но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов, и каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. И если взрывы доходят до дворов военных, значит линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
11: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
18: Гяра.
17: 12.
18: Бара.
17: 13.
18: Тера.
17: 14.
18: Чода.
17: 15.
18: Пандра.
17: 16.
18: Сола.
17: 17.
18: Сатра.
17: 18.
18: Атара.
17: 19.
18: Унис.
17: 20.
18: Бис.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
21: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей.
20: Ага.
21: Куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
20: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
21: Ага.
20: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
21: Да, и вносить данные в публичную базу.
20: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
21: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психики ребенка.
20: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
21: Так.
20: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
21: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
20: Никаких чеков.
21: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
20: Угу.
21: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
20: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
21: О, да.
20: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
21: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, ну, невероятно широко.
20: Мягко сказано.
21: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
20: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльно. Позиция.
21: Угу.
20: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
21: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
20: Ты про дипломы?
21: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
20: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда, невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
21: Угу.
20: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
21: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
20: Ну да, откуда ему там взяться?
21: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
20: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
21: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
20: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
21: Такая максимальная прозрачность.
20: Да, максимальная прозрачность.
21: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов,
20: угу.
21: С милицией для проверки административной истории, с налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
20: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же... ну, это нереально.
21: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
20: Точно.
21: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
20: О да, это был провал.
21: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
20: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
21: Угу.
20: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум – это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
21: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
20: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публична, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
21: Но фамилия и специализация – это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
20: Вот именно.
21: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
20: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
21: Безусловно.
20: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
21: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
20: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
21: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
20: Математики, физики.
21: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
20: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
21: О, да. Красивая цифра.
20: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
21: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать полторы-две ставки.
20: Угу.
21: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
20: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
21: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
20: Ничего себе, 40%?
21: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
20: И вместо того, чтобы работать с причиной, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
21: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
20: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
21: Именно. Никакой рекламы в интернете.
20: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
21: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
20: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
21: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
20: О, точно.
21: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
20: Но за это удобство придется платить огромную цену.
21: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
20: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
21: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
20: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
21: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
20: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гиперроналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
21: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
20: Угу. Оплата в стейблкоинах,
21: которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
20: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
21: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
20: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
21: До новых встреч.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье – работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
22: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
3: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
22: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
3: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
23: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
3: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
5: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей». «Молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
3: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
6: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
3: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
7: Русские пытались рассчитаться российскими рублями. Устроили скандал, еще этому чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Оказывается, не я даже сейчас стоял, там элементе забирал свой заказ. И на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно? Меня это возмущает крайне, крайне возмущает.
3: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
7: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, белорусы позволить не может, потому что белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы каленым железом не выгоним. Поэтому надо, вот как только эти точки культурщины начинают прорастать, их здесь же надо гасить, сразу надо обсаживать.
3: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: СВО вылечат. Солдаты группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полицией, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
13: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
9: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
14: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
9: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Беларусью и Египтом.
24: Отношения между Беларусью и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, масс, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в 1:03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:27. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13, отметили в БЖД.
12: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.mypoezd и по телефону контакт-центра 105.
11: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 Москва-Симферополь. После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще 2 человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
15: В результате ударов погиб машинист, ранены еще 2 человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
11: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
16: Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов о смысле меморандума, о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными инстанциями, которые планируется подписать завтра.
25: Вы знаете, но одно из своих задач я вижу в построении эффективной судебной системы в целях справедливого, скорого и эффективного правосудия. Могу вам сказать, что единство правоприменения – это основной принцип доверия граждан к судебной системе. Основной вот принцип такой доверия судебной системе, чтобы люди понимали логику решений судов через правовые позиции Верховного суда. И вот в меморандуме, который мы завтра подпишем, заложены основные принципы работы верховных судов. В настоящее время мы уже плодотворно сотрудничаем, взаимодействуем, и применяется соглашение о взаимном исполнении судебных постановлений в рамках союзного государства. Поэтому будем продолжать эту работу и дальше.
0: Новости регионов на радиосигнал.
11: Два человека погибли в лобовом ДТП на Гомельщине. Смертельная авария произошла на автодороге Н-46-31 Будокошелёво-Пытьковка. По предварительной информации ГАИ, 27-летний водитель автомобиля «Джак» отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате сильного удара 55-летний водитель «Жигулей» и его 53-летний пассажир получили смертельные травмы и погибли на месте происшествия. В Могилеве 47-летний мужчина похитил детский велосипед, оставленный на игровой площадке. Девочка ненадолго оставила свой велосипед возле места для игр. Когда семья вернулась за ним, спустя некоторое время транспортного средства на месте уже не оказалось. Как выяснилось, велосипед забрал местный житель, который впоследствии собирался его продать. Похищенное имущество удалось вернуть, а действиям мужчины будет дана правовая оценка. В Калинковичах к дожинкам 2026 меняют розовую плитку на голубую. На площади Ленина перед зданием райисполкома затеяли масштабную перекладку тротуарного покрытия. На снимках прошлого года никаких дефектов на площади не видно. Старое покрытие выглядело вполне прилично. Однако вместо прежнего розового узора новая плитка будет с орнаментом необычного голубого цвета. Точная сумма контракта неизвестна, но по оценкам экспертов обновление 10 тысяч квадратных метров площади обойдется в сумму от 800 тысяч и до более 1 000 000 рублей. И это на фоне того, что в само здание райисполкома по тендерам уже вложили около 3 000 000 рублей. Правда, местные власти обещают безотходное производство. Всю демонтированную с площади плитку планируют пустить на благоустройство территорий местных школ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
11: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
1: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего назад возвращаетесь? Вы что за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить, там мусорку и прочее. Вот мы врачи, мы работать хотим, нет. Врачи у нас тут свои есть, а мы пока вот там.
11: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
17: Коллеге поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
11: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в 2, а то и в 3 смены.
18: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает. света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. Да, то есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
11: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
4: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные. А здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
11: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью. Отмечается.

0: В главном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника», конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
1: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
0: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
2: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нет, он на Лукойле. Здрасте. А почему?
3: Я не могу узнать, там бензин закончился.
2: Нету бензина, да?
3: Да, ну пока нету, да.
4: Бензин заканчивается. Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться.
2: Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
0: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
5: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
0: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
8: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что учитывая

0: личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
1: Важный сигнал.
2: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
3: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
2: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
3: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
2: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
4: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
2: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
5: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
2: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
0: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече. на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника», конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
8: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
7: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
9: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нету на Лукойле. Здрасте. А почему?
10: Я не могу знать, вам бензин закончился.
9: Нету бензина, да?
10: Да, ну пока нету, да.
9: Бензин заканчивается. Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться. Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
7: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
11: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
7: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
13: Гяра.
12: 12.
13: Бара.
12: 13.
13: Тера.
12: 14.
13: Чодаха.
12: 15.
13: Пандраха.
12: 16.
13: Солаха.
12: 17.
13: Сатраха.
12: 18.
13: Атара.
12: 19.
13: Унис.
12: 20.
13: Бис.
12: Учим пакистанский
14: Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
16: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
15: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
16: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
15: Логично, да.
16: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
15: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
16: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
15: Страх упущенной выгоды.
16: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
15: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
16: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
15: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
16: Логично.
15: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр.
16: Угу.
15: А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
16: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
15: Налог на ликвидность?
16: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
15: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
16: Совершенно верно.
15: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
16: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
15: Так.
16: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
15: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
16: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
15: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
16: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
15: За концепцию?
16: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
15: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
16: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
15: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за которую нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
17: Ну, так многие думают.
15: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
17: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
15: Ага.
17: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
15: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
17: Это классическая иллюзия.
15: Да ладно?
17: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
15: Почему?
17: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
15: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
17: Да-да.
15: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
17: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
15: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
17: Да, разрыв колоссальный.
15: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
17: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
15: Ага.
17: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
15: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
17: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
15: Да, я помню те цены.
17: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
15: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
17: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
15: То есть нельзя быстро построить много квартир?
17: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
15: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
17: Да, именно так.
15: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
17: Совершенно верно.
15: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
17: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
15: Да уж.
16: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
15: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
16: Ох да.
15: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
16: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
15: Там же жесткие условия.
16: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
15: Ага.
16: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
15: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
16: Откажут 100%.
15: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
16: Выглядит красиво, согласен.
15: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
16: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
15: Так.
16: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
15: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
16: Да.
15: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
16: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
15: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
16: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
15: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
16: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
15: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
16: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
15: Которые просто пытаются спасти деньги.
16: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
15: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
16: Именно.
15: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
16: Потому что если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
18: Всего 3-4%?
16: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
18: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
16: Обязательно.
18: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
19: Окей.
18: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
16: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты.
20: Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
18: Да, что делать-то?
20: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
18: Дорожает земля.
20: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
18: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
20: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
18: И тогда дефицит станет еще острее.
20: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
18: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
20: Угу.
18: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
20: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
18: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
20: Точно.
18: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
20: В каком смысле?
18: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
20: О каком именно вопросе речь?
18: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
20: Так...
18: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
20: Ого, глубоко копаешь.
18: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
20: Какой?
18: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
20: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
18: Да, есть такое.
20: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
18: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
20: Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах.
19: Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
21: А документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
19: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
22: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
19: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
23: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
19: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
23: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
19: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
24: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двухсторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
2: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
0: Это комфорт, за который стоит платить.
2: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
0: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
2: Но регистратура – это еще не вся медицина.
0: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
2: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
0: Какое неравенство? 40 рублей.
2: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
0: Я не говорю, что это копейки, ну…
2: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
0: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
2: Нормальный график работы врача.
0: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
2: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
0: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
2: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
0: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
2: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
2: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
2: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
2: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
2: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
3: Ага, я про это и говорю.
2: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
3: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
2: Лечит, если случай понятный.
3: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
2: Почему же?
3: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
2: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
3: Что за конспирология?
2: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
3: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
2: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
3: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
2: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
3: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
2: А почему тогда?
3: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
2: Но это логично для бюджета.
3: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
2: Это преувеличение.
3: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
2: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
3: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
2: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
3: Ну давай.
2: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
3: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
2: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
3: Да, я знаю, что это такое.
2: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
3: Я с этим и не спорю.
2: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
3: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
2: Тебя перенаправят, если случай срочный.
3: До этой реанимации еще нужно дожить, и именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
2: Поликлиники ведут хроников.
3: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
2: Ну, электронные карты внедряются.
3: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
2: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
3: Опять я виновата.
2: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
3: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
2: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
3: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице. А не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
2: Зато бесплатно.
3: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
2: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
3: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
2: Давай.
3: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 вперед.
2: Там нет столько частников.
3: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
2: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
3: Какая монополия, если это частный бизнес?
2: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
3: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
4: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
3: Или в состоянии выгорания.
4: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
3: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
4: Ну да. Ищет, к чему придраться.
3: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
4: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
3: Но они находят эту проблему. В отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
4: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
3: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. и государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
2: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
3: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
2: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
3: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
2: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
3: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
2: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
3: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
2: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
3: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
2: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
3: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
2: На этом и закончим. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
5: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
1: Важный сигнал.
8: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
9: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
8: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
9: «Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них».
8: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
7: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
8: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
10: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
8: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине

0: высоких технологий в деятельность судов.
1: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
3: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
3: Лето.
4: Мосаме гарма.
3: Весна.
4: Бахар.
3: Осень.
4: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
7: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
6: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
7: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
6: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
8: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
6: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
9: Трагедия на рыбалке в Добрушском районе. Возле агрогородка на Осовичи в искусственном водоеме было обнаружено тело 55-летнего мужчины. По предварительной информации, накануне он отправился на рыбалку вместе с приятелем, однако домой так и не вернулся. Утром рыбака нашли погибшим в воде. Предполагается,

0: что мужчина мог запутаться в рыболовных сетях и не смог выбраться самостоятельно. Точные обстоятельства произошедшего еще устанавливают. В Витебске из-за размыва грунта временно отселяют жильцов многоквартирного дома. Из соображений безопасности жители дома по улице Шрадера, возле которого ушел под землю грунт, временно эвакуировали на период аварийно-восстановительных работ. По предварительной версии, из-за сильных ливней переувлажнился и просел грунт в месте, где ранее прокладывали канализационную трубу. Службы расчищают подъезды, укрепляют грунт подсыпкой и готовятся к укладке бетонных плит. Дети в Борисове отравились бифидином. Минздрав остановил производство завода. Санитарно-эпидемиологическая служба изъяла из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность после массового отравления детей в Минской области. Ранее десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин. Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Экономист Вячеслав Таквиль предупредил о главной ловушке кредитных карт.
3: Тут таких 3-5 пунктов, наверное, называть бессмысленно, потому что они, наверное, в общем будут рекомендации абсолютно для всех. Кредитки, которые имеют действительно хороший большой лимит, зачастую это как раз-таки та самая ловушка, в которой многие попадают, и после этого им тяжело выбраться. То есть, наверное, я бы тут порекомендовал не расширять свои кредитные лимиты по многим картам, потому что чем больше вы денег возьмете, да еще под высокие проценты, тем сложнее отдавать. Поэтому тут гораздо проще иметь какие-то кредитные карты на там, 30, 50, 100 тысяч рублей, которые вы там можете практически одной зарплатой, да, там, зачастую закрыть, чем у вас там кредитная карта, которая на 300, на 400, на 500 тысяч рублей, еще если это в разных банках, разные условия, разные какие-то сложности, это для вас будет гораздо более накладным. В некоторых случаях, если люди готовы на какие-то пойти на окончательное завершение с этими кредитками, то лучше переводить все в рамках одного банка. Зачастую, когда вы обращаетесь к какому-то банку и говорите, вот смотрите, у меня несколько сейчас кредиток, одна из них в вашем банке, я бы хотел расширение лимитов, да, и там закрыть у тех других банков и остаться в рамках вашего клиента. Это гораздо проще, потому что вы начинаете путаться в разные платежи, разные банки, где-то нужно сюда перекинуть денег. То есть, и это все усложнение. Гораздо проще это в рамках одного какого-то банка. А тут важен только факт того, что в рамках одного банка это гораздо комфортнее, гораздо проще, чем когда у вас целый набор.
1: Важный сигнал.
4: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
5: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
4: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
5: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
4: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
6: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
4: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
7: Кефир, 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет, здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
8: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
9: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
10: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
4: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
11: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел. И четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
13: Так, а что именно там случилось?
12: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
13: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
12: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
13: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
12: Ого. Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
13: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
12: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
13: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
12: Ну вот эта тишина, она очень показательна. она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
13: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
12: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
13: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
12: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
13: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
12: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
13: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
12: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
13: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
12: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
13: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
12: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
13: А между чем?
12: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
13: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
12: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
13: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
12: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
13: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
12: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
13: Так, давай по порядку. Что на самом дне?
12: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
13: Ну, гаражное производство.
12: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
13: Это такой яд медленного действия.
12: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
13: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
12: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
13: И даже имитация акцизных марок, наверное?
12: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
13: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
12: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
13: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
12: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
13: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
12: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
13: Человек слепнет навсегда.
12: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
13: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
12: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
13: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
12: Да, именно они.
13: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
12: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
13: Ничего себе.
12: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
13: Ого.
12: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
13: Они их буквально разрывают изнутри.
12: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
13: И спасти может только экстренный гемодиализ.
12: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
13: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
12: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
13: Но почему эти меры не работают на практике?
12: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
13: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
12: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
13: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
12: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
13: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
12: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
13: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
12: Классическая круговая порука.
13: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
12: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
13: Через неделю торговля возобновляется.
12: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
13: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
12: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
13: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
12: Какое?
13: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
12: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
13: Что само по себе немало, согласись.
12: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
13: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
12: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
13: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
12: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
13: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
12: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
13: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
12: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
13: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
12: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
13: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
12: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
13: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
12: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
13: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
12: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
13: И тогда в дело вступают органы опеки.
12: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
13: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
12: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
13: Да. Пока в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
12: Точно.
13: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
12: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
13: Пока-пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Бомжи своей страны. Беженцы из Курска пожаловались президенту на выселение из пунктов временного размещения. Беженцы из Донецкой, Луганской, Харьковской и Курской областей записали видеообращение к Владимиру Путину в связи с решением властей Тульской области выселить их из пунктов временного размещения. Согласно постановлению регионального правительства, с 1 сентября текущего года право на проживание в этих пунктах сохранят только инвалиды и многодетные семьи.
15: Руководство Тульской области приняло постановление номер 264 от 19 мая 26 года об изменении и дополнении постановления правительства Тульской области от 21.02.22 года номер 98. В связи с этими изменениями нас с 1.09.26 года выгоняют на улицу без всяких альтернатив на жилье, нам ничего не предлагают. Автоматически мы теряем временную регистрацию. Соответственно, медицинская помощь, работа, съем жилья, пенсии, детские сады и школы мы ничего не сможем оформить.
14: По словам беженцев, никаких выплат за утраченное в результате боевых действий жилье и имущество они не получали.
15: Никаких выплат мы не получали за утраченное имущество и утраченное жилье. Возможно, вам не до конца озвучивают ситуацию по переселенцам из зон боевых действий, куда входят Артемовск, Бахмут, Солидар, Часовьярск, Северск, Красный Лиман, Славянск, Рубежная, Купянск, Волчанск, Изюм, Сватово, Кременная, Курск, Красноармейск. Нам угрожают ОМОНом, если мы добровольно не покинем ПВР до 1.09.26 года. Среди нас есть старики, дети. Мы все попадаем на улицу. По факту мы остаемся бомжами.
14: Переселенцы говорят, что обращались в администрацию президента и к главе ДНР Денису Пушилину, но ответа не получили.
15: Пожалуйста, обратите внимание на нашу проблему. Мы неоднократно уже обращались к Денису Пушилину. Никакого ответа нет. Мы обращались к вам на горячую линию, на аппарат президента и Кремлин.ру. На данный момент по нашему вопросу нет никаких решений. Еще раз, никаких компенсаций мы не получаем и не получали. Соответственно, у нас нет никакой соцзащиты.
14: При этом собрание по поводу закрытия и расселения анонсировали жителям ПВР и Воронежской области, рассказал один из беженцев, проживающий в этом регионе.
16: В понедельник сообщили, что будет собрание с МЧС. Сегодня написали, что переносится встреча на неопределенное время. На Украине теперь враги и тут бомжи.
14: Многие из тех, кто лишился дома, боятся остаться совсем без жилья. Например, мать двоих детей заставили платить за найденную волонтерами квартиру. А денег катастрофически не хватает, говорит женщина.
17: Я попросилась у хозяйки, получу мать-одиночка, мама плачу. Она говорит, я не буду ждать, будет эта должность за газ, за свет, ты чем будешь, а дальше как ты будешь оплачивать. Я им объясняю, что мне начали, звоню, объясняю, что как мне жить дальше с детьми, вы мне выплату просто, они мне говорят, это не наша проблема. Рожать знали как? Вот их вот такой вот вопрос. Вы рожать знали, как их воспитать детей, как вы надеялись на эти деньги?
14: При этом глава комитета автомобильных дорог Курской области и бывший депутат облдумы от Суджанского района Александр Полин заявил, что государство всех содержать не может.
18: Но на дармовщинку жить все время нельзя. И люди привыкли, как хорошо, не работать, ничего не делать, но придется привыкать к старому. Такого ж не будет. Не будет государство содержать нас всех. Поэтому надо зарабатывать.
14: Люди называют это дискриминацией. По словам экспертов, на фоне падения общего уровня жизни в стране растет социальная напряженность, а отсутствие выплаты и выселения из пунктов временного размещения подбросили дров в и без того горящий огонь недовольства.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
20: Радиосигнал 666 АМ.
21: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
22: Мосаме сарма.
21: Лето.
22: Мосаме гарма.
21: Весна.
22: Бахар.
21: Осень.
22: Хизан.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в час 03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:27. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13, отметили в БЖД.
3: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.mойпоезд и по телефону контакт-центра 105.
0: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 «Москва-Симферополь». После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще два человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
5: В результате ударов погиб машинист, ранены еще два человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
0: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
23: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
6: Тренер-тиран. В Полоцке скандал из-за тренировки под дзюдо. Ребенок пришел с побоями. Местная блогерка заявила, что ее сына избили после тренировки под дзюдо. По словам Анны Захаровой, ее сын Клим вернулся домой с тренировки с признаками побоев.
7: Не знаю, честно, с чего начать. Я уже вроде бы подуспокоилась. Никогда в жизни не записывала, вы знаете, такого рода видео. Но сегодня просто ситуация из ряда вон. У меня пришел только что Клим домой с тренировки под дзюдо, избитый. Его избила толпа его одногруппников, потому что тренер разрешил его так повоспитывать.
6: Женщина утверждает, что причиной конфликта стало упражнение, с которым мальчик не смог справиться.
7: У Клима не получалось сделать упражнение. Тренер сказал, пока Клим не доделает, у него не получится, все остальные приседают. Это там длилось какое-то количество времени. И в конце тренировки тренер сказал, ну, я разрешаю вам его наказать за это.
6: В подтверждение своих слов Захарова ссылается не только на рассказ сына, но и на показания его брата Марка, который также присутствовал на тренировке.
7: Марк ходит вместе с ним на эти же тренировки, и сейчас во время каникул они тренируются вместе. Марк, учитывая то, что он обычно такой, ну, любит поднасрать брату, здесь он подтвердил. Клима била толпа просто одногруппников. Марк пытался заступиться, и, ну, толпа не пустила просто его к нему.
6: Женщина в недоумении обратилась к подписчикам за поддержкой. Она убеждена, что такие педагогические методы неприемлемы.
7: У меня просто один вопрос. Я знаю, что на меня очень много тренеров подписано. И девочек, и мальчиков, в том числе из нашего полоцкого дзюшора. Вы мне, пожалуйста, объясните, это, ну, педагогические методы какие-то? Когда у меня ребенок приходит, у него просто полноса, ну, синевой уже отдает. Как мне с таким тренером можно отправить ребенка в лагерь, отпустить? Ну, естественно, это даже не обсуждается больше.
6: Инцидент заставляет серьезно задуматься о проблеме безопасности в белорусских школах, говорит юрист Андрей Рудой.
4: По моему мнению, эта история должна получить огласку общественности, чтобы в случае чего родители и ученики не замалчивали подобные инциденты и добивались справедливости. Попустительское отношение к своим обязанностям недопустимо, особенно когда речь идет о безопасности детей.
6: Случаи агрессии среди детей заметно участились в последние 4 года. По словам психологов, это не случайность. Ведь когда в информационном пространстве и в риторике взрослых ежедневно фигурируют военные новости, подсознательно насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем. Дети и подростки копируют эту модель. Поэтому волна агрессии среди них – это лишь вершина айсберга общественной невротизации, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
23: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
8: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
9: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего вы назад возвращаетесь? Вы что за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить, там мусорку и прочее. Вот мы врачи, мы работать хотим, нет. Врачи у нас тут свои есть, а мы пока вот там.
0: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
10: Коллеге поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
0: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в 2, а то и в 3 смены.
11: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. Да, то есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
0: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
12: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные. А здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
0: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
13: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. А масштаба с разрушений пока информации нет. Но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
14: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр Протас – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
15: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
16: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
15: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
17: Документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
0: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
18: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
0: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
24: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
0: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
24: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
0: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в

0: поездки на работу парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
1: Чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Не знаю, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
0: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печного гепатит С, хронический остеомиелит, голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
2: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
0: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
3: Проходил ВВК, сняли с ВВК, отправили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для решения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
0: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
4: Лето.
5: Мосаме гарма.
4: Весна.
5: Бахар.
4: Осень.
5: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
8: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
7: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия.

0: предприятие «Биомолпром» и приостановило его деятельность из-за массового отравления детей.
1: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
0: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
2: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
0: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
3: Кефир – 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет, здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
4: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
5: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
6: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
0: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
9: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество. которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне авиаторов, построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5:26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
11: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водителя успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
10: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
12: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
10: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
13: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
10: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и Герой России, отмечают местные жители.
14: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
10: Ответа на этот вопрос пока нет, но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов, и каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. И если взрывы доходят до дворов военных, значит, линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
9: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
15: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
16: Гяра.
15: 12.
16: Бара.
15: 13.
16: Тера.
15: 14.
16: Чодах.
15: 15.
16: Пандрах.
15: 16.
16: Сола.
15: 17.
16: Сатра.
15: 18.
16: Атара.
15: 19.
16: Унис.
15: 20.
16: Бис.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
18: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
17: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
18: Ага.
17: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
18: Да, и вносить данные в публичную базу.
17: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
18: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
17: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
18: Так.
17: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
18: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
17: Никаких чеков.
18: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
17: Угу.
18: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
17: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
18: О, да.
17: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
18: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, невероятно широко.
17: Мягко сказано.
18: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию,
17: он навсегда лишается права легально преподавать, пожизненно, без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Позиция.
18: Угу.
17: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
18: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
17: Ты про дипломы?
18: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
17: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
18: Угу.
17: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
18: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
17: Ну да, откуда ему там взяться?
18: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
17: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
18: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
17: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
18: Такая максимальная прозрачность.
17: Да, максимальная прозрачность.
18: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
17: Угу.
18: С милицией для проверки административной истории. С налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
17: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же... это нереально.
18: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
17: Точно.
18: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
17: О да, это был провал.
18: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
17: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
18: Угу.
17: Для тех, кто может быть не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
18: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
17: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публична, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
18: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
17: Вот именно.
18: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
17: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
18: Безусловно.
17: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
18: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
17: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
18: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
17: Математики, физики.
18: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
17: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
18: О, да. Красивая цифра.
17: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
18: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
17: Угу.
18: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
17: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
18: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
17: Ничего себе, 40%?
18: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
17: И вместо того, чтобы работать с причиной, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
18: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
17: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
18: Именно. Никакой рекламы в интернете.
17: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
18: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
17: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
18: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
17: О, точно.
18: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
17: Но за это удобство придется платить огромную цену.
18: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
17: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
18: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману. Нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
17: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
18: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
17: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта. В образовании.
18: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
17: Угу. Оплата в стейблкоинах.
18: Которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
17: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
18: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
17: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, к которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
18: До новых встреч.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
20: Радиосигнал 666 АМ.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
22: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
0: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
22: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей – без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
0: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
23: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
0: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
1: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
0: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
2: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
0: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
3: Русские пытались рассчитаться российскими рублями. Устроили скандал, еще там чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Оказывается, не я даже сейчас стоял, в элементе забирал свой заказ. И на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно? Меня это возмущает крайне возмущает.
0: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
3: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Белоруссия позволить не может, потому что русы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы каленым железом не выгоним. Поэтому надо, вот как только эти точки культурщины начинают прорастать, их здесь же надо гасить, сразу надо обсаживать.
0: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полицией, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
5: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
4: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
6: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
4: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
8: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
11: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в 1:03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:27. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13, отметили в БЖД.
22: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.mойпоезд и по телефону контакт-центра 105.
10: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 Москва-Симферополь. После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще 2 человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
12: В результате ударов погиб машинист, ранены еще 2 человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
10: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов о смысле меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными инстанциями, которые планируется подписать завтра.
13: Вы знаете, ну, одной из своих задач я вижу в построении эффективной судебной системы в целях справедливого, скорого и эффективного правосудия. Могу вам сказать, что единство правоприменения – это основной принцип доверия граждан к судебной системе. Основной вот принцип такой доверия судебной системе, чтобы люди понимали логику решений судов через правовые позиции Верховного суда. И вот в меморандуме, который мы завтра подпишем, заложены основные принципы работы верховных судов. В настоящее время мы уже плодотворно сотрудничаем, взаимодействуем, и применяется соглашение о взаимном исполнении судебных постановлений в рамках союзного государства. Поэтому будем продолжать эту работу и дальше.
21: Новости регионов на радио «Сигнал».
10: Два человека погибли в лобовом ДТП на Гомельщине. Смертельная авария произошла на автодороге Н-4631 Будокошелёво-Пытьковка. По предварительной информации ГАИ, 27-летний водитель автомобиля «Джак» отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате сильного удара 55-летний водитель «Жигулей» и его 53-летний пассажир получили смертельные травмы и погибли на месте происшествия. В Могилеве 47-летний мужчина похитил детский велосипед, оставленный на игровой площадке. Девочка ненадолго оставила свой велосипед возле места для игр. Когда семья вернулась за ним, спустя некоторое время транспортного средства на месте уже не оказалось. Как выяснилось, велосипед забрал местный житель, который впоследствии собирался его продать. Похищенное имущество удалось вернуть, а действиям мужчины будет дана правовая оценка. В Калинковичах к дожинкам 2026 меняют розовую плитку на голубую. На площади Ленина перед зданием райисполкома затеяли масштабную перекладку тротуарного покрытия. На снимках прошлого года никаких дефектов на площади не видно. Старое покрытие выглядело вполне прилично. Однако вместо прежнего розового узора новая плитка будет с орнаментом необычного голубого цвета. Точная сумма контракта неизвестна, но по оценкам экспертов обновление 10 тысяч квадратных метров площади обойдется в сумму от 800 тысяч и до более 1 000 000 рублей. И это на фоне того, что в само здание райисполкома по тендерам уже вложили около 3 000 000 рублей. Правда, местные власти обещают безотходное производство. Всю демонтированную с площади плитку планируют пустить на благоустройство территорий местных школ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Важный сигнал.
10: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
7: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего назад возвращаетесь? Вы что, за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить, там мусорку и прочее. Это мы врачи, мы работать хотим. Нет, врачи у нас тут свои есть, а вы пока вот там.
10: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
9: Коллеге поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
10: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в 2, а то и в 3 смены.
14: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. Да, то есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
10: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
16: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные, а здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
10: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной

0: пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
1: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
2: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина? Да нет, он на Лукойле. Здрасте. А почему?
3: Я не могу узнать, вам десерт закончился.
2: Нету бензина, да?
3: Да, ну пока нету, да.
4: Бензин заканчивается? Я с Лукойла приехал там заправляться.
2: Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
1: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
5: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
1: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
8: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
6: Важный сигнал.
9: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
10: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
9: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
10: «Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024